трону, услыши и прими ныне нас, грешных, молящихся к Тебе, навыкше во всем житие Твоим приимать и выслушивать и всех страждущих и скорбящих, с верой и надеждой к Твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение чудесное, исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие Твое к нам недостойным, метущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешений и сострадания в скорбях душевных и помощи в болезнях телесных. Исцели болезни наши, избави от искушений и мучительства дьявольского, страстно воюющего. Помоги донести житейский свой крест, снести все тяготы жития и не потерять в нем образ Божий. Веру православную до конца дней наших сохраните, упование и надежду на Бога крепкую имейте и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнуть и Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного в Троице славимого.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святой блаженной старицы Матроне Московской. Матушка Матронушка представилась ко Господу 2 мая 1952 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Пасхальная проповедь святителя Николая Велимировича. Христос воскресе, дорогие мои братья и дети! Христос открыл, показал и предложил войти в вечную жизнь всем людям. Не навязал, а предложил всем. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Со времени прихода Христа мир разделился на идущих вперед и тех, кто остается позади. Последние все еще веруют, что человек – земля, и уйдет в землю. А идущие вперед познали дух, уверовали в живую душу и жизнь бессмертную. Все крещенные праотцы наши, дорогие братья, вошли в их число, борясь с теми, кто заставлял их вернуться назад. Ваши отцы и праотцы избрали лучшее, и вам незачем мучиться и делать новый выбор. Но только стоять и держаться избранного. Если кто-то и отпадет, но вы не отпадайте. Кто бы не обратился назад к согрешившему Адаму, вы не уклоняйтесь, но идите вперед ко Христу, к жизни. Ваш Отец больше не мертвый Адам, но живой Христос, и потому вы христиане, а не адамяне, сыновья неба, а не пепла, братья ангелов Божьих, а не земляных червей. Миру легко с вами, но тяжело с адамянами, смотрящими назад, с теми, у кого ум дохристианский, и кто пытается возродить мрачные дела своих безбожных предков. Вам этот праздник дорог, как дорого утешение для измученных, усталых, как для замерзающих дорого солнце, а для заблудившихся добрый путник. Этот праздник Христова воскресения из года в год укрепляет нашу веру и жизнь и стирает остаток веры в смерть. Этот радостный праздник очищает нашу совесть, делает мужественным сердце, просвещает разум. И этот бессмертный день любви Христовой поможет вам больше всякого другого дня в году быть настоящими людьми и настоящими братьями. А нынешний мир нуждается в людях, и люди нуждаются в братьях. Поэтому мы спешим поздравить вас и в этом году со светлым, многорадостным, многозначным праздником. Христос воскресе, народ Божий! Христос воскресе, отцы и священники Божии! Христос воскресе, дети Божьи!

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Минуты поэзии». Поэзия обладает удивительными свойствами. Она возвращает слову первоначальную чистоту и свежесть. И самые обычные слова слышатся по-новому. Поэзия – музыка души.
1: Пасхальные стихотворения. Читает автор Елена Бадьянова.

Воскресение Христово! Ныне кажутся слова мои неполными, чтобы радость праздника излить. Колокольный звон ликует волнами, а душе так хочется парить. Над землей весенней, вмиг рассветный, в солнце ослепительных лучах, этот день поэтами воспетый, и в святых апостольских речах светится пасхальной красотою, слышится везде: Христос воскрес! Полно сердце дивной высотою, пением торжественных небес.

Пасхальная радость. Играет солнце. Радость велия и перекрестными лучами соткала небу ризы белые. И зрим духовными очами, как церковь Божия ликует. А звон пасхальный, не смолкая, о чуде нам благовествует. И голубей веселых стая спорхнула прямо до небес. Воистину, Христос воскрес! Вслед за вами, жены-мироносицы, сердце так стремится, молит, просится в предрассветной трепетной тиши. О, душа, ко Господу спеши! Вместо мира песня пусть доносится. Стань, душа, женою-мироносицей.

Евгений Санин, святые жены Руси. Держа светильники зажженны, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас. Равноапостольная Ольга, первоугодница Иси, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родевшим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпеньем Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетье, глотком воды в духовный зной. И ныне, век наш прокаженный, не слушающий Божий глаз, святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Дорогие сестры, православные христианки, с праздником вас!

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Отроки и отроковицы. Сегодня мы начинаем чтение книги Ларисы Пилипенко «Мы идем к Матронушке» и в гостях у преподобного Сергия. Лариса Васильевна Пилипенко живет в городе Хотьково Московской области, в Хотьковском женском монастыре, что неподалеку от Радонежа. Покоятся святые мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И с давних пор паломники, придерживаясь благочестивого обычая, сначала приходят поклониться родителям святого, а затем уже идут к мощам самого преподобного Сергия. Матрона Московская, или Матронушка, как ее с любовью называют люди, была от рождения слепой. Но всемогущий Бог дал ей духовные очи. Общаясь с Богом, она лечила страждущих людей, помогала им в борьбе с темными силами, и все поступки человеческие были ей ведомы благодаря таинственной силе, данной ей Богом. И потому нескончаемым потоком идут люди в Покровский монастырь поклониться старице Матронушке.

Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей! Воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. Их ровно 7, добавил он, и, восхищенный увиденной картиной, замер на месте. В весеннем небе, уверенно и величественно, широко размахивая крыльями, летели с царственным видом большие белые птицы. Казалось, невидимая сила оберегала их полет. И вдруг вдали появилась еще одна птица, 8-я. Она летела так же спокойно и уверенно, будто знала наверняка, что другие птицы непременно дождутся ее, и они будут вместе. Эту стаю, сынок, отпустил на небо сам Господь Бог, сказала мама, чтобы люди, живущие на земле, никогда не забывали о Царствии Небесном. А что такое Царствие Небесное? Будто очнувшись от прекрасного сна, спросил мальчик. Это самое святое место, Николенька, но попасть туда человек может только после своей смерти. Значит, когда я умру, мне разрешат войти в Царствие Небесное? В Царствие Небесное, солнышко мое, Бог берет лишь тех, кто во время земной жизни дарит людям тепло и любовь, кто думает больше не о себе, но о других. Такие люди уже здесь, на земле, уподобляются птицам. Как же это может быть, мама? Разве у них вместо рук вырастают крылья? Удивился Николенька. Крылья эти, сынок, невидимые и обретаются человеком постепенно в больших трудах и непрестанной молитве. Тот, кто всегда обращается к Богу, ищет в нем защиту, получает в награду от него божественную силу. Мама, а может человек сразу родиться птицей? Может, сынок. Вот послушай. В одной благочестивой крестьянской семье было 3 детишек, 2 мальчика и 1 девочка. Семья жила очень бедно, еле-еле сводила концы с концами, но родители, будучи глубоко верующими людьми, никогда не унывали и всю свою жизнь полагались на Бога. «Бог все управит», – с искренней верой говорили они. Шли дни за днями, и вот в чреве мамы Натальи зародилось 4-е дитя. Понимая, что не в силах они будут выкормить и вырастить этого ребеночка, родители решили по рождении отдать его в приют князя Голицына, что располагался в соседнем селе. Но Бог благоустроил по-другому. Незадолго до рождения родительнице приснился вещий сон. Белая птица с человеческим лицом спустилась с небес и села ей на правую руку. Веки на лице этой таинственной птицы были крепко-накрепко сомкнуты. Человек-птица была слепой. Божий страх объял сердце и душу верующих родителей, и они решили оставить будущее чадо дома, полностью полагаясь на промысел Божий. «Мама, а тебе тоже снился вещий сон перед моим рождением?» «Нет, сынок, вещи сны снятся очень редко и лишь тем людям, кого сам Бог избирает. Поэтому никогда не нужно обращать на сны внимание. Они порой случаются от усталости, порой же бывает и от лукавого. Он враг рода человеческого, ищет любой удобный повод, чтобы расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями». «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия и Наталья узнали позже, когда у них родилась слепая девочка. Ведь она имела точно такое же лицо, как у белой птицы,
А страх Божий, начало мудрости верующего человека, всегда хранит его в жизни от неправедных шагов. Ведь сам Бог с небесной высоты взирает на каждого из нас, зная все наши мысли, слова и поступки. «Лучше согрешить в милости, чем в строгости», — говорят верующие люди. Николенька задумался над этими словами, а мама продолжала свой рассказ. И вот в один из осенних дней Наталья родила своего 4-го ребеночка. Слава Богу за все! Так подумали благочестивые родители новорожденной слепой девочки. Когда настало время в таинстве крещения посвятить дитя Богу, родители принесли девочку в церковь Успения Божией Матери, которая находилась недалеко от их дома, в селе Себино. Священник с трепетом взял ребенка на руки и окунул его в чашу со святой водой. И вдруг благоухающий столб пара взлетел над купелью. «Что это? Что за чудо?» – дивились люди. «Эта девочка – дар от Господа», – сказал священник. «Она будет праведницей. Я много крестил, но такое вижу в первый раз». «Мама, а как это понимать? Будет праведницей?» – спросил Николенька. «Ну, это значит, что она будет принадлежать единому Богу и, словно раба, верная своему хозяину, станет служить ему и словом, и делом». «А что же было дальше, мамочка?» «А вот послушай». «Матрона, Матронушка!» — ласково приговаривал священник, отец Василий, через руки которого открылась миру великая тайна. «Вот и посвятили мы ваше дивное дитя Богу. Батюшка бережно передал живую драгоценность родителям. Имя ей будет Матрона, в честь преподобной Матроны Константинопольской». Так началась земная жизнь будущей святой старицы Матроны Московской. Матронушка с самого рождения была словно ангелом во плоти, ведь милостивый Бог послал ее на землю в помощь страждущим людям для борьбы со злой силой. Он вручил ей невидимое орудие, огненный меч и щит непрестанной молитвы, а Святой Дух, который наполнял все существо блаженной Матроны, позволял ей, слепорожденной, таинственным образом видеть и понимать то, что происходит на земле. Она возвышалась всем сердцем к небесам, паря в них, будто птица, и видела все оттуда духовными очами. Мама замолчала и посмотрела на сына. Николенька задумчиво глядел в небо, по которому медленно, словно птицы, проплывали облака. «Неужели действительно бывают на свете люди, которые умеют летать?» — думал Николенька. «И что это за невидимый огненный меч и щит непрестанной молитвы, о которых говорила мама? Как может человек ими обороняться, если они невидимые?» Видя задумчивость и растерянность своего сынишки, мама бережно поправила ему воротничок и веселым голосом сказала: «Слушающий да уразумеет», и ласково щелкнула Николеньку по носу. «Мама, а почему сегодня нельзя есть сметану? Это же так вкусно!» «Потому что сегодня, сынок, среда. В этот день нельзя кушать ни молочное, ни мясное». «А почему?» – удивился мальчик, поудобнее усаживаясь рядом с мамой на диване. «Ну, слушай. Много-много лет назад, в среду, один из учеников Иисуса Христа, Иуда, предал своего учителя, а в пятницу люди, гонимые злой силой, самим дьяволом, распяли нашего Господа на кресте. Поэтому в память об этих печальных событиях православные верующие в среду и в пятницу отказываются от молочной и мясной пищи. А если в этот день мне захочется съесть мороженое или, к примеру, котлету, ну, очень-очень и очень?» И для большей убедительности Ника даже закрыл глаза, погладив себя по животу. «Нужно уговаривать себя не есть этого, даже если очень-очень и очень.
Если ты постараешься, это будет твоим маленьким подвигом. Побеждая свои очень и очень, ты совершаешь свой небольшой подвиг, на который сподобляет тебя Господь. Такой подвиг совершала блаженная Матрона с самого рождения и уже в грудном возрасте отказывалась пить молоко и в среду, и в пятницу. Она крепко спала в эти дни, будто оберегая себя от чего-то недозволенного. «Мама, а почему другие дети так себя не ведут?» «Потому что всеведущий Бог избирает себе служителей еще задолго до их рождения. Он знает тех, кто может выдержать все испытания, которые выпадут на их долю. И ради победы света над тьмою Бог наделяет таких людей чудесными, огромными, таинственными духовными дарами, чтобы при помощи их человек и другим помогал побеждать злую силу. Значит, Матронушка с грудного возраста побеждала злую силу? Николенька никак не мог понять, о чем говорила мама. Да нет, солнышко, в грудном возрасте девочка лишь удивляла родителей необычным поведением. А вот с 7-летнего возраста, когда ей было чуть больше годиков, чем тебе, она стала исцелять людей, и у нее открылся дар предсказывать события. Не зря ведь священник при крещении Матроны сказал, что она дарованная от Господа. А как Матронушка узнавала обо всем? Ведь она была слепой, дивился Николенька. В том-то и заключается, сынок, великая тайна Творца неба и земли. Я читала, что с младенческого возраста Матрона любила играть с иконами. Родители проснутся ночью, смотрят, а девочка сидит и в тишине ночной будто рассматривает иконы, играет с ними, а вокруг нее свет. Что за диво? Как знать, может быть, именно в такие ночи и открыл Бог слепой девочке духовные очи. А когда же Матрона спала, если она по ночам молилась и играла с иконами? А вот почти не спала. По-настоящему-то никогда и не ложилась. Полулежала на кулачке или на крохотной подушечке. Только Матронушка никому не жаловалась на трудности. Никто, кроме самой Матроны, не знал о том, что она была невестой самого Иисуса Христа и готовилась идти по жизни за Ним, чтобы беспрекословно выполнять его святую волю. Матроны не знал о том, что она была невестой самого Иисуса Христа и готовилась идти по жизни за Ним, чтобы беспрекословно выполнять его святую волю. Но вот однажды Матронушка решилась сказать об этом.

ног, говорила не о земной свадьбе, а о небесной. Только ее мама этого не понимала, потому-то и была удивлена. Она пригласила священника, чтобы причастить девочку на дому, и все ходила в недоумении, пожимая плечами. А батюшка же, посвященный в тайны духовной жизни, догадывался, о какой свадьбе говорила Матронушка своей маме. Ведь Бог с рождения одарил ее смирением, кротостью, терпением и любовью. И вот через несколько дней вся улица, на которой жила девочка, неожиданно стала заполняться повозками с людьми. Люди, больные, немощные, страждущие, и все почему-то спрашивают Матрону. С той поры и стала Матронушка лечить людей, исцелять их от тяжелых недугов. Приложит пальчик к голове болящего, перекрестит его, скажет нужные слова, помолится и попросит для него у Бога исцеления. И человек уходит от нее радостный, здоровый, окрыленный. Обычные врачи из книг получают знания, а Матронушке их давал Бог. И в своих молитвах она вымаливала у Господа каждому приходившему к ней здоровье и радость. От непрестанной молитвы, которую она совершала, от того, что она часто накладывала на себя крестное знамение, на лбу у нее даже ямка образовалась. «За помощь свою Матрона ничего не брала у людей. Идите с Богом, — говорила она, — ничего мне не нужно». И благодарила Бога. Праведная девочка хорошо знала божественный закон, который старалась никогда не нарушать. А в Священном Писании сказано: «Даром получили, даром и давайте». Люди же в знак благодарности за исцеление оставляли ей кто что мог, кто одежду, кто продукты. «Ну как же так, мамочка? Ведь Матрона помогала людям, а благодарила Бога. За что же она его благодарила?» «За благодать, сынок, которой Бог одарил ее с самого рождения. За что мы и называем Матронушку блаженной?» «Ну, засиделись мы с тобой, сынок, пора уже ложиться спать». Мама помогла Николе разложить диванчик, взбитая подушка торжественно возвышалась на постели. «Мне-то хорошо, — подумал Ника, — у меня есть подушка, и мне не придется спать на кулачке. А вот Матронушке-то было, наверное, так неудобно». Николенька не все еще понимал из того, о чем говорила мама, но ему почему-то особенно хорошо запомнился божественный закон, который исполняла Матронушка. «Даром получили, даром и давайте».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, болящей Любови, болящего Павла, Константина, болящей Людмилы, болящей Наталии, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Людмилы, болящего Вадима, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, воина Германа, Кирилла, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, болящей Софии, Екатерины, болящей Ирины, болящего Петра, болящей Елены, Ии, тяжко болящего младенца Михаила, Марии, Виктора, Ксении с очадами, Василия, болящей Натальи с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Андрея, Елены, Андрея, Людмилы, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошколы «Трезвение». Ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о любви между мужчиной и женщиной. Православие однозначно утверждает, Бог есть любовь. 1 от Иоанна, глава 4, стих 8. И этим, в общем-то, братья и сестры, все сказано. Хотя в земной жизни – понимание этой евангельской формулы чрезвычайно затруднено, потому что вместо Бога истинного нам предлагаются лжебоги в лице падших ангелов. Соответственно, вместо любви Божией в жизнь людскую постоянно вторгаются разные варианты лжелюбви, различать которые необходимо. Но возможность различать истинное лицо лжебогов дает нам верно осмысленное Слово Божие, то есть Священное Писание через толкование святых отцов в рамках православного мировоззрения. Попробуем же, братья и сестры, исследовать и понять в житейском смысле эту важнейшую тему. И вот я обращаюсь к такой задаче. Любовь как первооснова христианской нравственности и вершина ее. Да, такое, казалось бы, несовместимое в житейском смысле состояние, когда фундамент одновременно является и кровлей, в полной мере оно характерно для православной нравственности. Ибо сердце любящего человека, с одной стороны, принимает в себя другого человека и в то же время отдает себя другому. Так и Господь живет внутри нас в виде образа Божия в душе человеческой, и в то же время Господь вне нас во всем сущем, как Творец и Вседержитель. Апостол говорит применительно к этому состоянию. «К вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам в нас не тесно». Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи с 11 по 12. Итак, еще раз подчеркнем, что православная нравственность целиком утверждается на любви. Христианская любовь особое чувство, приближающее человека к Богу, делающее любого любящего человека богоподобным. Замечательный гимн любви во Христе Иисусе является нам глава 13 из первого послания Коринфянам апостола Павла. Любовь делает человека терпеливым, кротким, смиренным и благожелательным. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется на лучшее, все переносит. Истинная любовь всегда ищет правды и истины, а не лжи и угодливости. Любовь, православное ее понимание, представляет собой переживание особой духовной и нравственной близости, чувство сильнейшего внутреннего тяготения одного человека к другому. Любовь всегда готова на самопожертвование. Высшее самопожертвование любви небесной – Господь Иисус Христос. А высшее проявление любви земной – это материнская любовь, постоянно открытая самопожертвованию во всех проявлениях, вплоть до смертных мук за свое дитя. Как часто мы забываем в суете сует, что материнские страдания, которые открываются нам в обыденной жизни, есть крестоношение, есть искупительная жертва страждущей матери ради Христа. И в то же время – уход от деторождения и от достойного воспитания детей со стороны матерей есть непреложный признак духовной смерти женщины. Здесь уместно подчеркнуть, что страдания сами по себе не гарантируют спасения. Пример. Крестный страдалец, разбойник слева от Христа, окамененное сердце которого не приняло покаяние в отличие от благоразумного разбойника, вот этот страдалец не спасся. Поэтому святая обязанность православных людей по отношению к страждущим, невоцерковленным людям призывать этих страдальцев к покаянию во Христе Иисусе. Вот православные люди должны как поступать. Чтобы подчеркнуть наивысшую значимость добродетели любви в православном мировоззрении, отметим, что любовь останется и в ином мире, когда прекратятся уже и вера, и надежда. Потому что вера заменится лицезрением Божьим, а надежда же станет сбывшейся явью. И только добродетель любви останется и будет царствовать во веки веков, навсегда. Если сказать кратко,
что роль добродетели любви в жизни человечества есть исполнение закона. Это к Римлянам, глава 13, стих 10. То есть в любви реализуется весь замысел Божий о творении мира и о человеке в том числе. Давайте остановимся на вопросе «любовь и страсть». Разговор на эту тему начнем с понимания, что житейское влечение проявляется через волю и страсть. Воля есть проявление желательной сферы души человеческой. Другими словами, это форма деятельности души человеческой, это сила духа, данная нам от Бога как свободная воля. Это дар Божий, братья и сестры. А страсть? Страсть – это антиволя в человеке. Анти, напомним, это переводится с греческого «вместо». Так вот, она присутствует в жизни человеческой в двух формах. Первая форма – это потребность плоти, это физиологическая потребность. И вторая форма – это бесовские наваждения, иллюзия потребности плоти, угождение бесовским мытарством. Влечение мужчины и женщины в богоугодном варианте завершается брачными узами. Христианский брак есть живая жизнь в двоих в семейном единении. Он имеет вполне конкретные цели, братья и сестры. Это первая цель – продолжение рода, и вторая цель – чтобы избежать соблазна блуда. Естественно понимать, что в супружескую любовь, как одна из слагаемых этой любви, входит и любовь страстная, происходящая из половой склонности к чисто телесным влечениям, проще говоря, из естественного тяготения человека к другому полу. Но это лишь слагаемая часть супружеской любви, а не самоцель брака. В порядке доказательства верности такой оценки брачных отношений сошлемся на общеизвестные примеры, когда муж и жена живут как брат и сестра и любят друг друга. Причем их отношения отличаются особой силой привязанности друг к другу, всеобъемлющей верностью и взаимным уважением. И не беда, что такой род отношений чаще устанавливается с возрастом, где-то после 40 лет. Гораздо важнее, братья и сестры, что такие отношения имеют место, что они не редкость. Итак, укрощение страстей человеческих производит свободная воля. Свободная воля управляет нашими желаниями, потребностями плоти. Поэтому свободную волю важно укреплять, определенным образом тренировать. Если говорить о накопительной функции силы духа, то есть воли человеческой, то она слагается из совокупности силы и длительности перенесенных человеком страданий. То есть вот накопительная функция зависит от силы страданий и от длительности страданий, которые мы переносим. Здесь нет никакой замысловатости и лукавства. Только не исполняя возникающие желания, смиренно перенося боль и другие неприятности жизни, мы накапливаем энергию духа, то есть укрепляем волю, братья и сестры. Имея же здоровую, сильную волю, человек способен обуздать некую страсть, но далеко не всякую, потому что закон греха сильнее закона ума. Отправляю вас к Римлянам, глава 7, стих 23. В прямом столкновении, если они встретились, то закон греха сильнее закона ума. Поэтому человек для преодоления страстей должен обращаться к помощи Божьей. И цитирую, «потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это тоже послание к Римлянам, но уже глава 8, стих 2. Поэтому только к Господу мы должны обращаться, иначе полного успеха нам не добиться. Вот остановимся на вопросе о некоторых физиологических различиях мужчин и женщин. Общеизвестно, что женский организм гораздо более многофункционален, чем мужской, потому что он приспособлен рожать детей и вскармливать их грудью. Еще одно отличие женского организма в том, что половая функция женщины не прекращается ни на минуту в ходе созревания яйцеклеток, в то время как мужчина восполняет половые клетки лишь периодически, по мере того, как он их расходует. Как следствие, вывод,
что затраты сил на половую функцию в женском организме гораздо больше, чем в мужском организме. Поэтому Господь дал женщине некоторые послабления в том, что организм женщины легче переносит боль и страдания. Он в этом смысле как бы более детский. Мужской же организм за счет некоторого вот запаса, большего запаса сил, способен переносить большие нагрузки со стороны внешнего мира. Оберегая семью от внешних воздействий в трудах и заботах по защите семейства, мужской организм нуждается в более сильной воле. Поэтому с юных лет мужчины тренируют свою волю, учатся преодолевать страдания. Сакральные лица семьи по старшинству – отец, сын и мать. То есть изначально признается, что сын в волевом смысле сильнее матери, на чем и строится, собственно, семейная иерархия. Как ребенка надо воспитывать до 12 лет, особенно, чтобы он не опустился до социального низа, не стал бы недочеловеком, так и женщина нуждается в руководстве даже в зрелом возрасте, братья и сестры. Женщине вредно жить вне семьи, вне посторонней воли, которая обязана принуждать женщину не расслабляться, не приобретать дурных навыков и не склоняться ко греху. Обратим внимание, братья и сестры, как в последние десятилетия падает уровень нравственности женщин, которые порой уже с юных лет курят, пьют пиво, приобретают другие мужеподобные признаки. Все это происходит из-за физического умирания отцов. А сынов в таких семьях нет. И возглавить семью, в общем-то, некому. Потому что один ребенок, девочка, сына нет, отец умер. Вот и происходит нравственное падение женщин. Все, которое мы и сегодня имеем. У мужчин физиологически наблюдается асимметричное устроение тела. И особенно мозга, где заметна разница в развитии полушарий мозга. У правополушарных более развито образное мышление, мы знаем, а у левополушарных превалирует логическое мышление. Так вот, эта асимметрия наблюдается у мужчин. У женщин асимметрия менее заметна. Они физиологически ближе к животному миру, где асимметрии, в общем-то, нет. Поэтому мозг у женщин биполярен. То есть полушария мозга равноценны. Женщина более физиологична, более природна, братья и сестры, надо об этом знать. Соответственно, как более физиологичную, женщину лучше не искушать абстрактными понятиями, например, верностью. Для примера сошлемся на факт, что раньше нередко в жены брали иноплеменных, захваченных в войнах, и они, вот эти женщины, становились хорошими женами и матерями для победителей мужчин. Следует понимать, что женщина, как ребенок, может обмануть и бессознательно, не в силах четко различить реальные события от плодов своего воображения, от мечтаний. Братья и сестры, мы должны это понимать, в том числе и женщины должны понимать. Напомним, что затраты жизненных сил на половую функцию у женщин гораздо больше, чем у мужчин. Соответственно, для сознательной жизни у женщины остается меньше ресурсов. У нее меньше проявляется абстрактное мышление, поэтому женщина больше живет чувствами. В свою очередь, мужчина, дополнительный ресурс жизненных сил, наряду с тренировкой тела и воли, направляет вот этот ресурс на развитие своих мыслительных способностей, на политическую научную деятельность. Вот один из ответов, почему мужчины вот в этих сферах больше преуспевают. Попытки горе-ревнителей равноправия полов уже сегодня принесли крушение в жизнь западноевропейских цивилизаций, где активно идет замещение природных, естественных этносов химерными этническими образованиями типа афрошведов, наверное, слышали, афрошведы, или франко-азийцев. На грань крушения поставлены и славянские народы, принимающие псевдокультуру западных ценностей, где нет места природным законам коренного различия физиологии полов. Поэтому можно смело утверждать, что Святую Русь наследуют потомки тех православных людей, которые сохранят в неприкосновенности физиологические различия мужчин и женщин
и подкрепят их соответствующим психологическим обеспечением в виде безусловной верности морально-нравственным требованиям православия. Братья и сестры, подчеркиваю, Святую Русь наследуют потомки именно этих людей. Остановимся на вопросе мужской и женской типы влечения полов. Апостол Павел говорит: «Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Ефесянам, глава 5, стих 33. Мы уже говорили о физиологических отличиях мужчины и женщины. Говорили о том, что влечение человека к кому-то или к чему-то состоит из воли и страсти. Где воля есть сила духа человеческого, а страсть есть физиологические потребности организма или же действия бесов на человека в другом варианте. Сразу скажем, что страсти равнозначны как у мужчин, так и у женщин, потому что бесы искушают одинаково тех и других. То же самое относится и к физиологическим потребностям организма. Поэтому тип влечения зависит прежде всего от состояния воли человеческой. Если воля превосходит страсть, то этот тип влечения принято называть мужским. Если страсть сильнее воли, то это женский тип влечения. Здесь без внешнего контроля никак не обойтись. Такому человеку бывает полезным принуждение. Если говорить о психологически здоровых людях, то изначально мужчине легче любить. У него для этого больше сил в распоряжении. А женщине, братья и сестры, легче бояться, имея в виду здоровую боязнь, когда не хочется обидеть старшего рода, не хочется нарушить иерархию семьи. Вот это здоровая боязнь, которой не надо стыдиться. Любовь всегда связана с послушанием. И как хороший ребенок послушается не из чувства принуждения, а из уважения, из чувства любви к родителям, так и благочестивая жена с удовольствием слушается мужа, радуясь, что он, муж, берет на себя ответственность за принятие решений, на себя берет, то есть заботится о ней, о своей жене. В этой связи уместно вспомнить и о страхе Божьем, с которого начинается любовь к Богу. Проявления эти подобны проявлениям здоровой любви к родителям, которых человек уважает и боится огорчить чем-то. К сожалению, в обществе сегодня распространились антиправославные взгляды на роль мужчины и женщины в жизни, на их взаимоотношения. В результате природная гармония, отношения полов – травмировано. Общественное воспитание ориентируется на приоритеты равенства полов, что проявляется в повсеместном вырождении русского и дружественных ему народов. Братья и сестры, вот так вот проявляется вот это равенство с позволения полов. Конкретнее о проявлениях любви в жизни человеческой. Вот я хочу несколько конкретных проявлений этих обозначить. Ну, прежде всего, любовь – единственная из душевных чувств, данная от Бога. Почему единственная, зададимся вопросом? Да потому что все остальные чувства родились уже в сердце человеческом, из чувства любви. Поэтому все эти чувства после смерти тела исчезнут. Останется только любовь, вечное неземное чувство. Любовь – это энергия души, это дар Божий. Соответственно, у любви человеческой есть только количественная характеристика, то есть качество ее не оценивается, потому что невозможно оценивать Бога. Мы помним, что Бог есть любовь. Добавим сказанному, что любовь – первичное понятие в христианском богословии. Вот это первое. А второе – синоним любви – жалость. Общее у этих понятий то, что любовь и жалость направляются от сильного к слабому, но не наоборот. И напрасно, если кто-то попытается оспорить это положение. Любовь от Бога ко всему сущему, к Богу же в обратную сторону возвращается лишь отражение любви. Это благодарность Богу. Отражение любви – благодарность Богу. Братья и сестры, уловите эту деталь. Жалость – достаточно краткое по времени чувство. Любовь же длится большее время. То есть любовь Божия бесконечна, она вне времени. Вот это отличие любви
и жалости. Теперь хочу остановиться на понятии взаимной любви. Так вот, взаимная любовь возможна потому, что все люди слабы, и поэтому могут любить друг друга за слабости других, покрывая их от своей любви во взаимности. Взаимная любовь супругов перетекает от одного к другому, как бы пульсирует. Так как в одном случае более силен, скажем, муж, когда он несет материальное бремя семье, но усталый муж приходит домой, возможно, у него раны, и тогда уже жена становится для него опорой и благодетельницей. Важно понять, братья и сестры, и то, что вовсе не обязательно, что сильный любит слабого. Чаще бывает наоборот. Проверим себя, братья и сестры. У этого сильного нет достаточных сил, чтобы восполнить все слабости слабого. И тогда сильный презирает слабого, как часто мы с этим встречаемся. Теперь вот я еще одну такую конкретную характеристику хочу остановиться на ней. Любовь к Богу – понятие многосложное для изъяснения. Напомним, что начало премудрости – страх Божий. То есть Бога надо почитать прежде всего, потому что Бог несравним по силе своей, а сильного любить – лицемерие, сильного приличнее почитать. Однако в Новом Завете появляется новое понятие – любовь к Богу. Откуда возникло это понятие? Зададимся вопросом, братья и сестры. Почему стало возможным любить Бога? Ответ лежит через крестные страдания Иисуса Христа, который распят был за нас, и с тех пор христиане познают Бога через страдающего за людей Христа, через свою любовь ко Христу страдающему. Так впервые в истории человечества появилась вершина любви, любовь к Богу. Она только в новозаветные времена появилась. Однако для ясности скажем, что абсолютному большинству православных доступен начальный этап любви к Богу, видя страха Божия. И только много потрудившиеся ради Христа угодники Божии в своем служении достигают познания любви к Богу через любовь ко Христу распятому, то есть достигают вершины любви к Богу. Далее хочу остановиться на вопросе, то, что в семейной жизни любовь – категория фундаментальная. Мы уже говорили, что муж любит жену больше, так как он сильнее. Жена же по семейному статусу больше почитает мужа как главу семьи. Любовь же жены в большей мере направлена на детей. Они слабее и нуждаются в поддержке. В то же время взаимная любовь между супругами – заветная цель брака. Однако это цель, но не обязательное явление реальной жизни. На практике очень часто супруги презирают слабости друг друга, ссорятся, из-за чего растрачивают силы свои впустую, братья и сестры. Не берегут эти силы, не накапливают их для любви. Здесь следует сказать о необходимости нормальной иерархии семьи. Если жена подстраивается под мужа, хорошо обоим. Есть надежда на то, что дети вырастут морально здоровыми людьми. Если же муж подстраивается под жену, плохо обоим. Кроме того, в такой семье нельзя рассчитывать на моральное здоровье детей, которые наследуют от родителей дурное воспитание в атмосфере искаженной природы человеческих отношений. Далее я хочу остановиться на том, что женщина больше нуждается в любви, так как по природе она не может утешить себя сама. Ввиду того, что женщины больше страдают без мужчин, у них развиваются истерические реакции. В этом как раз и корневая причина склонности таких женщин к психологической зависимости. Вот почему они чаще становятся жертвами дельцов от дианетики, всяких экстрасенсов, сектантов и тому подобных, в кавычках, специалистов по душевному состоянию. Мужчина же, обладая большим волевым потенциалом, может сконцентрировать свое волевое усилие и заставить свой мозг работать с большим напряжением, чтобы найти себе утешение в делах и заботах вне семьи. Почему антинациональные силы в России направили свои усилия на дискредитацию любви, братья и сестры? Прежде всего, причина в стремлении снизить качественные характеристики грядущих поколений жителей России.
Ибо рожденные вне любви дети изначально имеют затемненный образ Божий, то есть не могут быть опасными для слуг дьявола. Во-вторых, новые властители России стремятся перевести воспроизводство населения на научно отработанный вариант племенной работы в скотоводстве, братья и сестры. Подчеркиваю, новые властители России стремятся вот на научную базу подвести, вот, и базу эту берут из племенной работы в скотоводстве, когда вместо семьи есть сожительство. В этом варианте в скотоводстве, напомню, потомство планируется и по количеству, и по качеству, и по срокам рождения. Казалось бы, все хорошо, но применили к людям это, все хорошо. Однако, братья и сестры, родителей в этом случае полностью лишают проявления свободной воли и человеческой любви. А рожденный человек несет на себе груз убиенных во чреве матери своих братьев и сестер, которых, так сказать, посчитали ненужными. В-третьих, здесь хотел бы сказать, сексотехнологи, как они себя называют, по аналогии с политтехнологами. Так вот, и сексотехнологи рассчитывают через внедрение дешевых, примитивных, по сути, технологий скотоводства организовать строительство современного цивилизованного общества, как они называют. Понимать надо царство Антихриста, уже в ближайший исторический период, когда созданный таким образом народ-богоборец пойдет открытой войной на Христа и его святое воинство. Впрочем, опыт такого рода еще жив в памяти нашего народа, братья и сестры. Это попытки воспитания советского человека, мы их помним. Это опыт гитлеровской Германии, человеконенавистнических режимов в ряде других стран. Опыт, мы знаем, это и Пол Пот, и ряд других политтехнологов, которые занимались этим проблемами. Теперь идея остается, но меняются подходы к ней. Упор делается на деторождение под контролем сил тьмы. Раньше были другие технологии, сейчас вот деторождение берут под контроль. И в заключение, братья и сестры, о чем я хочу сказать. Первопричиной очевидных бед в области семейного строительства и деторождения в нашей стране является позиция мужчин в этой области. Подчеркиваю, позиция мужчин. Мужчины организовали борьбу женщин за социальные права, чтобы получить доступ к чужим женам, оторванным от семьи. Таким образом, мужчины как бы возжелали жены ближнего своего, а фактически потеряли целомудрие своих жен. Современная женщина вырвана из объятий семьи и стала беззащитной перед страстями. Однако сегодня время говорить о возрождении в полной целомудренной мере любви между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, эта задача актуальна для народа православного, так обозначим. Следует добиваться возможности физического проявления образа Божия на земле через любовь. Ибо Бог есть любовь, и человек рождается только в любви. В похоти же рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых иное, чем у человека как образа Божия. Братья и сестры, мы должны для себя уяснить это. В похоти рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых, вот оно иное, чем у человека как образа Божия. И, подводя итог, будем же оберегать и саму любовь, и возможность ее сохранения среди людей в неповрежденности. Жив Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ведущая Татьяна Миронова. Сегодня мы с вами рассмотрим семейные слова, обозначающие мужа и жену. Слово «муж» – оно родственно понятию «ум». Это слово происходит от индоевропейского корня со значением «думать», «мыслить». Иной исконный смысл у слова «жена», образованного от индоевропейского корня «генос», что значит «рождать». Так язык наш изначально устанавливает четкую иерархию семейных отношений мужа и жены. В этой иерархии женщине отводится биологическая роль, рождающей потомство. А мужчине предназначена роль социальная, роль думающего, то есть заботящегося о своей семье, роде, стране. В этой иерархии мужчина и женщина имеют свои общественные обязательства и несут свои семейные обязанности. И когда в нынешнем и прошлом веках насильно вводилось равноправие полов, то это взломало прежде всего архетипы нашего сознания, ибо генетическая и языковая память диктует мужчинам и женщинам выполнять особые, возложенные Богом и природой задачи. Об этом гласят и суровые народные приговоры: «Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком». Задачи мужа и жены столь различны, что архетипы нашего сознания разводят мужчину и женщину по разные стороны мира. Мужа, мужчину, мы мыслим под диктовку архетипов нашего языка, стоящим по правую сторону от Творца. Мужчина соотносится с понятиями дня, солнечного света и жизни. Жена в этой иерархии расположена по левую сторону от Создателя. Она связана с понятиями ночи, лунного света и смерти. Эта исконная иерархия настолько прочно сидит внутри каждого из нас, что до сих пор порождает такие традиции и ритуалы, как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол. Обратите внимание, как женщина становится возле своего мужа. Непременно пристраивается слева. Такой же архетип действует при устройстве застежек, при пошиве одежды. На правую сторону для мужчин и на левую женщин. Вы думаете, это веяние моды? Нет. Это древний архетип, сохранившийся в традиционном пошиве одежды. Приметы наши гласят: лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется, челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба, кланяться женщине. Вот так в традициях заложены разные роли мужа и жены. Язык наш закладывает в нас и глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. Ведь в русском языке семейные слова не только муж и жена, но и мужик и баба. Почему именно они избраны как основные повседневные знаки мужа и жены в разговорном русском языке? В слове «мужик», производном от слова «муж», также живо значение мыслительности ума, но в нем еще привнесена задача ответственности за семью. Слово это «мужик» хранит в себе оттенки самостоятельности, мужественности, силы. Недаром говорят слабаку: ты не мужик. Подбадривают малодушного: будь мужиком. И в похвалу мужчине обычно звучит: настоящий мужик. По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине на Руси неприложимо слово «мужик», это означает, вы же сами это все понимаете, что он не состоялся как член общества, он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен. А вот у слова «баба» изначальное значение «болтушка, балаболка, говорунья», ведь корень «ба» исконно означал баять, балаболить, болтать. И нет в том ничего уничижительного, ибо наша русская баба, по сути своей, беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают, когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом
скажут. Но именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально повторяющей «ба-ба-ба», потому что женская социальная задача. Послушайте это, вдумайтесь, почему женщина-баба? Обучить потомство родному языку. А для этого и необходимо баять и балаболить без конца. И для этого и поговорки наши придуманы: баба, что горшок, что не влей, все кипит. Бабу не переговоришь. При этом женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. Баба, что мешок, что положишь, то и несет. У женщины, в отличие от мужчины, иной склад ума. Этот склад ума идеально описывается формулой, высказанной при мне одной рассудительной дамой. Она-то сказала так: «Откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу?» Мужская оценка всякой женщины – «баба дура». Ну, вы, конечно, слышали не раз – «баба дура». Она основывается именно на различии мужской и женской ролей в обществе. Пословицы и поговорки описывают женский ум так: пока баба с печи летит, семь дум передумает, у бабы волос долог, а ум короток, бабьи умы разоряют домы. Жене бабе не нужно много ума. Ее врожденный талант и Божье дарование – речистость. Ведь человеческая речь, язык народа для жены и матери – это не просто способ общения с членами семьи. Человеческая речь – это национальная картина мира, которую необходимо внушить потомству, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении своих первых лет жизни. И действительно, современные исследования показали, что в течение первых полутора лет жизни младенец запоминает до 50 слов. Причем уже к 6 месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки не какого-нибудь, а именно его родного языка. К 2 годам младенец знает уже около 300 слов. В 3 года ребенок, вдумайтесь, осваивает по 1000 слов. Он и не умеет еще ни читать, ни писать. Он не знает практически ничего, но он знает 1000 слов родного языка, а к 6 годам понимает примерно 10 000 слов. А значит, в совершенстве овладевает родным языком. Таким образом, фантастика, скорость обучения языку в детском возрасте составляет 20 слов в день. С подобной социальной задачей обучить своих детей родному языку в таком колоссальном объеме может справиться только баба, беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена осуществлять столь важную для рода и нации задачу – передавать молодому поколению наследие предков, родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово «баба» является еще термином родства. Баба, бабка, бабушка – это мать одного из родителей, наибольшее количество времени уделяющая своим внукам. Именно она сказывает сказки, баюкает, поет колыбельные потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущего всему женскому роду. Сама женская русская речь резко отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят: «Приехала баба с города, привезла вестей с 3 короба». Женщина – бытописатель, а, следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке рождены женщинами, потому что именно женщины, бабы, говорят с детьми, сюсюкая и умиляюсь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйств,
Сегодня во многих других словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйственных правил, эти слова выглядели так.

утратили первоначальный облик. Это уменьшительность от того, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи, а обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадается на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни. Такова наша русская баба. И в произношении женщина отличается от мужчины. Тембром голоса, темпом речи, характером пауз. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3 секунды, а женщины молчат лишь 1,5 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку: лукавой бабы в ступе не утолчешь. Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль, и на стремление жены непременно возразить находят себе утешение: собака умней бабы, на хозяина не лает. Женщинам сподручнее размышлять вслух. И когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Формула коллективного женского мышления: 3 бабы – базар, а 7 – ярмарка. А мужчины думают не вслух, а про себя, потому что они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены. «Баба бредит, да кто ей верит?» И говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга, так как мужику важен смысл сказанного, а баба предпочитает наслаждаться формой речи. Вот и девочки раньше овладевают языком, осваивают звук за звуком и начинают говорить они правильнее и чище. Сказываются природные женские задатки. А мальчики долго помалкивают, а заговорив, пренебрегают произношением, зато с раннего детства любят делать умозаключения. Женщины избегают грубых слов, интуитивно не любят матерщины. Мужская же речь груба. Для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней муж часто использует криминальный жаргон, так как эти слова обладают особой энергией, позволяющей маскировать даже внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обычную речь криминальные, сильные в энергетике слова: накололи, кинули, наехали, мочить. Женщинам не нужно демонстрировать силу. И баба чаще всего игнорирует подобное словоупотребление. Мужчина же и в отношениях к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство. Баба с возу кобыле легче, бабе волю дать не унять. Знай, баба, свое кривое веретено. Да, мужчина и женщина, мужик и баба. Они не только по-разному говорят и мыслят, они природой и обычаем предназначены для разных дел. Причем мужская работа имеет конец и отдых, а женская – никогда. Вот как об этом повествует старинное полесское сказание, услышанное и записанное от старой крестьянки белорусской. Шел Господь по земле. Пришел он к женщине, а она жала жито. И говорит ей Господь: покажи мне дорогу, я заблудился. А баба же не знала, что это Христос ходит по земле, и отвечает ему: вон там мой муж пашет, идите туда, куда он покажет, потому что мне совсем некогда. Тогда ей Христос и говорит: у тебя никогда времени не будет. Ты будешь одну работу делать, а 10 тебя будут ждать. И пошел Господь к тому мужику, а тот оставил свою пахоту, остановил быка и повел Господа, показал ему дорогу. И сказал мужику Господь: у тебя всегда будет время. Полесская крестьянка, рассказавшая эту притчу, добавила к ней от себя: и что же?

0: Бывало, я со своим мужем ставим копны. Он кладет, сметывает стажок, а я лезу на тот стажок, укладываю. И так целый день. Придем домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и все делать, и дети есть хотят, и муж хочет есть. Он придет, сядет, и все. Одну работу делали. Но у него есть время, а женщина все одно работает. Потому что ей так Господь сказал. И она сама виновата, что захотела только работу знать. Вот так премудро сказала белорусская крестьянка. И правда, на Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которой не переступали ни мужчина, ни женщины. Мужчина обязан был пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова, молотить. Женщина копала и полола огород, жала хлеб и лен, обихаживала скотину. Сено гребли и сушили вместе, но эта работа считалась на Руси в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская работа. Будучи сеятелем, мужик мыслится главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Сеятель должен был выходить в поле чистым, в чистой рубахе, босиком. Тогда урожай обещался быть хорошим. Женщинам запрещено было участвовать в севе. Зато именно бабы были жницами. Жатва была словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, одевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя, дар Божий. Новый хлеб. Разумеется, по обычаю установленное распределение мужицких и бабских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщинам приходилось выполнять и многие мужские обязанности, и она была вынуждена пахать, засевать, ехать в лес за дровами, и на ней продолжали лежать все женские домашние дела. Вероятно, от этой веками выработанной необходимости женщину никогда не осуждали, если она брала на себя мужскую работу. А вот если мужик принимался за бабьи дела, его высмеивали. Обычай это запрещал. Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик за его стенами, во дворе, на улице, в лесу и поле. И об этом говорилось так. Мужик с бабой, мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует. Мужик в лесу не вор, а дома не хозяин. Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связаны, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых не в проворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток. Итак, мужчина и женщина, муж и жена, те же мужик да баба – это семья, ячейка общества, основа развития нации. Как же и чем они движимы в жизни сегодня? Как представляют свои роли в новой, современной русской жизни? Наша русская картина мира устанавливает особые функции. Мужчины и женщины в обществе и семье, муж, мужчина, мужик, отвечает за страну, общину и семью. Он обязан о них думать. По зову языка обязан заботиться о своих ближних их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рождать и обучать. Не случайно обучать. В этом слове есть корень «ук». Это слово «обучение» и «ухо» – однокоренные слова. Итак, баба призвана обучать прежде всего родной речи, языковой картине мира. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужик. Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве должен мужчина. Женщина во власти – это недоразумение и беда. Женщины должны быть в подчинении и под опекой, ибо по народному убеждению они не имеют своего разума. Мальчикам требуется мужское воспитание после того, как они научились говорить. То есть после 7 лет, как было раньше, они поступали под мужскую руку. Здесь их уже обучали не столько говорить, сколько думать. Дочери в счет не шли. Причем в русской крестьянской семье дочери находились исключительно под опекой матери. Сами готовили себе приданное, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства и будущего бабьего дарования речи. Данная картина мира прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы общества разрушают цельность этой картины. Равенство мужчин и женщин порождает перекосы в управлении. Мужчины административно вынуждены подчиняться женщинам на предприятиях, в бизнесе, в хозяйстве. Женщины занимаются здесь не своим делом, возвышаются над мужиками и вынуждены их презирать. Мужчины переходят в подчиненное бабам положение, уничижающее их статус, и оттого они меняются психологически. Равенство мужчин и женщин разбивает семьи, ибо женщина вступает в управление семьей, а мужик устраняется от этого. При этом даже самая вздорная и своевольная баба всегда презирает мужа за безволие и слабость, ведь национальная-то картина мира диктует ей иные представления о семье. А самый покорный и безгласный муж ненавидит жену за свое унизительное, подкаблучное состояние, ведь он тоже языком родным научен правильной семейной и общественной иерархии. Равенство мужчин и женщин породило пагубное совместное обучение девочек и мальчиков, которое разрушает психику наших детей. Мальчики и девочки думают и говорят по-разному. В обучении девочки преуспевают в силу лучшей поставленности речи, а мальчики отстают, потому что, умея думать лучше девочек, не так быстро реагируют и отвечают. В итоге девочки успевают быстрее мальчиков и психологически возвышаются над ними со школьной скамьи, а потом в силу привычки также стремятся доминировать в семье и обществе. Наконец, необходимость женщинам зарабатывать на жизнь, то есть быть пахарем, сеятелем, кормильцем семьи, а значит выполнять мужскую роль, разрушает ее психику и статус, дающий жизнь и обучающий. Баба перестает рожать и перестает передавать детям язык и традиции. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящие семью, теряют свое мужское начало, позволяющее им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны. Вот эту ситуацию, буквально перевернутость с ног на голову, нам надо преодолевать. И я убеждена, мы ее преодолеем, ведь наш помощник в этом – родной русский язык.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами была Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Всего вам доброго!

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святой блаженной Матроны Московской, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Акафист святой блаженной Матроне Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года. Душеполезное чтение из духовного наследия святителя сербского Николая Велимировича. Минуты духовной поэзии. Рассказ для детей. Лариса Пилипенко «Мы идем к Матронушке» читает Валентина Александровна Зубкова. Радиошкола «Три звенья» Владимира Алексеевича Михайлова продолжит нашу программу. А в завершении беседа из цикла «Язык живой и мертвый», подготовленная доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Воскресе, Господь! А кому явился Господь первый? Не мужчинам, не апостолам, а явился Марии и сказал: Марии, не прикасайся. Они первые пришли на гроб, утру глубоко. И они, идя дорогой, думали, кто им отвалит
3: камень
2: или гроб. Камень был очень большой, велик тяжело, как вы слышите по словам. И вот немощные, как будто бы страха ради иудейской апостолы, спрятались куда-то. Да, они идут. Любящее сердце не боится ничего. Оно стремится, и как птица на особище найдет, слетается на свое гнездо. Так и они рвались к Господу, чтоб помазать рвоносное тело. И слышат от ангела, его здесь нет, он воскрес, шедший проповедите учеником его. И вот они шли и проповедовали Евангелие Царствия Божие. Те, которые при кресте боялись, все разбежались от Господа. Господь дал такую силу, что они прошли всю вселенную и проповедовали Евангелие всей твари. Шедше научите все языки крестящих во имя Отца и Сына и Святого, учащих блюсти вся велика заповедах вам. И сейчас с вами есть во все дни
4: до скончания века.
2: Аминь. Вот, возлюбленные, вот ваш праздник, особенно женской. Жены мироносицы, они прославлены с первых веков христианства. Все, кто беседовал с Господом, они шли, помните, самарянка, которая шла и проповедовала Евангелие, и была брошена в колодец. Ее последовали сыновья Фотофатит, также прославляли Господа и также были замучены за Христа Спасителя. Вот что делали жены мироносицы. Они шли к царям и не стыдились, как Мария Магдалина, что она преподнесла. Он говорит, как яйцо не может быть красным, так и как может мертвый человек воскреснуть. И на глазах его, что вот возлюбленный, какие Господь творит чудеса. Он, почему и церковь, она, величая Господа, она тысячи Бог творяет чудеса. И вот это чудо. Воскресение Божие – это возлюбленные. Апостол Павел прямо говорит, если Христос не воскрес, то суетная наша вера. Значит, зря мы молимся, зря мы в храм ходим, зря мы постимся, все как будто зря. Но мы видим, что не зря. Радость-то только дает кто? Господь. Да. Крепость и радость, и сила. И Господь он дает такую радость несказанную. Я здесь читал заметки одного архиерея, он думал, что в миру есть радость. веру есть сладость. И вот в отпускной вечер все они собрались. Прекрасная музыка, прекрасный буфет. Все прекрасно. И он видит, что от всего прекрасного, от этого земного, он не увидел ни радости, ни нежности, ни сладости, не вкусил. А от Господа он получает такую великую. И пришла молитва, что Господь наполняет сердца верующих радостью и весельем. И вот он стал выбирать и увидел, что все Слово Божие проникнут радостью. Радуйтесь. Господь говорит, и веселитесь, как вам стало просто. И первое, что, когда явился апостолом, он преподал мир, и апостол сказал, радуйтесь. Вот эта радость, воскресение Господа Иисуса Христа должно заполнить все наше сердце. В этой радости, а Господь сам говорит, и этой радости от вас никто не отвинет, потому что это не земная радость, возлюбленные братья и сестры, не пиры, не компании, не суетные веселья, а здесь радость духовная, неприходящая, вечная. Вот что значит радуйтесь. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а взорвённо благодарите Господа. Вот возлюбленные. Научились ли мы этой радости или нет? Пока еще не пустили. Почему? Мы очень оземлённы. Мы чаще мы притягиваемся к земле, к суетности к этой человеческой, к земной. Все нам чего-то не достает, мы еще суетимся. Женщине надо новое платьице, шить кофточку, юбку. Она начинает беречь мужа, того не хватает, другого в доме не хватает. И от этого радость или нет?
3: Нет.
2: Здесь только одна скорбь. А Господь и скорбь побеждает. Господь все разрушает, все узы. Сатанинский. Вот поэтому будем в первую очередь смотреть, как блаженные были. Они не смотрели, какая у них одежда. Что на них одет? Рубище, да, какое. А они смотрели, что было в сердце чисто. Чтоб оно радовалось о Господе. И когда они видели вот этот суетный мир, некоторые плакали. Помните, блаженный Василий, когда шел, и где было пьянство, он все разврат, он становился в этих увеселительных домах и плакал. Или бросался по углам каменьям, отгоняя демонов, которые хотели свить гнездо в этом доме. Там наверху. И вот возлюбленные братья и сестры, чтобы вот это никто не отнял от нас этой духовной радости, мы и стараемся, как птицы, летят на свое гнездо, так и мы спешим в Божий храм, чтобы здесь нас честным союзом Господь связал, дал свою любовь. И то, что Он оставил женам мироносицам, радость, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Это называется обновленная жизнь, возлюбленная. Обновленная. То есть, то, что старое мы имели, мы должны отбросить и обновить, обветшавшее естество человеческое. И вот смотрите, как говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, в 4 стихе. «Мы погреблися с ним крещением в смерть». Слышите, братья? Крещением в смерть. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни. Плохо или хорошо, братья и сестры?
3: Хорошо.
2: И вот Господь обновляет всех нас своим чудным, светлым Христовым воскресением. И сколько бы раз мы не пели гимн, Он сюда еще с большим удушевлением Он дает нам силы, прилив энергии и обновления и освящение, и радость несказанную. Ходить в обновленной жизни, проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть в нас для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа. С появлением весны должен умереть ветхий наш человек. Слышите, братья и сестры? То есть греховный человек должен умереть и обновиться в жизни вечной не ко греху, а к добродетелям. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился на земле. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни. Семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силой Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые листья, сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающейся мертвую, мертвую для греха, живой уже для Бога. Во Христе Иисусе, говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, 11 стих. Великое преимущество ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же, братья и сестры, с радостью будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде, озаренные светом истинным. Не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной, что?
5: Жизнь.
2: Жизни. Правильно говорите. Вот, братья и сестры, вот нам урок. Видите, женщины преподнесли нам какой урок. Они не побоялись, что раны идут. Не побоялись ни разбойников, не побоялись грабителей, не побоялись ничего. Они шли с молитвой и с твердой, что?
3: Верой.
2: Что они помажут живоносное тело Господне. Бог возлюбленный, так и нам надо стремиться, и наша душа, наше тело должно быть всегда чистым, чтобы жизнь наша была в чистоте, и тогда Господь будет всегда с нами. Он прямо говорит, когда прощался с учениками и возносился на нем, аз есть с вами во все дни
3: до скончания века.
2: Видите, вы знаете, братья и сестры, все? А Господь говорит, знающий Слово Божие и не исполняющий, виен будет что? За дело или не за дело?
3: За
2: дело, братья и сестры, потому что мы великие грешники, как будто каемся, и опять, как пес на блевотине часто тянется. Вот некоторым не справиться с табакокурением, не справиться с винопитием, не справиться с блудом, еще с чем-то не справиться. Так я говорю или нет?
3: Да.
2: Женщины с вещенокопительством. Шкаф наполнили один, так надо что и другой. Как нищий сумму, если полную набил, так охота и вторую. А хорошо это или плохо?
3: Плохо.
2: Вот, братья и сестры. Поэтому задовольствоваться тем, что Господь посылает. Помните, вы поете чудные стихотворения. Слава Богу за все. И за скорбь, и за радость. Вот, братья и сестры. Вот, вот когда будет обновляться наша жизнь. Вот тогда мы будем с Господом. Тогда мы почувствуем силу любви Христовой. А пока мы живем мирской жизнью, мы далеки от Господа. И наше сердце не наполняется той радостью, что испытали апостолы, что испытали жены мироносицы. Вот видите, говорили, что женщина – это слабый сосуд, и церковь никогда не прославляла, а только князей да бояр. Неправда. Уже с первых веков жены христианские, жены мироносицы, они были записаны где? В божественном
3: Евангелии,
2: в божественных посланиях. Везде уже женщина имела великую благодатную силу распространения веры Христовой. Что дал Грузии первое слово Божие? Что в Армении? Тоже святая Евсимия и Григорий, они проповедовали слово Божие. И где мы не встречаем, какой мы ее встречаем? Греческая церковь, великомученица, мученица Екатерина, Параскева, Варвара, которые порвались с языческим злом и поспешили в доброделании Христовых заповедей. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот женщина, она раскрепощена с первых веков христианства. Она дана ей великая благодатная сила воспитывать семью, воспитывать дом свой, дожидать детей молитвы, внушать им заповеди Божии, и от этого все происходит великая радость. Как говорит русская пословица, где в семье лад, там и не надо что?
3: Лад.
2: Лад. Да громче надо говорить. Где в семье лад, там не надо
3: лад.
2: Смотрите, как. Вот как русские люди смотрели на то, где радость царит в семье. Помните, как я вам приводил два случая, как дочь одна вышла за богатого, другая за бедного. И мать пошла проверить, как живет богатая и как живет бедная. Когда она подошла к окошку, то она подавала завтрак, но была очень опечалена. Отошла от этого окна и пошла. Она увидела, как другая дочь с бедняком, они вместе помолились, сели за трапезу, все были радостные, все были веселые. Она сказала, вот где радость, не в богатстве, а в бедности, но в единении. Вот, возлюбленные братья и сестры, когда есть единение в семье, даже и беднота, оно не порок. Вы, может, слышали Островскую пьесу «Бедность, что
3: не порок».
2: Вот я думаю, что действительно все. И часто я вам говорю, если нужно, Господь бы нас в царских дворцах мы родились бы. Так или не так?
3: Да.
2: Значит, Господь бы хотел, чтобы мы простыми, то крестьянами, то работали. Все, Господь все делает для того, чтобы иерархия духовная, чтобы было наше подчинение. Вот что делает Господь с нами. Потому что Он любит. И любовь Его, так скажем, неизреченна. И любовь Господню никто не отнимет от нас. За что мученики, смотрите, они с радостью шли, выпускали диких зверей, а они радовались, что они идут, отходят к Господу, что через минуту они будут уже иметь общение с Господом в Царстве Небесном. Вот мои любимые. И мы призваны великой, драгоценной кровью. Вы не думайте, как вот так мы стояли. Сколько мучеников сейчас новороссийских? Вы знаете, тысячи, миллионы, которые, а кровь мучеников, семя новых что?
3: Христиан.
2: Вот вы новое семя, благодатное семя. И вы это семя должны нести в мир и проповедовать Евангелие всей твари. Слышите, братья и сестры?
3: Да.
2: Вот. Какой мы имеем залог, какое мы имеем счастье. Поэтому, хоть и грешны, но Божью будем всегда каяться, молиться, просить, чтобы Господь открыл нам великие свои благодатные дары, чтобы мы всегда во всем благодарили Господа, научились малым. И Господь уж малым был верен, на многие учиться все с малого надо. Научиться самое малое делать хорошо. Господь тогда уже делает нас сынами и дочерями Царства Христова. чем же покаемся, братья и сестры? Не разрядились ли мы за две недели пасхальных? Бога молимся. Господи, грешны перед тобой. Ну и радуюсь, что хоть вы все в дом Божий бегите, бегом в храм Божий. Это великое счастье. Благодарите Господа, что Господь опять нас собрал воедино. А где единение, там помните всегда благодать Духа Святаго. Почему и апостол в единении вся призва и согласно славит Всесвятаго
3: Духа?
2: Видите, братья и сестры, какую милость Господь подает нам, верующим, чтобы быть всегда в единении. Где разъединение, там уже нет Бога. Слышите, братья и сестры, только в единении. Поэтому будем всегда, Господь будет едино стадо и едино пастырь. Как Господь нас всех пас, и любил бы нас, грешных, какие мы есть. Да. Нравится, что батюшка они строго не шли в среду и пятницу. Сейчас после поста мы кусили чудные пищи, Господь дал нас и кулича, и пасхи, все вкусное, все хорошее. Поэтому благодарны мы должны Господу быть. А еще то, что Он и неделю Фомы удостоил нас святого причащения. И уже он мироносец опять, что приготовится. Опять можете подойти к чаше Господней. Потому что Господь двери райские никогда не закрывает от нас. Только чтоб мы сами не закрывали. Слышите, братья и сестры? А чем мы можем закрыть вход Господь? Вот это и надо стеречься всего греха. И святитель Митрофаний прямо говорит, делай добро и убегай зла, спасен будешь. Будем всегда просить, что Господи, Ты очисти нашу жизнь от всяких скверных плоти и духа. Научи нас, Господи, жить с Тобой в мире и любви. И как мы просили, чтобы Господь осветил нашу жизнь в сегодняшнем послании, так будем просить, чтобы наша жизнь была освящена любовью Христовой.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю или 2 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Иоанна Ветхопещерника, святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Фионы, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидской, святителя Трифона, патриарха Константинопольского и преподобного Никифора Игумена.

0: 1952 году. Предлагаем вашему вниманию ее житие.
1: Матрёнушка, кому из православных неведомо это имя?

Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю, 2 мая по гражданскому, день памяти святой блаженной Матроны Московской, которая почила в Господе в 1900

скольким скорбящим, страждущим, нуждающимся и болящим помогла блаженная. Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Так шутливо отвечала старица на главный для любого православного человека вопрос: «Как спастись?» Еще говорила матушка: «Умру, ставьте на канун за меня свечки, самые дешевые. Ходите ко мне на могилку, все поверяйте мне, а я буду вам подсказывать, что вам делать и как поступать». Так кто же она, блаженная матушка-матренушка? Сам святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ставший под конец своей земной жизни пророком, во всеуслышание называл 14-летнюю отроковицу Матрону восьмым столпом России –

Возможно, это чудесное и загадочное определение пророчески указывало на будущее служение Матроны русскому народу во время гонений на церковь. В эти страшные годы безбожия к блаженной шли люди с обычными человеческими бедами, неизлечимыми болезнями, пропажами, уходом мужа из семьи, несчастной любовью, гонениями со стороны начальства, потерей работы. Не меньше было болящих, одержимых странными недугами. Кто-то внезапно занемог, кого-то преследуют галлюцинации, кто-то ни с того ни с сего начал лаять, у кого-то руки-ноги свело. Матрона всех приходящих с простым сердцем принимала и никому не отказывала в помощи. Особое избрание Матроны проявилось уже в младенчестве. В среду и пяток она не вкушала материнского молока. Бывало и так. Родительница запеленает дочку-матренушку и уложит спать. Проснется ночью, ребенок сидит в иконном углу на лавке и играет, по-своему разговаривает с иконами. Как она туда попадала, никто не мог понять. Еще в детстве у нее появился дар духовного рассуждения и ведения, способность предсказывать различные события. И уже тогда к ней стали приходить люди за советом, сначала свои, местные, а потом и из других губерний и городов. Однажды блаженная сказала своей матери: «Мама, подготовься, у меня скоро будет свадьба». Мать пошла к священнику, рассказала ему. Священник пришел к ним, причастил Матронушку. Ее всегда причащали на дому по ее желанию. И вдруг через несколько дней едут и едут повозки к их дому, идут люди со всеми бедами и горестями, везут больных, и все почему-то спрашивают Матрону по 5 или 6 подвод каждый день, а то и больше. Матронушка читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Ей мама и говорит: «Матронушка, да что же это такое?» Матронушка отвечала: «Я же тебе говорила, что будет свадьба». К ней приезжали издалека, но никто никого не оповещал, и никто никому ничего не говорил, а ехали.

Матронины родители, Дмитрий и Наталья, любили ходить в храм вместе. И вот мать в праздник одевается и зовет с собой Дмитрия. А он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать, находясь в храме, думала о своем муже. Вот не пошел. И все волновалось. Отошла литургия, Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и раздеваюсь». А девочка говорит: «Был отец в храме, а тебя там не было». Матрона постоянно молилась, любила стоять на службах в храме. Но когда ей исполнилось 17 лет, у нее отнялись ноги. Такова была воля Божия. Когда Матрёнушке исполнилось 40 лет, она переехала из родного села в Москву, где и прожила до самой своей смерти. Москву матушка любила, говорила: «Это святой город, сердце России». К ней постоянно шли люди, иногда до 40 человек в день. Время от времени она переезжала с квартиры на квартиру, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Много раз Матрону хотели арестовать. Однажды пришел милиционер ее забирать. Она ему говорит: «Иди, иди быстрее, у тебя несчастье в доме». Он послушался, поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он до больницы ее довез все-таки живую. Приходит на работу утром, а ему говорят: «Ну что, слепую забрал?» Милиционер отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял». Матушка не была строгой, не учила. Была терпима к чужим грехам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна. Терпела свои муки, страдала от болезней, не жалуясь. Общение с матушкой было такое: придешь, спросишь, получишь облегчение, покой души и уйдешь. Матрёнушка всегда была краткой, избегала лишних слов, не позволяла долго засиживаться у нее. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорби и печали приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений было много от ее ручек. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и живет. Жила на приношения, которыми сама не могла распорядиться. Была в послушании у служки своей Пелагеи, которая всем распоряжалась, пила, раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Иногда губы у нее пересохнут, и она жалобно просила Пелагею: «Пить хочу». А так грубым голосом, нетрезвая, наевшаяся потихоньку, лежа на кровати, отвечает: «Не время тебе пить». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Пальчики были все в ранках. Часто говорила, что бывает невидимо на фронтах. Помогает. Еще при жизни к блаженной Матроне обращались как к чудотворице. Вот какой случай поведала Анна Филипповна Выборного. «Приехал мой брат из Москвы к матери, и повели мы с ним корову продавать. Прошли 30 километров, когда обнаружили, что брат обронил где-то документы, и свои, и мои, и коровье все растерял. Он говорит: „Я сейчас застрелюсь, куда мне деваться?“ А я назвала брата старшего дураком. „А как же мы теперь пойдем? Будем Матрону просить. Она нам поможет, с нами пойдет“. Вот эта Матрюша давала нам путь и давала нам дом, где ночевать. До Москвы шли 10 дней. И вот как ночевали. Матрона покажет, где дом, мы стучимся, и нас принимают. А когда патрули приходили, то они отвечали: „Чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали“. Кругом принимали, как родных. И так всю дорогу было. Вот за 10 дней
Мы дошли, корову привели, все благополучно. Брат-девица, после войны патрули были, везде останавливали, но нас нигде не задержали. Я брату говорю: «Ты видишь, какие чудеса?» А он отвечает: «Вижу, Нюра». Потом я предложила: «Вот вернемся в 10 или 11 часу, поедешь к Матрюше?» «Поеду». Пришли мы с братом к Матроне, еще дверь не открылась, а слышим ее голос. Хожалка открывает, а она смеется: «Пускай, пускай, это свои». Я слепая, всю дорогу с ней корову за хвост вела. «Веди ей корову, да дай ей дом, да ночлег у хороших людей. Вот когда это ей понадобилось-то. С языка меня не спускала». А брату говорит: «Как эта сестра моложе тебя, а дураком назвала». Брат потом сказал: «У меня волосы дыбом встали, ведь она с нами не шла, а все знает. То было при жизни матушки, а вот что случилось в наши дни». Рассказывает раба Божья Ольга: «На работе в распоряжении моего мужа были две машины. Одна «Жигули», другая «УАЗ», бывший санитарный фургон. Нужно было послать человека в командировку в Воронеж. Муж отдал ему документы на машину, и они разъехались. Дома на следующий день он увидел, что отдал не те документы. Все, кто когда-нибудь ездил по России на такие расстояния, знают, как придирчиво осматривают машины и сверяют документы патрульная служба ГАИ. Когда я узнала об этом, то сказала мужу: «Теперь одна надежда – Матрёнушка». Муж читал о чудесах Матрёнушки, но все же ему трудно было поверить, что все окончится благополучно. По молитвам матушки водитель вернулся, даже не зная, что ездил не с теми документами. Он даже в них не посмотрел. Муж спрашивает: «Тебя что, ГАИ не останавливало?» «Останавливали 5 раз, да еще штрафовали. Так досматривали машину. Штрафовали за то, что чего-то не хватало в аптечке». Но самое удивительное, что один из ГАИ долго смотрел то в документы, то на машину, а потом говорит: «А почему у тебя на машине крест закрашен?» А водитель ему отвечает: «Это же бывшая скорая. Ты что, не видишь? В документах же написано «УАЗ санитарный». Инспектор посмотрел внимательно документы и отдал их водителю. И тот поехал дальше. Я много раз себя спрашивала, что же видел тот инспектор ГАИ. По документах стояло «ВАЗ-2105». Думаю, видел «УАЗ санитарный». Блаженная Матрёнушка еще при жизни говорила: «После смерти моей приходите на могилку. Как принимала людей, так и буду принимать. Всегда ходите на кладбище, когда какая нужда. Просите с душой, и я помогу. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне. Я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте». Как обещала матушка, так все и исполнилось. Более чем через 30 лет после кончины старицы Матроны ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы и целью паломничества верующих со всех концов света. –

Послушаем лишь некоторые рассказы о чудесах, явленных по молитвам к блаженной Матрёнушке. Моя знакомая посоветовала мне сходить на могилку блаженной Матроны и попросить помочь устроиться нам с сыном на работу. Наши собственные поиски были безрезультатными, а материальное состояние было плачевное. Придя на могилку, я стала все матушке Матроне рассказывать и просить, чтобы она мне помогла. На следующий день я шла мимо одного предприятия и решила узнать о работе. Пришла я к директору, и сверх ожидания она мне предложила руководящую должность и хорошую зарплату. Также сыну моему матушка Матрёна помогла с работой. Осенью мне сестра, дежурившая на могилке Матроны, дала песок с могилки и огарок свечи. Из года в год у меня на огороде почти ничего не вырастало. Весной следующего года я закопала песок на участке. И вот, как никогда, у меня выросли и огурцы, сколько было нужно на день, и тыква очень большая. Впервые выросла хорошая морковь, хорошо привелись вновь посаженные цветы. В общем, удивительно радостно было видеть свой урожай после многих лет бесплодия, при том же уходе, при тех же посадках. Я узнала о блаженной Матроне от своей мамы. До этого страшно сквернословила. Попросила Матрёнушку помочь мне. Теперь не могу даже подумать, не то что вслух сказать скверное слово. Приезжала к Матрёнушке поклониться. У меня на руках были болячки, которые очень болели. Поклонилась и уехала. Дорогой я ничего не заметила. А когда приехала домой, разделась, села, положила руки на стол и обомлела. Руки были чистые, даже следа не осталось от болячек. Матрёнушка меня исцелила. Я делала только первые шаги к Богу. Читая молитвы, я не понимала смысла, ничего не могла запомнить. Тогда же я чудом попала на могилку к Матрёнушке, о которой ничего не слышала и еще не читала, имея только множество житейских проблем. Проснувшись утром после посещения блаженной Матрёнушки и встав на утреннее правило, я обнаружила, что читаю наизусть и все понимаю. В скором времени разрешились и мои проблемы, которые казались неразрешимыми, причем самым чудесным образом. Позже, когда я привезла к матушке свою 7-летнюю дочь, с ней произошло такое же чудо. Она училась тогда в воскресной школе и никак не могла запомнить даже «Отче наш». С тех пор мы живем с Богом и любимой нашей Матрёнушкой. Помощь по ее молитвам оказывается незамедлительна. Утешение и поддержку от Матрёнушки ощущаем постоянно. Произошло это на Страстной неделе. Посетив могилку матушки Матроны, я получила там освященное масло. В то время я работала в палатке, продавала хлеб. Ко мне часто подходили бомжи и бедные люди, просили хлеба. Один из них по имени Юра часто подходил ко мне, разговаривал. На вид ему лет 35, пьющий, по лицу какая-то короста, наподобие псориаза. Руки у него были в перчатках, которые он не снимал, так как и они были в коросте. Мне стало его жалко, и я решила дать ему маслице и помолилась, чтобы матушка Матрона ему помогла излечиться. Через несколько дней короста спала, а летом исчезла совсем. Сейчас он устроился на хорошую работу. Вот так матушка Матрона помогла человеку, который о ней даже ничего не знал. Моему мужу дверью прищемили кисть правой руки. В воскресенье приехали в травмпункт, рентген показал множественный перелом. Наложили гипс, но облегчение не наступило. Муж чувствовал сильную боль, и три пальца потеряли чувствительность. На следующий день поехали в специализированный травмпункт. Выяснилось, что порваны также нервы и сухожилия. Врачи сказали мужу: «Эти пальцы вы потеряли, действовать они не будут». Назначили на четверг операцию по сшиванию сухожилий, чтобы дело не дошло до ампутации. Для нас это была семейная катастрофа. Муж – специалист по компьютерной технике, и вся его работа требует чутких рук. Я не работаю, у нас маленький сын. Но муж не отчаивался и сказал мне: «Я помолился матушке Матроне, почитал Акафист и знаю,
придем, приложу руку к могилке, и все будет в порядке. В среду утром мы были у матушки. Потерявшие чувствительность пальцы стали болеть и вечером начали двигаться. В четверг муж пошел к врачу. Врачи были в изумлении от совершившегося чуда. На протяжении 7 лет мой брак оставался бесплодным. Скольких врачей я обошла, что ни год, по 2 раза лежала в больницах, перенесла даже операцию, и все бесполезно. И вот моя мать, глубоко верующая, дает мне почитать книжку о блаженной Матроне. Когда я стала читать, во мне разливалось ощущение тепла, любви к Матренушке, веры в ее помощь. Я была потрясена и попросила маму разыскать могилку блаженной Матренушки, чтобы съездить туда и поклониться ей до земли. Вскоре мы приехали на Даниловское кладбище. День был пасмурный и холодный. Поклонились могилке, постояли в храме. Когда уже выходили из ворот кладбища, мама спрашивает у меня: «Ну как, было тебе какое-нибудь знамение от матушки Матроны?» И вдруг тяжелые серые тучи развеялись, и над нами оказалось чистое голубое небо и яркое солнце. Через месяц, после стольких лет хождений по мукам, я, наконец, почувствовала себя непраздной. Я не могла поверить в это счастье. Врачи меня оберегали, держали все время на больничном, а я не расставалась с книжечкой о матушке Матроне. 21 ноября, накануне Дня Ангела Матушки, я услышала первое шевеление моего ребенка, а родился он 1 мая, накануне ее кончины, как ангелочек, извещающий о том, что именно матушка Матрона вымолила его у Бога. У нас произошло несчастье. Папа мой попал в аварию. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в реанимацию. Травма живота, перелом 3 ребер, травма легкого, перелом тазобедренной кости. Через 3 дня после этого я узнала о блаженной Матроне и сразу же поехала на Даниловское кладбище и просила ее помощи. Через неделю папу перевели из реанимации в обычное отделение. Дальше выздоровление пошло так быстро, что врачи только удивлялись. Через месяц папа стал уже ходить на костылях. Теперь он долечивается дома. Нам в больнице сказали, что все думали, что он не выживет. Но блаженная Матрёнушка совершила чудо. Мы всей семьей где-то заразились чесоточным клещом и целый год не могли избавиться от этой болезни. Все тело приходилось смазывать мазью, белье кипятить через 3 дня, дорожки и палас обрабатывать хлоркой, верхнюю одежду гладить. Наш маленький сын постоянно расчесывал руки до крови. И это продолжалось, пока не сходили на могилку к матушке Матроне. Мы плохо жили с мужем. 8 лет прожили, развелись. Но жизнь не ладилась у обоих. И вот я, читая о житии старца Матроны, обратила внимание на ее слова, что жена виновата, если супруги живут плохо. Она должна почитать мужа. Мне было невозможно представить, как почитать того, кого всем своим существом ненавидишь. Я с омерзением содрогалась от одной мысли, что я могу вновь сойтись и жить с ним. Это мне казалось хуже смерти. Я из-за этого только уехала в Москву, чтобы его не видеть, и была здесь с ребенком целый год. Он даже не знал, где я. Я думала, все кончено между нами. Но ради целомудрия обратилась к Богу. Я просила Матренушку, чтобы она мне помогла. Я же по своей молодости и глупости не разумела, как мне вести себя. Мы все-таки были с ним обвенчаны, и матушка Матрона не оставила меня. Я очень изменилась. Я стала чувствовать сердцем, как мне поступать и как вести себя. Здесь я немного отступлю, чтобы вы знали, какой я была раньше. Можно сказать, исчадие ада. Я курила, пила, материлась, спала днями, вела такой образ жизни, что сейчас стыдно вспомнить. Как только я обратилась к Богу и стала молиться, все изменилось. А молилась я просто: «Господи, если Тебе угодно, чтобы я жила с мужем, то пошли мне любовь к нему, нежность. Если не быть мне с ним, то помоги мне устроить свою жизнь, я сама буду воспитывать дочь». Господь услышал мои молитвы, и, к своему удивлению, я стала чувствовать тоску по дому, скучать по мужу. Я поехала к своему мужу и вдруг почувствовала, что очень люблю его. Это чудо. Это такое чудо, которое не описать. Его надо пережить самому. Я сказала мужу: «Я люблю тебя, и никому тебя не отдам». Он 10 лет любил меня и терпел все мои выходки
и никак не ожидал услышать от меня что-нибудь подобное. Он бросил пить, семья наладилась, дочь счастлива. Он любит нас обеих, все складывается, как Богу угодно. Вот какие чудеса бывают по молитвам матушки Матроны. Налаживаются до основания разрушенные семьи. Я вместе с подругой и ее сыном 5 лет приехала на Даниловское кладбище к Матренушке, приложилась к могилке. Мы уже собирались уходить, было около 16:00, как приехали монахи из Троицкой лавры и стали служить панихиду. Мы стояли и слушали, потом все разошлись, и мы поехали домой. Проходит день, другой, третий. Ну, никак не могу понять, что со мной. Как начинаю ругаться, язык мой как будто в узел завязывается. И тут я поняла, что эта матрёнушка меня исцелила. Уже 3-й год я не ругаюсь. И я сейчас очень счастлива, что избавилась от этого греха. А ведь раньше я сильно сквернословила. Теперь все по-другому. Я стала ходить в церковь всей семьей и всем рассказываю о блаженной Матроне и в доказательство привожу свой пример. Я, Шевырина Наталья Михайловна, видела такой сон в ночь после празднования Казанской иконы Божией Матери. В тот день мы посетили с мужем могилку блаженной матушки Матроны. Вижу я себя на Даниловском кладбище, но только там нет могилки матушки, а на ее месте бьет источник святой воды. Я услышала слова «ключ воды живой в живот вечный», и люди набирают ее, как из фонтана. Я спрашиваю их, где же могилка матушки, но никто ничего не знает. В скорби и недоумении я поворачиваюсь и вижу ручеек, вытекающий из источника и уводящий куда-то вдаль. Я иду вдоль него и кричу: «Матушка Матрона, где ты?» Вдруг я вижу, что кладбища больше нет, а я сама стою на берегу ручья, на прекрасном зеленом лугу, поросшем лиловыми цветами наподобие ирисов. «Матушка, где ты?» Опять кричу, и вдруг вижу перед собой матушку Матрону в зеленых ризах и в лиловом амафоре. «Я тут», — говорит она ласково. «Матушка, а где же твоя могилка?» — спрашиваю я ее с тревогой. «А нигде еще не положили, дочка», — говорит она с грустью. «Хотят увезти меня в Тмутаракани там положить. Да только я туда не поеду. Я московская чудотворица и буду лежать только в Стольном Граде Москве, там, где по-прежнему будут ко мне приходить многие люди». И там, где мои 3 духовные дочки будут при мне. А то, если меня увезут отсюда, что с ними будет? «А где же ты хочешь лежать, матушка?» – спрашиваю я. «Ну, это должен быть большой храм. Например, храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Раз я на небесах в обителях преподобного пребываю, то и на земле я хочу в его храме покоиться».

«Матушка, — прошу я со слезами умиления, — научи, как нам тебе молиться?» «Ну что же, слушай, — отвечает матушка, — серьезно и нараспев произносит молитву. «Но я не успела запомнить, — кричу я в тревоге. Не волнуйся, утром встанешь и запишешь». Зазвонил будильник, я встала и села к столу с ручкой и полным молитвословом, где в конце есть чистые листы. Прочтя про себя творче и создателю всяческих Божий, я тут же услышала голос матушки Матроны, диктующей мне слова молитвы. «О блаженная мать Матрона, душею на небеси пред престолом Божиим предстояй, телом же на земле почивай, и данную ти свыше благодатью различные чудеса источай. Призри ныне милостивым твоим оком наны грешные в скорбех, болезнях и бесовских искушениях дни свои иждивающие, прославленные Богом, но не прославленные человеками, утешенные отчаянные, исцели недузи наши лютые, от Бога нам грехом нашим попущаемые, избави нас от многих скорбей и обстояний, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наше согрешение, беззаконие и грехопадение, яжемо от юности нашей, даже до настоящего дня и часа согрешили, над твоими молитвами, получивши благодать и велию милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно во веки веков. Аминь».

Все, кто узнал и почувствовал на себе помощь матрёнушки, говорят, «Матушка стала моим любимым другом и советницей. Все важные дела в моей жизни я делаю только по благословению блаженной старицы Матроны. Я молюсь матрёнушке каждый день, утром и вечером, и она в течение всего дня помогает мне. Всем в наследство от матушки остались драгоценные ее поучения и наставления. Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ. Ходите в храм и ни на кого не смотрите. Молитесь с закрытыми глазами или смотрите на какой-либо образ, икону. Не интересуйтесь священниками и их жизнью, и не бегайте, не ищите прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть прельщения душ будет явная. Остерегайтесь. Жизнь будет все хуже и хуже. Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами всегда пусть горят лампады. Про девушек, которые уверовали в Бога, Матрёна говорила, «Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст. Дотерпишь до конца – венец получишь, Божий венец». Замужней женщине, у которой были нелады в семье, Матрёнушка отвечала, «А кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе. И мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Женщин, приходивших к ней, вразумляла так, что красится большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняя то, чего не дал Господь. Создает поддельную красоту, что ведет к развращению. Еще говорила, если вам что-нибудь будет неприятное или обидное говорить, старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным надо со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали. Матрёнушка поучала, враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел. И у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери. Силой честного и животворящего креста спасайтесь и защищайтесь. Матушка говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молите, просите, кайтесь. Матушка Матрона оставила нам чудное обетование. Всех, кто ко мне приходит, я никого не оставлю, и при их смерти буду их встречать, каждого.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 104-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себя». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Толкование евангельского чтения. Читается притча о 10 девах. Святой Макарий так изображает смысл ее. Мудрые 5 дев трезвились и взяли елей в сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа Святаго, и смогли войти с женихом в небесный чертог. Другие же юродивые девы не трезвились, не постарались взять в сосуды свои елей радости, но по нерадению или по самомнению о своей праведности предались как бы сну. За это и не допущены в чертог царства, так как не смогли благоугодить небесному жениху, удерживаясь мирскими узами и земной якобы любовью. Не посвятили они небесному жениху всей любви своей и приверженности, и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие необычайного для естества святыни Духа Святаго, всей любовью привязаны ко Господу и с Ним ходят, от всего отвращаясь. К Нему устремляют молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благодати. Души, которые остались в естестве своем, по земле пресмыкаются помыслами, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами о себе думают они, что принадлежат жениху, и украшены плотскими оправданиями. Но не приняв елея радости, не возродились они Духом Святым свыше. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

19 апреля, 2 мая по гражданскому календарю. Спеши. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное злого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения –

по путям своеволия и распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо. И вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу. Несем ко гробу наши слезы, но поздно. Закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят. Мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святой блаженной старицы Матрёны Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года.

Ангелом во плоти в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющий слепцы праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя.

да явишеся предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее, мы же за сие зовем Тимати,

Видящие и люди, предстоящие при крещении Твоем, исшедшие из святой купели столпа и пара, и обоняши благоухание вели в храме не при сем, познавши Тя праведницу, дарованную.

Матери Божией позна, яко чадо крещаемое от Него есть сосуд Божией благодати, и тя младенцем святым нарече, от нашего же усердия приносим.

святая содра своего к иконам святым переносилась еси, радуясь, яко с други своя, лепетом уст своих славила Бога, навыкшего из уст младенец совершать и хвалу себе, чистым сердцем пая ему».

дар прозорливости, еще в раннем отрочестве лишенные телесных очес, духовными открытыми очесами предсказывала людям будущее, яко настоящее, терпя за сие насмешки и поругания от родных и близких слышащих, от верных же прими.

Буря недоумений и смятения обыди мя, как я возмогу восхвалить и прославить и житие святой праведницы, аще не Господь дивный во святых своих молитвами блаженной старицы вразумит мя, да воспою ему я за сие хвалебную.

Слышавши люди от тебе, мать и Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии и бытии, стекаху к тебе с недоумениями, скорбями и печалями своими, и утешений совет благоразумен приимше, благодарим тебя.

Богатечной звездочкой явилась еси мать и блаженная Матрона в стольном граде Москве, яко странница неимущая, зде пребывающего града, с места на место иное приселялась еси, неся недоумевающим в разумление, страждущим о славу, больным исцеление, да благодарств

Видевши обильную реку чудес и исцелений, от Тебе истекающую Божию благодатью, хромым хождение дарующую, расслабленным и на одре лежащим исцеление, от бесноватых духов злобы прогнание, устремившись к Тебе, Мать, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущие, болящие, напоившись обильно, утешенные, исцеленные, умиленным сердцем возопи.

проповедником святости и праведности жития Твоего, блаженной старице явился Иси святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людям в храме расступитеся и пропустите к нему юную отроковицу Матрону, именуя ее своей сменой восьмым столпом России, и прославивши слышавшее Господь,

следующих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами Твоими свет благодати Божией, видя чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу, ублажающе благодати.

Хотя милосердный Господь последние сие времена спасти творение Свое, егда вся сила вражия за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных грехах и пороках восстала на творение Божие, посылает в грешный мир угодников Своих, таковой подвижницей и молитвенницей явилась еси блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам грешным, –

Дивную дарова Господь людям российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатайцу за них Богу, подшедших от мира сего отцах святых Оптиной пустыни, Льве Макарьям, Вросии, Иоанне Кронштадтском, подвязая угодницы своей блаженной

Чудо бы с неверующим и неразумным, как ослепая может видеть и знать не то, чьи настоящее, но и будущее, не ведущий силы Божией и немощи человеческой совершенности.

вся бывши святая в Бозе, ощетелыми в мире всем грешным, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяши всегда окружаема, никого же без участия и утешения не отринула от себя, терпя от многих досаждений обиды, изгнаний, скорби и укорений, не сетуя о сем, но за все благодаря Бога, понуждая нас терпеливо нести крест свой, блаженный же приносите богохваление, таков

скорби, болезни, претерпела и сима Тима Троно, непрестанно борясь с силами тьмы, изгоняя их от одержимых нечистыми духами, изобличая козни и коварство их, и никогда же не пороптала на сие, продолжая до самой смерти помогать страждущим, болящим и скорбящим, вынупая Господу Богу укрепляющему тебя

Витіння многовещанные не возмогут достодолжно постигнути данных Богом Тебе свыше даров благодати Духа Святаго, и описать и прославить и всю святость жития Твоего, и чудес силою Божию Тобою совершаемых, тем паче наше малоумие, как он может постигнуть и судьбы Божии на Тебе совершаемые, и грешными устами нашими воспеть и прославить Тебя, блаженная Мати, но хотя бы слово псалмопевца хвалите Бога во святых Его, подвязаемые сердечной любовью к Тебе дерзаем на сие поклонение.

спасти, хотя многие люди от страданий телесных и душевных недуг. Вся ночь и проводила еси праведница Божия, коленно преклоняясь в молитве, прося помощи и силы укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земном странстве своем преклонявшему колено в молитве

Стена и покров была еси при жизни, блаженная мать и всем к тебе в нуждах и скорбях прибегающим. Но и по смерти не пристало еси ходатайствовать и перед Богом о людях, с верою приходящих на могилку твою. Услыши, благая мать, и ныне и нас, многогрешных скорбми, болезнями и многими печалями одержимых, и почтися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляя благоутробного Господа о всех

0: земное, ангельское слышишь и ныне, Мати честная Матроно, еще на земле живущая, сподобившаяся, невидимо для окружающих, беседовать и с ангелами небесными. Научи нас недостойных, как оподобает славить и Бога в Троице, почитаемого, Отца и Сына и Святого Духа, Ему же непрестанно на небеси воинство небесное велигласно поют. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная старица Матрона, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся они, хотя малую лучею благодати Божией, и возмогут пройти богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнуть и добрать Царствия Божия. Иди же ты, мать, и ныне веруем, вселилась и си, услыши глас тебе,

Благодать Божию, обильный щед пелен восприяла еси, Мати Блаженная, я же выну пребывала еси с Тобою по вся дни жизни, недуги исцеляя, бесов изгоняя, невидимые далече сущие предсказуя и на спасение всех наставляя. Веруем несомненно, яко и по смерти благодать сия наипаче пребывает с Тобою, сего ради припадая молимся, не лиши нас еще странствующих на земле помощи Твоя и заступления, прося Господа помиловать и спасти всех усердно Ему, возносящих во святых храмах наших,

О, блаженная Мати, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианской кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились вселения.

благодати, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать его пиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славите Святую Троицу красным пением. Аллилуйя.

Ати, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать и вопиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славе.

ли, аще без телесных очес узрелось есть от всех, на Господь умудряющих слепцы и праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее,

трону. Услыши и прими ныне нас, грешных, молящихся к Тебе, навыкше во всем житие Твоим приимать и выслушивать и всех страждущих и скорбящих, с верой и надеждой к Твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие Твое к нам недостойным, метущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешений и сострадания в скорбях душевных и помощи в болезнях телесных. Исцели болезни наши, избави от искушений и мучительства дьявольского, страстно воюющего. Помоги донести житейский свой крест, снести все тяготы жития и не потерять в нем образ Божий. Веру православную до конца дней наших сохраните, упование и надежду на Бога крепкую имейте, и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнуть и Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного в Троице славимого,

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святой блаженной старицы Матроне Московской. Матушка Матронушка представилась ко Господу 2 мая 1952 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Пасхальная проповедь святителя Николая Велимировича. Христос воскресе, дорогие мои братья и дети! Христос открыл, показал и предложил войти в вечную жизнь всем людям. Не навязал, а предложил всем. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Со времени прихода Христа мир разделился на идущих вперед и тех, кто остается позади. Последние все еще веруют, что человек – земля, и уйдет в землю. А идущие вперед познали дух, уверовали в живую душу и жизнь бессмертную. Все крещенные праотцы наши, дорогие братья, вошли в их число, борясь с теми, кто заставлял их вернуться назад. Ваши отцы и праотцы избрали лучшее, и вам незачем мучиться и делать новый выбор. Но только стоять и держаться избранного. Если кто-то и отпадет, но вы не отпадайте. Кто бы ни обратился назад к согрешившему Адаму, вы не уклоняйтесь, но идите вперед ко Христу, к жизни. Ваш Отец больше не мертвый Адам, но живой Христос, и потому вы христиане, а не адамяне, сыновья неба, а не пепла, братья ангелов Божьих, а не земляных червей. Миру легко с вами, но тяжело с адамянами, смотрящими назад, с теми, у кого ум дохристианский и кто пытается возродить мрачные дела своих безбожных предков. Вам этот праздник дорог, как дорого утешение для измученных, усталых, как для замерзающих дорого солнце, а для заблудившихся добрый путник. Этот праздник Христова воскресения из года в год укрепляет нашу веру и жизнь и стирает остаток веры в смерть. Этот радостный праздник очищает нашу совесть, делает мужественным сердце, просвещает разум. И этот бессмертный день любви Христовой поможет вам больше всякого другого дня в году быть настоящими людьми и настоящими братьями. А нынешний мир нуждается в людях, и люди нуждаются в братьях. Поэтому мы спешим поздравить вас и в этом году со светлым, многорадостным, многозначным праздником. Христос воскресе, народ Божий! Христос воскресе, отцы и священники Божии! Христос воскресе, дети Божьи!
1: Христос!

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Минуты поэзии». Поэзия обладает удивительными свойствами. Она возвращает слову первоначальную чистоту и свежесть. И самые обычные слова слышатся по-новому. Поэзия – музыка души.
1: Пасхальные стихотворения. Читает автор Елена Бадьянова.

Воскресение Христово! Ныне кажутся слова мои неполными, чтобы радость праздника излить. Колокольный звон ликует волнами, а душе так хочется парить. Над землей весенней, вмиг рассветный, солнце в ослепительных лучах, этот день поэтами воспетый, и в святых апостольских речах светится пасхальной красотою, слышится везде: Христос воскрес! Полно сердце дивной высотою, пением торжественных небес.

пасхальная радость. Играет солнце, радость велия, и перекрестными лучами соткало небу ризы белые. И зрим духовными очами, как церковь Божия ликует, а звон пасхальный, не смолкая, о чуде нам благовествует. И голубей веселых стая спорхнула прямо до небес. Воистину, Христос воскрес! Вслед за вами, жены мироносицы, сердце так стремится, молит, просится в предрассветной трепетной тиши. О, душа, ко Господу спеши! Вместо мира песня пусть доносится. Стань, душа, женою мироносицей.

Евгений Санин, святые жены Руси. Держа светильники зажженны, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас. Равноапостольная Ольга, первоугодница Иси, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родевшим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпеньем Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетье глотком воды в духовный зной. И ныне, век наш прокаженный, не слушающий Божий глаз, святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Дорогие сестры, православные христианки, с праздником вас!

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Отроки и отроковицы. Сегодня мы начинаем чтение книги Ларисы Пилипенко. Мы идем к Матронушке и в гостях у преподобного Сергия. Лариса Васильевна Пилипенко живет в городе Хотьково Московской области. В Хотьковском женском монастыре, что неподалеку от Радонежа, покоятся святые мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И с давних пор паломники, придерживаясь благочестивого обычая, сначала приходят поклониться родителям святого, а затем уже идут к мощам самого преподобного Сергия. Матрона Московская, или Матронушка, как ее с любовью называют люди, была от рождения слепой, но всемогущий Бог дал ей духовные очи. Общаясь с Богом, она лечила страждущих людей, помогала им в борьбе с темными силами, и все поступки человеческие были ей ведомы благодаря таинственной силе, данной ей Богом. И потому нескончаемым потоком идут люди в Покровский монастырь поклониться старице Матронушке.

Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей! Воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. Их... Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей! Воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. Их ровно 7, добавил он, и восхищенно.

царственным видом большие белые птицы. Казалось, невидимая сила оберегала их полет. И вдруг вдали появилась еще одна птица, восьмая. Она летела так же спокойно и уверенно, будто знала наверняка, что другие птицы непременно дождутся ее, и они будут вместе. Эту стаю, сынок, отпустил на небо сам Господь Бог, сказала мама, чтобы люди, живущие на земле, никогда не забывали о Царствии Небесном. А что такое Царствие Небесное? Будто очнувшись от прекрасного сна, спросил мальчик. Это самое святое место, Николенька, но попасть туда человек может только после своей смерти. Значит, когда я умру, мне разрешат войти в Царствие Небесное? В Царствие Небесное, солнышко мое, Бог берет лишь тех, кто во время земной жизни дарит людям тепло и любовь, кто думает больше не о себе, но о других. Такие люди уже здесь, на земле, уподобляются птицам. Как же это может быть, мама? Разве у них вместо рук вырастают крылья? Удивился Николенька. Крылья эти, сынок, невидимые и обретаются человеком постепенно, в больших трудах и непрестанной молитве. Тот, кто всегда обращается к Богу, ищет в нем защиту, получает в награду от него божественную силу. Мама, а может человек сразу родиться птицей? Может, сынок. Вот послушай. В одной благочестивой крестьянской семье было трое детишек, два мальчика и одна девочка. Семья жила очень бедно, еле-еле сводила концы с концами, но родители, будучи глубоко верующими людьми, никогда не унывали и всю свою жизнь полагались на Бога. «Бог все управит», – с искренней верой говорили они. Шли дни за днями, и вот в чреве мамы Натальи зародилось четвертое дитя. Понимая, что не в силах они будут выкормить и вырастить этого ребеночка, родители решили по рождении отдать его в приют князя Голицына, что располагался в соседнем селе. Но Бог благоустроил по-другому. Незадолго до рождения родительнице приснился вещий сон. Белая птица с человеческим лицом спустилась с небес и села ей на правую руку. Веки на лице этой таинственной птицы были крепко-накрепко сомкнуты. Человек-птица была слепой. Божий страх объял сердце и душу верующих родителей, и они решили оставить будущее чадо дома, полностью полагаясь на промысел Божий. «Мама, а тебе тоже снился вещий сон перед моим рождением?» «Нет, сынок, вещи сны снятся очень редко и лишь тем людям, кого сам Бог избирает. Поэтому никогда не нужно обращать на сны внимание. Они порой случаются от усталости, порой же бывает и от лукавого. Он враг рода человеческого, ищет любой удобный повод, чтобы расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями». «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия и Наталья узнали позже, когда у них родилась слепая девочка. Ведь она имела точно такое же лицо, как у белой птицы. А страх Божий, начало мудрости верующего человека, всегда хранит его в жизни от неправедных шагов. Ведь сам Бог с небесной высоты взирает на каждого из нас, зная все наши мысли, слова и поступки. «Лучше согрешить в милости, чем в строгости», говорят верующие люди. Николенька задумался над этими словами, а мама продолжала свой рассказ. И вот в один из осенних дней Наталья родилась.

родила своего четвертого ребеночка. Слава Богу за все! Так подумали благочестивые родители новорожденной слепой девочки. Когда настало время в таинстве крещения посвятить дитя Богу, родители принесли девочку в церковь Успения Божией Матери, которая находилась недалеко от их дома, в селе Себино. Священник с трепетом взял ребенка на руки и окунул его в чашу со святой водой. И вдруг благоухающий столб пара взлетел над купелью. «Что это? Что за чудо?» – дивились люди. «Эта девочка – дар от Господа», – сказал священник. «Она будет праведницей. Я много крестил, но такое вижу в первый раз». «Мама, а как это понимать? Будет праведницей?» – спросил Николенька. «Ну, это значит, что она будет принадлежать единому Богу и, словно раба, верная своему хозяину, станет служить ему и словом, и делом». «А что же было дальше, мамочка?» «А вот послушай. Матрона, Матронушка!» — ласково приговаривал священник, отец Василий, через руки которого открылась миру великая тайна. «Вот и посвятили мы ваше дивное дитя Богу. Батюшка бережно передал живую драгоценность родителям. Имя ей будет Матрона, в честь преподобной Матроны Константинопольской». Так началась земная жизнь будущей святой старицы Матроны Московской. Матронушка с самого рождения была словно ангелом во плоти, ведь милостивый Бог послал ее на землю в помощь страждущим людям для борьбы со злой силой. Он вручил ей невидимое орудие, огненный меч и щит непрестанной молитвы, а Святой Дух, который наполнял все существо блаженной Матроны, позволял ей, слепорожденной, таинственным образом видеть и понимать то, что происходит на земле. Она возвышалась всем сердцем к небесам, паря в них, будто птица, и видела все оттуда духовными очами. Мама замолчала и посмотрела на сына. Николенька задумчиво глядел в небо, по которому медленно, словно птицы, проплывали облака. «Неужели действительно бывают на свете люди, которые умеют летать?» — думал Николенька. «И что это за невидимый огненный меч и щит непрестанной молитвы, о которых говорила мама? Как может человек ими обороняться, если они невидимые?» Видя задумчивость и растерянность своего сынишки, мама бережно поправила ему воротничок и веселым голосом сказала: «Слушающий да уразумеет», и ласково щелкнула Николеньку по носу. «Мама, а почему сегодня нельзя есть сметану? Это же так вкусно!» «Потому что сегодня, сынок, среда. В этот день нельзя кушать ни молочное, ни мясное». «А почему?» – удивился мальчик, поудобнее усаживаясь рядом с мамой на диване. «Ну, слушай. Много-много лет назад, в среду, один из учеников Иисуса Христа, Иуда, предал своего учителя. А в пятницу люди, гонимые злой силой, самим дьяволом, распяли нашего Господа на кресте. Поэтому в память об этих печальных событиях православные верующие в среду и в пятницу отказываются от молочной и мясной пищи. А если в этот день мне захочется съесть мороженое или, к примеру, котлету, ну, очень-очень-очень?» И для большей убедительности Ника даже закрыл глаза, погладив себя по животу. «Нужно уговаривать себя не есть этого, даже если очень-очень и очень. Если ты постараешься, это будет твоим маленьким подвигом. Побеждая свои очень и очень, ты совершаешь свой небольшой подвиг, на который сподобляет тебя Господь». Такой подвиг совершала блаженная Матрона с самого рождения и уже в грудном возрасте отказывалась пить молоко и в среду, и в пятницу. Она крепко спала в эти дни, будто оберегая себя от чего-то недозволенного. «Мама, а почему другие дети так себя не ведут?» «Потому что Всеведущий Бог
избирает себе служителей еще задолго до их рождения. Он знает тех, кто может выдержать все испытания, которые выпадут на их долю. И ради победы света над тьмою Бог наделяет таких людей чудесными, огромными, таинственными духовными дарами, чтобы при помощи их человек и другим помогал побеждать злую силу. Значит, Матронушка с грудного возраста побеждала злую силу? Николенька никак не мог понять, о чем говорила мама. Да нет, солнышко, в грудном возрасте девочка лишь удивляла родителей необычным поведением. А вот с 7-летнего возраста, когда ей было чуть больше годиков, чем тебе, она стала исцелять людей, и у нее открылся дар предсказывать события. Не зря ведь священник при крещении Матроны сказал, что она дарованная от Господа. А как Матронушка узнавала обо всем? Ведь она была слепой, дивился Николенька. В том-то и заключается, сынок, великая тайна Творца неба и земли. Я читала, что с младенческого возраста Матрона любила играть с иконами. Родители проснутся ночью, смотрят, а девочка сидит и в тишине ночной будто рассматривает иконы, играет с ними, а вокруг нее свет. Что за диво? Как знать, может быть, именно в такие ночи и открыл Бог слепой девочке духовные очи. А когда же Матрона спала, если она по ночам молилась и играла с иконами? А вот почти не спала. По-настоящему-то никогда и не ложилась. Полулежала на кулачке или на крохотной подушечке. Только Матронушка никому не жаловалась на трудности. Никто, кроме самой Матроны, не знал о том, что она была невестой самого Иисуса Христа и готовилась идти по жизни за Ним, чтобы беспрекословно выполнять Его святую волю. Но вот однажды Матронушка решилась сказать об этом своей маме. «Мамочка, подготовься, у меня скоро будет свадьба». «Что ты, доченька?» — только и смогла сказать удивленная мама. «Что это ты говоришь?» Николенька тоже удивился. «Мама, а разве маленькие девочки выходят замуж?» «Матронушка, сынок, говорила не о земной свадьбе, а о небесной». Только ее мама этого не понимала, потому-то и была удивлена. Она пригласила священника, чтобы причастить девочку на дому, и все ходила в недоумении, пожимая плечами. А батюшка же, посвященный в тайны духовной жизни, догадывался, о какой свадьбе говорила Матронушка своей маме. Ведь Бог с рождения одарил ее смирением, кротостью, терпением и любовью. И вот через несколько дней вся улица, на которой жила девочка, неожиданно стала заполняться повозками с людьми. Люди, больные, немощные, страждущие, и все почему-то спрашивают Матрону. С той поры и стала Матронушка лечить людей, исцелять их от тяжелых недугов. Приложит пальчик к голове болящего, перекрестит его, скажет нужные слова, помолится и попросит для него у Бога исцеление. И человек уходит от нее радостный, здоровый, окрыленный. Обычные врачи из книг получают знания, а Матронушке их давал Бог. И в своих молитвах она вымаливала у Господа каждому приходившему к ней здоровье и радость. От непрестанной молитвы, которую она совершала, от того, что она часто накладывала на себя крестное знамение, на лбу у нее даже ямка образовалась. «За помощь свою Матрона ничего не брала у людей. Идите с Богом, — говорила она, — ничего мне не нужно». И благодарила Бога. Праведная девочка хорошо знала божественный закон, который старалась никогда не нарушать. А в Священном Писании сказано: «Даром получили, даром и давайте». Люди же в знак благодарности за исцеление оставляли ей кто что мог, кто одежду, кто продукты. «Ну как же так, мамочка? Ведь Матрона помогала людям, а благодарила Бога. За что же она его благодарила?» «За благодать, сынок, которой Бог одарил ее с самого рождения. За что мы и называем Матронушку блаженной».
Ну, засиделись мы с тобой, сынок. Пора уже ложиться спать. Мама помогла Николе разложить диванчик. Взбитая подушка торжественно возвышалась на постели. «Мне-то хорошо», — подумал Ника. «У меня есть подушка, и мне не придется спать на кулачке. А вот Матронушке-то было, наверное, так неудобно». Николенька не все еще понимал из того, о чем говорила мама, но ему почему-то особенно хорошо запомнился божественный закон, который исполняла Матронушка. «Даром получили, даром и давайте».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, болящей любови, болящего Павла, Константина, болящей Людмилы, болящей Натальи, болящей Натальи, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Людмилы, болящего Вадима, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, воина Германа, Кирилла, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, болящей Софии, Екатерины, болящей Ирины, болящего Петра, болящей Елены, Ии, тяжко болящего младенца Михаила, Марии, Виктора, Ксении с очадами, Василия, болящей Натальи с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Андрея, Елены, Андрея, Людмилы, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошколы «Трезвение». Ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о любви между мужчиной и женщиной. Православие однозначно утверждает, Бог есть любовь. 1 от Иоанна, глава 4, стих 8. И этим, в общем-то, братья и сестры, все сказано. Хотя в земной жизни понимание этой евангельской формулы чрезвычайно затруднено, потому что вместо Бога истинного нам предлагаются лжебоги в лице падших ангелов. Соответственно, вместо любви Божией в жизнь людскую постоянно вторгаются разные варианты лжелюбви, различать которые необходимо. Но возможность различать истинное лицо лжебогов дает нам верно осмысленное Слово Божие, то есть Священное Писание через толкование святых отцов в рамках православного мировоззрения. Попробуем же, братья и сестры, исследовать и понять в житейском смысле эту важнейшую тему. И вот я обращаюсь к такой задаче. Любовь как первооснова христианской нравственности и вершина ее. Да, такое, казалось бы, несовместимое в житейском смысле состояние, когда фундамент одновременно является и кровлей, в полной мере оно характерно для православной нравственности. Ибо сердце любящего человека, с одной стороны, принимает в себя другого человека и в то же время отдает себя другому. Так и Господь живет внутри нас в виде образа Божия в душе человеческой, и в то же время Господь вне нас во всем сущем, как Творец и Вседержитель. Апостол говорит применительно к этому состоянию. «К вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам в нас не тесно». Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи с 11 по 12. Итак, еще раз подчеркнем, что православная нравственность целиком утверждается на любви. Христианская любовь – особое чувство, приближающее человека к Богу, делающее любого любящего человека богоподобным. Замечательный гимн любви во Христе Иисусе является нам глава 13 из первого послания Коринфянам апостола Павла. Любовь делает человека терпеливым, кротким, смиренным и благожелательным. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется на лучшее, все переносит. Истинная любовь всегда ищет правды и истины, а не лжи и угодливости. Любовь, православное ее понимание, представляет собой переживание особой духовной и нравственной близости, чувство сильнейшего внутреннего тяготения одного человека к другому. Любовь всегда готова на самопожертвование. Высшее самопожертвование любви небесной – Господь Иисус Христос. А высшее проявление любви земной – это материнская любовь, постоянно открытая самопожертвованию во всех проявлениях, вплоть до смертных мук за свое дитя. Как часто мы забываем в суете сует, что материнские страдания, которые открываются нам в обыденной жизни, есть крестоношение, есть искупительная жертва страждущей матери ради Христа. И в то же время уход от деторождения и от достойного воспитания детей со стороны матерей есть непреложный признак духовной смерти женщины. Здесь уместно подчеркнуть, что страдания сами по себе не гарантируют спасения. Пример – крестный страдалец, разбойник слева от Христа, окамененное сердце которого не приняло покаяние в отличие от благоразумного разбойника, вот этот страдалец не спасся. Поэтому святая обязанность православных людей по отношению к страждущим невоцерковленным людям призывать этих страдальцев к покаянию во Христе Иисусе. Вот православные люди должны как поступать. Чтобы подчеркнуть наивысшую значимость добродетели любви в православном мировоззрении, отметим, что любовь останется и в ином мире, когда прекратятся уже и вера, и надежда. Потому что вера заменится лицезрением Божьим, а надежда же станет сбывшейся явью. И только добродетель любви останется и будет царствовать во веки веков навсегда. Если сказать кратко, то...
что роль добродетели любви в жизни человечества есть исполнение закона. Это к Римлянам, глава 13, стих 10. То есть в любви реализуется весь замысел Божий о творении мира и о человеке в том числе. Давайте остановимся на вопросе «любовь и страсть». Разговор на эту тему начнем с понимания, что житейское влечение проявляется через волю и страсть. Воля есть проявление желательной сферы души человеческой. Другими словами, это форма деятельности души человеческой, это сила духа, данная нам от Бога как свободная воля. Это дар Божий, братья и сестры. А страсть? Страсть – это антиволя в человеке. Анти, напомним, это переводит с греческого «вместо». Так вот, она присутствует в жизни человеческой в двух формах. Первая форма – это потребность плоти, это физиологическая потребность. И вторая форма – это бесовские наваждения, иллюзия потребности плоти, угождение бесовским мытарством. Влечение мужчины и женщины в богоугодном варианте завершается брачными узами. Христианский брак есть живая жизнь в двоих в семейном единении. Он имеет вполне конкретные цели, братья и сестры. Это первая цель – продолжение рода, и вторая цель – чтобы избежать соблазна блуда. Естественно понимать, что в супружескую любовь, как одна из слагаемых этой любви, входит и любовь страстная, происходящая из половой склонности к чисто телесным влечениям, проще говоря, из естественного тяготения человека к другому полу. Но это лишь слагаемая часть супружеской любви, а не самоцель брака. В порядке доказательства верности такой оценки брачных отношений сошлемся на общеизвестные примеры, когда муж и жена живут как брат и сестра и любят друг друга. Причем их отношения отличаются особой силой привязанности друг к другу, всеобъемлющей верностью и взаимным уважением. И не беда, что такой род отношений чаще устанавливается с возрастом, где-то после 40 лет. Гораздо важнее, братья и сестры, что такие отношения имеют место, что они не редкость. Итак, укрощение страстей человеческих производит свободная воля. Свободная воля управляет нашими желаниями, потребностями плоти. Поэтому свободную волю важно укреплять, определенным образом тренировать. Если говорить о накопительной функции силы духа, то есть воли человеческой, то она слагается из совокупности силы и длительности перенесенных человеком страданий. То есть вот накопительная функция зависит от силы страданий и от длительности страданий, которые мы переносим. Здесь нет никакой замысловатости и лукавства. Только не исполняя возникающие желания, смиренно перенося боль и другие неприятности жизни, мы накапливаем энергию духа, то есть укрепляем волю, братья и сестры. Имея же здоровую, сильную волю, человек способен обуздать некую страсть, но далеко не всякую, потому что закон греха сильнее закона ума. Отправляю вас к Римлянам, глава 7, стих 23. В прямом столкновении, если они встретились, то закон греха сильнее закона ума. Поэтому человек для преодоления страстей должен обращаться к помощи Божьей. И цитирую, «потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это тоже послание к Римлянам, но уже глава 8, стих 2. Поэтому только к Господу мы должны обращаться, иначе полного успеха нам не добиться. Вот остановимся на вопросе о некоторых физиологических различиях мужчин и женщин. Общеизвестно, что женский организм гораздо более многофункционален, чем мужской, потому что он приспособлен рожать детей и вскармливать их грудью. Еще одно отличие женского организма в том, что половая функция женщины не прекращается ни на минуту в ходе созревания яйцеклеток, в то время как мужчина восполняет половые клетки лишь периодически, по мере того, как он их расходует. Как следствие, вывод –
что затраты сил на половую функцию в женском организме гораздо больше, чем в мужском организме. Поэтому Господь дал женщине некоторые послабления в том, что организм женщины легче переносит боль и страдания. Он в этом смысле как бы более детский. Мужской же организм за счет некоторого вот запаса, большего запаса сил, способен переносить большие нагрузки со стороны внешнего мира. Оберегая семью от внешних воздействий в трудах и заботах по защите семейства, мужской организм нуждается в более сильной воле. Поэтому с юных лет мужчины тренируют свою волю, учатся преодолевать страдания. Сакральные лица семьи по старшинству – отец, сын и мать. То есть изначально признается, что сын в волевом смысле сильнее матери, на чем и строится, собственно, семейная иерархия. Как ребенка надо воспитывать до 12 лет, особенно, чтобы он не опустился до социального низа, не стал бы недочеловеком, так и женщина нуждается в руководстве даже в зрелом возрасте, братья и сестры. Женщине вредно жить вне семьи, вне посторонней воли, которая обязана принуждать женщину не расслабляться, не приобретать дурных навыков и не склоняться ко греху. Обратим внимание, братья и сестры, как в последние десятилетия падает уровень нравственности женщин, которые порой уже с юных лет курят, пьют пиво, приобретают другие мужеподобные признаки. Все это происходит из-за физического умирания отцов. А сынов в таких семьях нет. И возглавить семью, в общем-то, некому. Потому что один ребенок, девочка, сына нет, отец умер. Вот и происходит нравственное падение женщин. Все, которое мы сегодня имеем. У мужчин физиологически наблюдается асимметричное устроение тела. И особенно мозга, где заметна разница в развитии полушарий мозга. У правополушарных более развито образное мышление, мы знаем, а у левополушарных превалирует логическое мышление. Так вот, эта асимметрия наблюдается у мужчин. У женщин асимметрия менее заметна. Они физиологически ближе к животному миру, где асимметрии, в общем-то, нет. Поэтому мозг у женщин биполярен. То есть полушария мозга равноценны. Женщина более физиологична, более природна, братья и сестры. Надо об этом знать. Соответственно, как более физиологичную, женщину лучше не искушать абстрактными понятиями, например, верностью. Для примера сошлемся на факт, что раньше нередко в жены брали иноплеменных, захваченных в войнах, и они, вот эти женщины, становились хорошими женами и матерями для победителей мужчин. Следует понимать, что женщина, как ребенок, может обмануть и бессознательно, не в силах четко различить реальные события от плодов своего воображения, от мечтаний. Братья и сестры, мы должны это понимать, в том числе и женщины должны понимать. Напомним, что затраты жизненных сил на половую функцию у женщин гораздо больше, чем у мужчин. Соответственно, для сознательной жизни у женщины остается меньше ресурсов. У нее меньше проявляется абстрактное мышление, поэтому женщина больше живет чувствами. В свою очередь, мужчина, дополнительный ресурс жизненных сил, наряду с тренировкой тела и воли, направляет вот этот ресурс на развитие своих мыслительных способностей, на политическую научную деятельность. Вот один из ответов, почему мужчины вот в этих сферах больше преуспевают. Попытки горе-ревнителей равноправия полов уже сегодня принесли крушение в жизнь западноевропейских цивилизаций, где активно идет замещение природных, естественных этносов химерными этническими образованиями типа афрошведов, наверное, слышали, афрошведы, или франко-азийцев. На грань крушения поставлены и славянские народы, принимающие псевдокультуру западных ценностей, где нет места природным законам коренного различия физиологии полов. Поэтому можно смело утверждать, что Святую Русь наследуют потомки тех православных людей, которые сохранят в неприкосновенности физиологические различия мужчин и женщин
и подкрепят их соответствующим психологическим обеспечением в виде безусловной верности морально-нравственным требованиям православия. Братья и сестры, подчеркиваю, Святую Русь наследуют потомки именно этих людей. Остановимся на вопросе мужской и женской типы влечения полов. Апостол Павел говорит: «Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». К Ефесянам, глава 5, стих 33. Мы уже говорили о физиологических отличиях мужчины и женщины. Говорили о том, что влечение человека к кому-то или к чему-то состоит из воли и страсти. Где воля есть сила духа человеческого, а страсть есть физиологические потребности организма или же действия бесов на человека в другом варианте. Сразу скажем, что страсти равнозначны как у мужчин, так и у женщин, потому что бесы искушают одинаково тех и других. То же самое относится и к физиологическим потребностям организма. Поэтому тип влечения зависит прежде всего от состояния воли человеческой. Если воля превосходит страсть, то этот тип влечения принято называть мужским. Если страсть сильнее воли, то это женский тип влечения. Здесь без внешнего контроля никак не обойтись. Такому человеку бывает полезным принуждение. Если говорить о психологически здоровых людях, то изначально мужчине легче любить. У него для этого больше сил в распоряжении. А женщине, братья и сестры, легче бояться, имея в виду здоровую боязнь, когда не хочется обидеть старшего рода, не хочется нарушить иерархию семьи. Вот это здоровая боязнь, которой не надо стыдиться. Любовь всегда связана с послушанием. И как хороший ребенок послушается не из чувства принуждения, а из уважения, из чувства любви к родителям, так и благочестивая жена с удовольствием слушается мужа, радуясь, что он, муж, берет на себя ответственность за принятие решений, на себя берет, то есть заботится о ней, о своей жене. В этой связи уместно вспомнить и о страхе Божьем, с которого начинается любовь к Богу. Проявления эти подобны проявлениям здоровой любви к родителям, которых человек уважает и боится огорчить чем-то. К сожалению, в обществе сегодня распространились антиправославные взгляды на роль мужчины и женщины в жизни, на их взаимоотношения. В результате природная гармония, отношения полов травмирована. Общественное воспитание ориентируется на приоритеты равенства полов, что проявляется в повсеместном вырождении русского и дружественных ему народов. Братья и сестры, вот так вот проявляется вот это равенство с позволения полов. Конкретнее о проявлениях любви в жизни человеческой. Вот я хочу несколько конкретных проявлений этих обозначить. Но прежде всего, любовь единственная из душевных чувств, данная от Бога. Почему единственная, зададимся вопросом. Да потому что все остальные чувства родились уже в сердце человеческом из чувства любви. Поэтому все эти чувства после смерти тела исчезнут. Останется только любовь, вечное неземное чувство. Любовь – это энергия души, это дар Божий. Соответственно, у любви человеческой есть только количественная характеристика. То есть качество ее не оценивается, потому что невозможно оценивать Бога. Мы помним, что Бог есть любовь. Добавим сказанному, что любовь – первичное понятие в христианском богословии. Вот это первое. А второе – синоним любви – жалость. Общее у этих понятий то, что любовь и жалость направляются от сильного к слабому, но не наоборот. И напрасно, если кто-то попытается оспорить это положение. Любовь от Бога ко всему сущему, к Богу же в обратную сторону возвращается лишь отражение любви. Это благодарность Богу. Отражение любви – благодарность Богу. Братья и сестры, уловите эту деталь. Жалость – достаточно краткое по времени чувство. Любовь же длится большее время. То есть любовь Божия бесконечна, она вне времени. Вот это отличие любви
и жалости. Теперь хочу остановиться на понятии взаимной любви. Так вот, взаимная любовь возможна потому, что все люди слабы, и поэтому могут любить друг друга за слабости других, покрывая их от своей любви во взаимности. Взаимная любовь супругов перетекает от одного к другому, как бы пульсирует. Так как в одном случае более силен, скажем, муж, когда он несет материальное бремя семье, но усталый муж приходит домой, возможно, у него раны, и тогда уже жена становится для него опорой и благодетельницей. Важно понять, братья и сестры, и то, что вовсе не обязательно, что сильный любит слабого. Чаще бывает наоборот. Проверим себя, братья и сестры. У этого сильного нет достаточных сил, чтобы восполнить все слабости слабого. И тогда сильный презирает слабого, как часто мы с этим встречаемся. Теперь вот я еще одну такую конкретную характеристику хочу остановиться на ней. Любовь к Богу – понятие многосложное для изъяснения. Напомним, что начало премудрости – страх Божий. То есть Бога надо почитать прежде всего, потому что Бог несравним по силе своей, а сильного любить – лицемерие, сильного приличнее почитать. Однако в Новом Завете появляется новое понятие – любовь к Богу. Откуда возникло это понятие, зададимся вопросом, братья и сестры. Почему стало возможным любить Бога? Ответ лежит через крестные страдания Иисуса Христа, который распят был за нас, и с тех пор христиане познают Бога через страдающего за людей Христа, через свою любовь ко Христу страдающему. Так впервые в истории человечества появилась вершина любви, любовь к Богу. Она только в новозаветные времена появилась. Однако для ясности скажем, что абсолютному большинству православных доступен начальный этап любви к Богу, видя страха Божия. И только много потрудившиеся ради Христа угодники Божии в своем служении достигают познания любви к Богу через любовь ко Христу распятому, то есть достигают вершины любви к Богу. Далее хочу остановиться на вопросе, то, что в семейной жизни любовь – категория фундаментальная. Мы уже говорили, что муж любит жену больше, так как он сильнее. Жена же по семейному статусу больше почитает мужа как главу семьи. Любовь же жены в большей мере направлена на детей, они слабее и нуждаются в поддержке. В то же время взаимная любовь между супругами – заветная цель брака. Однако это цель, но не обязательное явление реальной жизни. На практике очень часто супруги презирают слабости друг друга, ссорятся, из-за чего растрачивают силы свои впустую, братья и сестры. Не берегут эти силы, не накапливают их для любви. Здесь следует сказать о необходимости нормальной иерархии семьи. Если жена подстраивается под мужа, хорошо обоим. Есть надежда на то, что дети вырастут морально здоровыми людьми. Если же муж подстраивается под жену, плохо обоим. Кроме того, в такой семье нельзя рассчитывать на моральное здоровье детей, которые наследуют от родителей дурное воспитание в атмосфере искаженной природы человеческих отношений. Далее я хочу остановиться на том, что женщина больше нуждается в любви, так как по природе она не может утешить себя сама. Ввиду того, что женщины больше страдают без мужчин, у них развиваются истерические реакции. В этом как раз и корневая причина склонности таких женщин к психологической зависимости. Вот почему они чаще становятся жертвами дельцов от дианетики, всяких экстрасенсов, сектантов и тому подобных, в кавычках, специалистов по душевному состоянию. Мужчина же, обладая большим волевым потенциалом, может сконцентрировать свое волевое усилие и заставить свой мозг работать с большим напряжением, чтобы найти себе утешение в делах и заботах вне семьи. Почему антинациональные силы в России направили свои усилия на дискредитацию любви, братья и сестры? Прежде всего, причина в стремлении снизить качественные характеристики грядущих поколений жителей России.
Ибо рожденные вне любви дети изначально имеют затемненный образ Божий, то есть не могут быть опасными для слуг дьявола. Во-вторых, новые властители России стремятся перевести воспроизводство населения на научно отработанный вариант племенной работы в скотоводстве, братья и сестры. Подчеркиваю, новые властители России стремятся вот на научную базу подвести, вот, и базу эту берут из племенной работы в скотоводстве, когда вместо семьи есть сожительство. В этом варианте в скотоводстве, напомню, потомство планируется и по количеству, и по качеству, и по срокам рождения. Казалось бы, все хорошо, ну, применили к людям это, все хорошо. Однако, братья и сестры, родителей в этом случае полностью лишают проявления свободной воли и человеческой любви. А рожденный человек несет на себе груз убиенных во чреве матери своих братьев и сестер, которых, так сказать, посчитали ненужными. В-третьих, здесь хотел бы сказать, сексотехнологи, как они себя называют, по аналогии с политтехнологами. Так вот, и сексотехнологи рассчитывают через внедрение дешевых, примитивных, по сути, технологий скотоводства организовать строительство современного цивилизованного общества, как они называют. Понимать надо царство Антихриста уже в ближайший исторический период, когда созданный таким образом народ-богоборец пойдет открытой войной на Христа и его святое воинство. Впрочем, опыт такого рода еще жив в памяти нашего народа, братья и сестры. Это попытки воспитания советского человека, мы их помним. Это опыт гитлеровской Германии, человеконенавистнических режимов в ряде других стран. Опыт, мы знаем, это и Пол Пот, и ряд других политтехнологов, которые занимались этим проблемой. Теперь идея остается, но меняются подходы к ней. Упор делается на деторождение под контролем сил тьмы. Раньше были другие технологии, сейчас вот деторождение берут под контроль. И в заключение, братья и сестры, о чем я хочу сказать. Первопричиной очевидных бед в области семейного строительства и деторождения в нашей стране является позиция мужчин в этой области. Подчеркиваю, позиция мужчин. Мужчины организовали борьбу женщин за социальные права, чтобы получить доступ к чужим женам, оторванным от семьи. Таким образом, мужчины как бы возжелали жены ближнего своего, а фактически потеряли целомудрие своих жен. Современная женщина вырвана из объятий семьи и стала беззащитной перед страстями. Однако сегодня время говорить о возрождении в полной целомудренной мере любви между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, эта задача актуальна для народа православного, так обозначим. Следует добиваться возможности физического проявления образа Божия на земле через любовь. Ибо Бог есть любовь, и человек рождается только в любви. В похоти же рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых иное, чем у человека как образа Божия. Братья и сестры, мы должны для себя уяснить это. В похоти рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых, вот оно иное, чем у человека как образа Божия. И, подводя итог, будем же оберегать и саму любовь, и возможность ее сохранения среди людей в неповрежденности. Жив Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ведущая Татьяна Миронова. Сегодня мы с вами рассмотрим семейные слова, обозначающие мужа и жену. Слово «муж» – оно родственно понятию «ум». Это слово происходит от индоевропейского корня со значением «думать», «мыслить». Иной исконный смысл у слова «жена», образованного от индоевропейского корня «генос», что значит «рождать». Так язык наш изначально устанавливает четкую иерархию семейных отношений мужа и жены. В этой иерархии женщине отводится биологическая роль, рождающей потомство, а мужчине предназначена роль социальная, роль думающего, то есть заботящегося о своей семье, роде, стране. В этой иерархии мужчина и женщина имеют свои общественные обязательства и несут свои семейные обязанности. И когда в нынешнем и прошлом веках насильно вводилось равноправие полов, то это взломало прежде всего архетипы нашего сознания, ибо генетическая и языковая память диктует мужчинам и женщинам выполнять особые, возложенные Богом и природой задачи. Об этом гласят и суровые народные приговоры: «Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком». Задачи мужа и жены столь различны, что архетипы нашего сознания разводят мужчину и женщину по разные стороны мира. Мужа, мужчину, мы мыслим под диктовку архетипов нашего языка, стоящим по правую сторону от Творца. Мужчина соотносится с понятиями дня, солнечного света и жизни. Жена в этой иерархии расположена по левую сторону от Создателя. Она связана с понятиями ночи, лунного света и смерти. Эта исконная иерархия настолько прочно сидит внутри каждого из нас, что до сих пор порождает такие традиции и ритуалы, как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол. Обратите внимание, как женщина становится возле своего мужа. Непременно пристраивается слева. Такой же архетип действует при устройстве застежек, при пошиве одежды. На правую сторону для мужчин и на левую женщин. Вы думаете, это веяние моды? Нет. Это

0: Древний архетип, сохранившийся в традиционном пошиве одежды. Приметы наши гласят. Лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется, челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба, кланяться женщине. Вот так в традициях заложены разные роли мужа и жены. Язык наш закладывает в нас и глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. Ведь в русском языке семейные слова не только муж и жена, но и мужик и баба. Почему именно они избраны как основные повседневные знаки мужа и жены в разговорном русском языке? В слове «мужик», производном от слова «муж», также живо значение мыслительности ума, но в нем еще привнесена задача ответственности за семью. Слово «это мужик» хранит в себе оттенки самостоятельности, мужественности, силы. Недаром говорят слабаку «ты не мужик». Подбадривают малодушного «будь мужиком». И в похвалу мужчине обычно звучит «настоящий мужик». По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине на Руси неприложимо слово «мужик», это означает, вы же сами это все понимаете, что он не состоялся как член общества. Он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен. А вот у слова «баба» изначальное значение «болтушка, балаболка, говорунья». Ведь корень «ба» исконно означал «баять», «балаболить», «болтать». И нет в том ничего уничижительного, ибо наша русская «баба» по сути своей беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают, когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом скажут. Но именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально повторяющей «ба-ба-ба», потому что женская социальная задача. Послушайте это, вдумайтесь, почему женщина-баба обучить потомство родному языку. А для этого и необходимо баять и балаболить без конца. И для этого и поговорки наши придуманы: «Баба, что горшок, что не влей, все кипит. Бабу не переговоришь». При этом женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. «Баба, что мешок, что положишь, то и несет». У женщины, в отличие от мужчины, иной склад ума. Этот склад ума идеально описывается формулой, высказанной при мне одной рассудительной дамой. Она-то сказала так: «Откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу?» Мужская оценка всякой женщины – «баба дура». Ну, вы, конечно, слышали не раз – «баба дура». Она основывается именно на различии мужской и женской ролей в обществе. Пословицы и поговорки описывают женский ум так: «Пока баба с печи летит, семь дум передумает, у бабы волос долог, а ум короток, бабьи умы разоряют домы». Жене бабе не нужно много ума. Ее врожденный талант и Божье дарование – речистость. Ведь человеческая речь, язык народа для жены и матери – это не просто способ общения с членами семьи. Человеческая речь – это национальная картина мира, которую необходимо внушить потомству, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении своих первых лет жизни. И действительно, современные исследования показали, что в течение первых полутора лет жизни младенец запоминает до 50 слов. Причем уже к 6 месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки не какого-нибудь, а именно его родного языка. К 2 годам младенец знает уже около 300 слов. В 3 года ребенок, вдумайтесь, осваивает по 1000 слов. Он и не умеет еще ни читать, ни писать. Он не знает практически ничего, но он знает 1000 слов родного языка, а к 6 годам понимает примерно 10 000 слов. А значит, в совершенстве овладевает родным языком. Таким образом, фантастика, скорость обучения языку в детском возрасте составляет 20 слов в день. С подобной социальной задачей обучить своих детей родному языку в таком колоссальном объеме может справиться только баба, беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена осуществлять столь важную для рода и нации задачу – передавать молодому поколению наследие предков, родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово «баба» является еще термином родства. Баба, бабка, бабушка – это мать одного из родителей, наибольшее количество времени уделяющая своим внукам. Именно она сказывает сказки, баюкает, поет колыбельные потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущему всему женскому роду. Сама женская русская речь резко отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят. «Приехала баба с города, привезла вестей с 3 короба». Женщина – бытописатель, а, следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке рождены женщинами, потому что именно женщины, бабы, говорят с детьми, сюсюкая и умиляясь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйственных правил, эти слова выглядели так. Миса, чаша, вила, ложица, таз. Именно женщины в своем словоупотреблении привели эти слова в уменьшительно-ласкательную форму, а потом многие из слов утратили первоначальный облик. Это уменьшительность от того, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи, а обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадается на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни. Такова наша русская баба. И в произношении женщина отличается от мужчины. Тембром голоса, темпом речи, характером пауз. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3 секунды, а женщины молчат лишь 1,5 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку: лукавой бабы в ступе не утолчешь. Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль, и на стремление жены непременно возразить находят себе утешение: собака умней бабы, на хозяина не лает. Женщинам сподручнее размышлять вслух, и когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Формула коллективного женского мышления – 3 бабы – базар, а 7 – ярмарка. А мужчины думают не вслух, а про себя, потому что они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены. «Баба бредит, да кто ей верит?» И говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга, так как мужику важен смысл сказанного, а баба предпочитает наслаждаться формой речи. Вот и девочки раньше овладевают языком, осваивают звук за звуком и начинают говорить они правильнее и чище. Сказываются природные женские задатки. А мальчики долго помалкивают, а заговорив, пренебрегают произношением, зато с раннего детства любят делать умозаключения. Женщины избегают грубых слов, интуитивно не любят матерщины. Мужская же речь груба. Для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней муж часто использует криминальный жаргон, так как эти слова обладают особой энергией, позволяющей маскировать даже внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обычную речь криминальные, сильные в энергетике слова: накололи, кинули, наехали, мочить. Женщинам не нужно демонстрировать силу. И баба чаще всего игнорирует подобное словоупотребление. Мужчина же и в отношениях к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство. Баба с возу кобыле легче, бабе волю дать не унять. Знай, баба, свое кривое веретено. Да, мужчина и женщина, мужик и баба. Они не только по-разному говорят и мыслят. Они природой и обычаем предназначены для разных дел. Причем мужская работа имеет конец и отдых, а женская – никогда. Вот как об этом повествует старинное полесское сказание. Услышанное и записанное от старой крестьянки белорусской. Шел Господь по земле. Пришел он к женщине, а она жала жито. И говорит ей Господь: покажи мне дорогу, я заблудился. А баба же не знала, что это Христос ходит по земле, и отвечает ему: вон там мой муж пашет, идите туда, куда он покажет, потому что мне совсем некогда. Тогда ей Христос и говорит: у тебя никогда времени не будет. Ты будешь одну работу делать, а 10 тебя будут ждать. И пошел Господь к тому мужику, а тот оставил свою пахоту, остановил быка и повел Господа, показал ему дорогу. И сказал мужику Господь: у тебя всегда будет время. Полесская крестьянка, рассказавшая эту притчу, добавила к ней от себя: и что же? Бывало, я со своим мужем ставим копны. Он кладет, сметывает стажок, а я лезу на тот стажок, укладываю. И так целый день. Придем домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и все делать, и дети есть хотят, и муж хочет есть. Он придет, сядет, и все. Одну работу делали, но у него есть время. А женщина все одно работает, потому что ей так Господь сказал. И она сама виновата, что захотела только работу знать. Вот так премудро сказала белорусская крестьянка. И правда, на Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которой не переступали ни мужчина, ни женщины. Мужчина обязан был пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова, молотить. Женщина копала и полола огород, жала хлеб и лен, обихаживала скотину. Сено гребли и сушили вместе, но эта работа считалась на Руси в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская работа. Будучи сеятелем, мужик мыслится главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Сеятель должен был выходить в поле чистым, в чистой рубахе, босиком. Тогда урожай обещался быть хорошим. Женщинам запрещено было участвовать в севе. Зато именно бабы были жницами. Жатва была словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, одевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя, дар Божий, новый хлеб». Разумеется, по обычаю установленное распределение мужицких и бабских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщинам приходилось выполнять и многие мужские обязанности, и она была вынуждена пахать, засевать, ехать в лес за дровами, и на ней продолжали лежать все женские домашние дела. Вероятно, от этой веками выработанной необходимости женщину никогда не осуждали, если она брала на себя мужскую работу. А вот если мужик принимался за бабьи дела, его высмеивали. Обычай это запрещал. Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик за его стенами, во дворе, на улице, в лесу и поле. И об этом говорилось так. Мужик с бабой, мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует. Мужик в лесу не вор, а дома не хозяин. Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связаны, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых не в проворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток. Итак, мужчина и женщина, муж и жена, те же мужик да баба – это семья, ячейка общества, основа развития нации. Как же и чем они движимы в жизни сегодня? Как представляют свои роли в новой, современной русской жизни? Наша русская картина мира устанавливает особые функции. Мужчины и женщины в обществе и семье, муж, мужчина, мужик, отвечает за страну, общину и семью. Он обязан о них думать. По зову языка обязан заботиться о своих ближних, их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рождать и обучать. Не случайно обучать. В этом слове есть корень «ук». Это слово «обучение» и «ухо» – однокоренные слова. Итак, баба призвана обучать прежде всего родной речи, языковой картине мира. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужик. Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве должен мужчина. Женщина во власти – это недоразумение и беда. Женщины должны быть в подчинении и под опекой, ибо по народному убеждению они не имеют своего разума. Мальчикам требуется мужское воспитание после того, как они научились говорить. То есть после 7 лет, как было раньше, они поступали под мужскую руку. Здесь их уже обучали не столько говорить, сколько думать. Дочери в счет не шли. Причем в русской крестьянской семье дочери находились исключительно под опекой матери. Сами готовили себе приданное, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства и будущего бабьего дарования речи. Данная картина мира прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы общества разрушают цельность этой картины. Равенство мужчин и женщин порождает перекосы в управлении. Мужчины административно вынуждены подчиняться женщинам на предприятиях, в бизнесе, в хозяйстве. Женщины занимаются здесь не своим делом, возвышаются над мужиками и вынуждены их презирать. Мужчины переходят в подчиненное бабам положение, уничижающее их статус, и оттого они меняются психологически. равенство мужчин и женщин разбивает семьи, ибо женщина вступает в управление семьей, а мужик устраняется от этого. При этом даже самая вздорная и своевольная баба всегда презирает мужа за безволие и слабость, ведь национальная-то картина мира диктует ей иные представления о семье. А самый покорный и безгласный муж ненавидит жену за свое унизительное, подкаблучное состояние, ведь он тоже языком родным научен правильной семейной и общественной иерархии. Равенство мужчин и женщин породило пагубное совместное обучение девочек и мальчиков, которое разрушает психику наших детей. Мальчики и девочки думают и говорят по-разному. В обучении девочки преуспевают в силу лучшей поставленности речи, а мальчики отстают, потому что, умея думать лучше девочек, не так быстро реагируют и отвечают. В итоге девочки успевают быстрее мальчиков и психологически возвышаются над ними со школьной скамьи, а потом в силу привычки также стремятся доминировать в семье и обществе. Наконец, необходимость женщинам зарабатывать на жизнь – то есть быть пахарем, сеятелем, кормильцем семьи, а значит выполнять мужскую роль, разрушает ее психику и статус, дающий жизнь и обучающий. Баба перестает рожать и перестает передавать детям язык и традиции. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящие семью, теряют свое мужское начало, позволяющие им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны. Вот эту ситуацию, буквально перевернутость с ног на голову, нам надо преодолевать. И я убеждена, мы ее преодолеем, ведь наш помощник в этом – родной русский язык.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами была Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Всего вам доброго.
2: Мне с чем сравнить тебя, родная?

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святой блаженной Матроны Московской, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Акафист святой блаженной Матроне Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года. Душеполезное чтение из духовного наследия святителя сербского Николая Велимировича. Минуты духовной поэзии. Рассказ для детей. Лариса Пилипенко «Мы идем к Матронушке» читает Валентина Александровна Зубкова. Радиошкола «Три звенья» Владимира Алексеевича Михайлова продолжит нашу программу. А в завершении беседа из цикла «Язык живой и мертвый», подготовленная доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскресе!
3: Воистину воскресе!
2: Христос воскресе!
3: Христос
2: воскресе!
3: Воскресе!
4: Воистину воскресе Господь! А кому явился Господь первый? Не мужчинам, не апостолам, а явился Марии. И сказал: Марии, не прикасайся. Они первые пришли на гроб, утру глубоко. И они, идя дорогой, думали, кто им отвалит камень перед гробом. Камень был очень большой, вели тяжело, как вы слышите по славянски. И вот немощные, как будто бы страха ради иудейской апостолы, прятались куда-то. Да. А они идут. Любящее сердце не боится ничего. Оно стремится, и как птица на особище надет, слетается на свое гнездо. Так и они рвались к Господу, чтобы помазать рвоносное тело. И слышат от ангела, его здесь нет. Он воскрес, шедший проповедите учеником его. И вот они шли и проповедовали Евангелие Царствия Божия. Те, которые при кресте боялись, все разбежались от Господа. Господь дал такую силу, что они прошли всю вселенную и проповедовали Евангелие всей твари. Шедше научите все языки крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащих блюсти вся, велико заповедов вам. И сейчас с вами есть во все дни
3: до скончания века.
4: Аминь. Вот, возлюбленные, вот ваш праздник, особенно женской. Жены мироносицы, они прославлены с первых веков христианства. Все, кто беседовал с Господом, они шли, помните, самарянка, которая шла и проповедовала Евангелие, и была брошена в колодец. Ее последовали сыновья Фотофатит, также прославляли Господа и также были замучены за Христа Спасителя. Вот что делали жены мироносицы. Они шли к царям и не стыдились, как Мария Магдалина, что она преподнесла. Он говорит, как яйцо не может быть красным, так и как может твердый человек воскреснуть. И на глазах его, что вот возлюбленный, какие Господь творит чудеса. Он, почему и церковь, она, величая Господа, она тысячи Бог творяет чудеса. И вот это чудо, воскресение Божие, это возлюбленные. Апостол Павел прямо говорит, если Христос не воскрес, то суетная наша вера. Значит, зря мы молимся, зря мы в храм ходим, зря мы постимся, все как будто зря. Но мы видим, что не зря. Радость-то только дает кто? Господь. Да. Крепость и радость, и сила. И Господь он дает такую радость несказанную. Я здесь читал заметки одного архиерея, он думал, что в миру есть радость. миру есть сладость. И вот в отпускной вечер все они собрались. Прекрасная музыка, прекрасный буфет. Все прекрасно. И он видит, что от всего прекрасного, от этого земного, он не увидел ни радости, ни нежности, ни сладости, не вкусил. А от Господа он получает такую великую. И пришла молитва, что Господь наполняет сердца верующих радостью и весельем. И вот он стал выбирать и увидел, что все Слово Божие проникнут радостью. Радуйтесь. Господь говорит, и веселитесь, как вам стало просто много. И первое, что, когда явился апостолом, он преподал мир, и апостол сказал, радуйтесь. Вот эта радость, воскресение Господа Иисуса Христа должно заполнить все наше сердце. В этой радости, а Господь сам говорит, и этой радости от вас никто не отвинет, потому что это не земная радость, возлюбленные братья и сестры, не пиры, не компании, не суетные веселья, а здесь радость духовная, неприходящая, вечная. Вот что значит радуйтесь. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, обзорьемно благодарите Господа. Вот, возлюбленные. Научились ли мы этой радости или нет? Пока еще не пустили. Почему? Мы очень оземленные. Мы чаще мы притягиваемся к земле, к суетности к этой человеческой, к земной. Все нам чего-то не достает, мы все суетимся. Женщине надо новое платьице, шить кофточку, юбку. Она начинает пилить мужа, того не хватает, другого в доме не хватает. И от этого радость или нет?
5: Нет.
4: Есть только одна скорбь. А Господь и скорбь побеждает. Господь все разрушает, все узы. Сатанинский. Вот поэтому будем в первую очередь смотреть, блаженные были. Они не смотрели, какая у них одежда. Что на них одет? Рубище, да, какое. А они смотрели, что было в сердце чисто. Чтоб оно радовалось о Господе. И когда они видели вот этот суетный мир, некоторые плакали. Помните, блаженный Василий, когда шел, и где было пьянство, он все разврат, он навился в этих увеселительных домов и плакал. Или бросался по углам кабельям, отгоняя демонов, которые хотели свить гнездо в этом доме. Там наверху. И вот возлюбленные братья и сестры, чтобы вот это никто не отнял от нас этой духовной радости, мы и стараемся, как птицы летят на свое гнездо, так и мы спешим в Божий храм, чтобы здесь нас честным союзом Господь связал, дал свою любовь. И то, что Он оставил женам мироносицам, радость, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Это называется обновленная жизнь, возлюбленная. Обновленная. То есть то, что старое мы имели, мы должны отбросить и обновить, обветшавшее естество человеческое. И вот смотрите, как говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, в 4 стихе. Мы погреблися с ним крещением в смерть. Слышите, братья? Крещением в смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни. Плохо или хорошо, братья и сестры?
5: Хорошо.
4: И вот Господь обновляет всех нас своим чудным, светлым Христовым воскресением. И сколько бы раз мы не пели гимн, Он всегда еще с большим удушевлением Он дает нам силы, прилив энергии и обновления и ощущения, и радость несказанную. Ходить в обновленной жизни, проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть у нас для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа. С появлением весны должен умереть ветхий наш человек. Слышите, братья и сестры? То есть греховный человек должен умереть и обновиться в жизни вечной не ко греху, а к добродетелям. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился на земле. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни. Семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силой Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые листья, сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающейся мертвую, мертвую для греха, живой уже для Бога. Во Христе Иисусе говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе 11 стих. Великое преимущество ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же, братья и сестры, с радостью будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде, озаренные светом истинным. Не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной, что?
6: Жизни.
4: Жизни, правильно говорите. Вот, братья и сестры, вот нам урок. Видите, женщины преподнесли нам какой урок. Они не побоялись, что раны идут. Не побоялись ни разбойников, не побоялись грабителей, не побоялись ничего. Они шли с молитвой и с твердой, что?
3: Верой.
4: Что они помажут живоносное тело Господне. Вот, возлюбленный, так и нам надо стремиться, и наша душа, наше тело должно быть всегда чистым, чтобы жизнь наша была в чистоте, и тогда Господь будет всегда с нами. Он прямо говорит, когда прощался с учениками и возносился на Нем, аз есть с вами во все дни
3: до скончания века.
4: Видите, вы знаете, братья и сестры, все? А Господь говорит, знающий Слово Божие и не исполняющий, виен будет что? За дело или не за дело?
3: За дело.
4: А за дело, братья и сестры, потому что мы великие грешники, как будто каемся, и опять, как пес на блевотине, часто тянемся. Вот некоторым не справиться с табакокурением, не справиться с винопитием, не справиться с блудом, еще с чем-то не справиться. Так я говорю или нет?
7: Да.
4: Женщины с вещенокопительством. Шкаф наполнили один, так надо что и другой. Как нищий сумму, если полную набил, так охота и вторую. А хорошо это или плохо?
7: Плохо.
4: Вот, братья и сестры. Поэтому недовольствоваться тем, что Господь посылает. Помните, вы поете чудные стихотворения. Слава Богу за все. И за скорбь, и за радость. Вот, братья и сестры. Вот, вот когда будет обновляться наша жизнь. Вот тогда мы будем с Господом. Тогда мы почувствуем силу любви Христовой. А пока мы живем мирской жизнью, мы далеки от Господа. И наше сердце не наполняется той радостью, что испытали апостолы, что испытали жены мироносицы. Вот видите, говорили, что женщина – это слабый сосуд, и церковь никогда не прославляла, а только князей да бояр. Неправда. Уже с первых веков жены христианские, жены мироносицы, они были записаны где? В божественном
3: Евангелии,
4: в божественных посланиях. Везде уже женщина имела великую благодатную силу в распространении веры Христовой. Что дал Грузии первое слово Божие? Кто в Армении? Тоже святая Евсимия и Григорий, они проповедовали слово Божие. И где мы не встречаем, какой мы ее встречаем? Греческая церковь, великомученица, мученица Екатерина, Параскева, Варвара, которые порвались с языческим злом и поспешили в доброделании Христовых заповедей. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот женщина, она раскрепощена с первых веков христианства. Она дана ей великая благодатная сила воспитывать семью, воспитывать дом свой, дожидать детей молитвы, внушать им заповеди Божии. И от этого все происходит великая радость. Как говорит русская пословица, где в семье лад, там и не надо что?
3: Лад.
4: Лад. Да громче надо говорить. Где в семье лад, там не надо что? Вот как русские люди смотрели на то, где радость царит в семье. Помните, как я вам приводил два случая, как дочь одна вышла за богатого, другая за бедного. И мать пошла проверить, как живет богатая и как живет бедная. Когда она подошла к окошку, то она подавала завтрак. Но была очень опечалена. Отошла от этого окна и пошла. Она увидела, как другая дочь с бедняком, они вместе помолились, сели за трапезу, все были радостные, все были веселые. Она сказала, вот где радость, не в богатстве, а в бедности, но в единении. Вот, возлюбленные братья и сестры, когда есть единение в семье, даже и беднота, оно не порок. Вы, может, слышали Островскую пьесу «Бедность, что
3: не порок».
4: Да. Вот я думаю, что действительно все. И часто я вам говорю, если нужно, Господь бы нас в царских дворцах мы родились бы. Так или не так?
3: Да.
4: Значит, Господь бы хотел, чтобы мы простыми, то христианами, то работают. Все, Господь все делает для того, чтобы иерархия духовная, чтобы было наше подчинение. Вот что делает Господь с нами. Потому что Он любит. Вот. И любовь Его, так скажем, неизреченна. И любовь Господню никто не отнимет от нас. За что мученики, смотрите, они с радостью шли, выпускали диких зверей, а они радовались, что они идут, отходят к Господу, что через минуту они будут уже иметь общение с Господом в Царстве Небесном. Вот возлюбленные. И мы призваны великой, драгоценной кровью. Вы не думайте, как вот так мы стояли. Сколько мучеников сейчас новороссийских? Вы знаете, тысячи, миллионы, которые, а кровь мучеников, семя новых что?
3: Христиан.
4: Вот вы новое семя, благодатное семя. И вы это семя должны нести в мир и проповедовать Евангелие всей твари. Слышите, братья и сестры?
3: Да.
4: Вот. Какой мы имеем залог, какое мы имеем счастье. Поэтому, хоть и грешны, но Божью будем каяться, молиться, просить, чтобы Господь открыл нам великие свои благодатные дары, чтобы мы всегда во всем благодарили Господа, научились малым. И Господь очень малым был верен, но многим учиться все с малого надо. Научиться самое малое делать хорошо. Господь тогда уже делает нас сынами и дочерями Царства Христова. чем же покаемся, братья и сестры? Не разрядились мы за две недели пасхальных? Бога молимся. Господи, грешны перед тобой. Ну и радуюсь, что хоть вы все в дом Божий бегите, бегом в храм Божий. Это великое счастье. Благодарите Господа, что Господь опять нас собрал воедино. А где единение, там помните всегда благодать Духа Святаго. Почему и апостол в единении вся призва и согласно славит Всесвятаго Духа? Видите, братья и сестры, какую милость Господь подает нам, верующим, чтобы быть всегда в единении. Где разъединение, там уже нет Бога. Слышите, братья и сестры, только в единении. Поэтому будем всегда, Господь будет едино стадо и едино пастырь. Чтобы Господь нас всех пас и любил бы нас, грешных, какие мы есть. Да. Нравится, что батюшка они строго не шли в среду и пятницу. Сейчас после поста мы кусили чудные пищи, Господь дал у нас и кулича, и пасхи, все вкусное, все хорошее. Поэтому благодарны мы должны Господу быть. А еще то, что Он и неделю помы удостоил нас святого причащения. И уже он вернулся опять, что приготовится. Опять можете подойти к чаше Господней. То, что Господь двери праздники никогда не закрывает от нас. Только чтоб мы сами не закрывали. Слышите, братья?
5: Да.
4: А чем мы можем закрыть вход Господи? Вот это и надо стеречься с чего? Греха. И святитель Митрофаний прямо говорит, делай добро и убегай зла, спасен будешь. Будем всегда просить, что Господи, Ты очисти нашу жизнь от всяких скверных плоти и духа. Научи нас, Господи, жить с Тобой в мире и любви. И как мы просили, чтобы Господь осветил нашу жизнь в сегодняшнем послании, так будем просить, чтобы наша жизнь была освящена любовью Христовой.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю или 2 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Иоанна Ветхопещерника, святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Фионы, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидской, святителя Трифона, патриарха Константинопольского и преподобного Никифора Игумена.

0: Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю, 2 мая по гражданскому, день памяти святой блаженной Матроны Московской, которая почила в Господе в 1952 году. Предлагаем вашему вниманию ее житие.
1: Матрёнушка, кому из православных неведомо это имя?

скольким скорбящим, страждущим, нуждающимся и болящим помогла блаженная. Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Так шутливо отвечала старица на главный для любого православного человека вопрос: «Как спастись?» Еще говорила матушка: «Умру, ставьте на канон за меня свечки, самые дешевые. Ходите ко мне на могилку, все поверяйте мне, а я буду вам подсказывать, что вам делать и как поступать». Так кто же она, блаженная матушка-матренушка? Сам святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ставший под конец своей земной жизни пророком, во всеуслышание называл 14-летнюю отроковицу Матрону восьмым столпом России –

Возможно, это чудесное и загадочное определение пророчески указывало на будущее служение Матроны русскому народу во время гонений на церковь. В эти страшные годы безбожия к блаженной шли люди с обычными человеческими бедами, неизлечимыми болезнями, пропажами, уходом мужа из семьи, несчастной любовью, гонениями со стороны начальства, потерей работы. Не меньше было болящих, одержимых странными недугами. Кто-то внезапно занемог, кого-то преследуют галлюцинации, кто-то ни с того ни с сего начал лаять, у кого-то руки-ноги свело. Матрона всех приходящих с простым сердцем принимала и никому не отказывала в помощи. Особое избрание Матроны проявилось уже в младенчестве. В среду и пяток она не вкушала материнского молока. Бывало и так. Родительница запеленает дочку-матрёнушку и уложит спать. Проснется ночью, ребенок сидит в иконном углу на лавке и играет, по-своему разговаривает с иконами. Как она туда попадала, никто не мог понять. Еще в детстве у нее появился дар духовного рассуждения и ведения, способность предсказывать различные события. И уже тогда к ней стали приходить люди за советом, сначала свои, местные, а потом и из других губерний и городов. Однажды блаженная сказала своей матери: «Мама, подготовься, у меня скоро будет свадьба». Мать пошла к священнику, рассказала ему. Священник пришел к ним, причастил Матронушку. Ее всегда причащали на дому по ее желанию. И вдруг через несколько дней едут и едут повозки к их дому, идут люди со всеми бедами и горестями, везут больных, и все почему-то спрашивают Матрону по 5 или 6 подвод каждый день, а то и больше. Матронушка читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Ей мама и говорит: «Матронушка, да что же это такое?» Матронушка отвечала: «Я же тебе говорила, что будет свадьба». К ней приезжали издалека, но никто никого не оповещал, и никто никому ничего не говорил, а ехали.

Матронины родители, Дмитрий и Наталья, любили ходить в храм вместе. И вот мать в праздник одевается и зовет с собой Дмитрия. А он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать, находясь в храме, думала о своем муже. Вот не пошел. И все волновалось. Отошла литургия, Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и раздеваюсь». А девочка говорит: «Был отец в храме, а тебя там не было». Матрона постоянно молилась, любила стоять на службах в храме. Но когда ей исполнилось 17 лет, у нее отнялись ноги. Такова была воля Божия. Когда Матрёнушке исполнилось 40 лет, она переехала из родного села в Москву, где и прожила до самой своей смерти. Москву матушка любила, говорила: «Это святой город, сердце России». К ней постоянно шли люди, иногда до 40 человек в день. Время от времени она переезжала с квартиры на квартиру, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Много раз Матрону хотели арестовать. Однажды пришел милиционер ее забирать. Она ему говорит: «Иди, иди быстрее, у тебя несчастье в доме». Он послушался, поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он до больницы ее довез все-таки живую. Приходит на работу утром, а ему говорят: «Ну что, слепую забрал?» Милиционер отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял». Матушка не была строгой, не учила. Была терпима к чужим грехам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна. Терпела свои муки, страдала от болезней, не жалуясь. Общение с матушкой было такое: придешь, спросишь, получишь облегчение, покой душе и уйдешь. Матрёнушка всегда была краткой, избегала лишних слов, не позволяла долго засиживаться у нее. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорби и печали приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений было много от ее ручек. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и живет. Жила на приношения, которыми сама не могла распорядиться. Была в послушании у служки своей Пелагеи, которая всем распоряжалась, пила, раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Иногда губы у нее пересохнут, и она жалобно просила Пелагею: «Пить хочу». А так грубым голосом, нетрезвая, наевшаяся потихоньку, лежа на кровати, отвечает: «Не время тебе пить». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Пальчики были все в ранках. Часто говорила, что бывает невидимо на фронтах. Помогает. Еще при жизни к блаженной Матроне обращались как к чудотворице. Вот какой случай поведала Анна Филипповна Выборного. «Приехал мой брат из Москвы к матери, и повели мы с ним корову продавать. Прошли 30 километров, когда обнаружили, что брат обронил где-то документы, и свои, и мои, и коровьи все растерял. Он говорит: „Я сейчас застрелюсь, куда мне деваться?“ А я назвала брата старшего дураком. „А как же мы теперь пойдем? Будем Матрону просить. Она нам поможет, с нами пойдет“. Вот это Матрюша! Давала нам путь и давала нам дом, где ночевать. До Москвы шли 10 дней. И вот как ночевали. Матрона покажет, где дом, мы стучимся, и нас принимают. А когда патрули приходили, то они отвечали: „Чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали“. Кругом принимали, как родных. И так всю дорогу было. Вот за 10 дней
Мы дошли, корову привели, все благополучно. Брат-девица, после войны патрули были, везде останавливали, но нас нигде не задержали. Я брату говорю: «Ты видишь, какие чудеса?» А он отвечает: «Вижу, Нюра». Потом я предложила: «Вот вернемся в 10 или 11 часу, поедешь к Матрюше?» «Поеду». Пришли мы с братом к Матроне, еще дверь не открылась, а слышим ее голос. Хожалка открывает, а она смеется: «Пускай, пускай, это свои». Я слепая всю дорогу с ней корову за хвост вела. «Види ей корову, да дай ей дом, да ночлег у хороших людей. Вот когда это ей понадобилось-то. С языка меня не спускала». А брату говорит: «Как эта сестра моложе тебя, а дураком назвала?» Брат потом сказал: «У меня волосы дыбом встали, ведь она с нами не шла, а все знает. То было при жизни матушки, а вот что случилось в наши дни». Рассказывает раба Божья Ольга: «На работе в распоряжении моего мужа были две машины. Одна «Жигули», другая «УАЗ», бывший санитарный фургон. Нужно было послать человека в командировку в Воронеж. Муж отдал ему документы на машину, и они разъехались. Дома на следующий день он увидел, что отдал не те документы. Все, кто когда-нибудь ездил по России на такие расстояния, знают, как придирчиво осматривают машины и сверяют документы патрульная служба ГАИ. Когда я узнала об этом, то сказала мужу: «Теперь одна надежда – Матрёнушка». Муж читал о чудесах Матрёнушки, но все же ему трудно было поверить, что все окончится благополучно. По молитвам матушки водитель вернулся, даже не зная, что ездил не с теми документами. Он даже в них не посмотрел. Муж спрашивает: «Тебя что, ГАИ не останавливало?» «Останавливали 5 раз, да еще штрафовали. Так досматривали машину. Штрафовали за то, что чего-то не хватало в аптечке». Но самое удивительное, что один из ГАИ долго смотрел то в документы, то на машину, а потом говорит: «А почему у тебя на машине крест закрашен?» А водитель ему отвечает: «Это же бывшая скорая. Ты что, не видишь? В документах же написано «УАЗ санитарный». Инспектор посмотрел внимательно документы и отдал их водителю. И тот поехал дальше. Я много раз себя спрашивала, что же видел тот инспектор ГАИ. По документах стояло «ВАЗ-2105». Думаю, видел «УАЗ санитарный». Блаженная Матрёнушка еще при жизни говорила: «После смерти моей приходите на могилку. Как принимала людей, так и буду принимать. Всегда ходите на кладбище, когда какая нужда. Просите с душой, и я помогу. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне. Я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте». Как обещала матушка, так все и исполнилось. Более чем через 30 лет после кончины старицы Матроны ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы и целью паломничества верующих со всех концов света.

Послушаем лишь некоторые рассказы о чудесах, явленных по молитвам к блаженной Матрёнушке. Моя знакомая посоветовала мне сходить на могилку блаженной Матроны и попросить помочь устроиться нам с сыном на работу. Наши собственные поиски были безрезультатными, а материальное состояние было плачевное. Придя на могилку, я стала все матушке Матроне рассказывать и просить, чтобы она мне помогла. На следующий день я шла мимо одного предприятия и решила узнать о работе. Пришла я к директору, и сверх ожидания она мне предложила руководящую должность и хорошую зарплату. Также сыну моему матушка Матрёна помогла с работой. Осенью мне сестра, дежурившая на могилке Матроны, дала песок с могилки и огарок свечи. Из года в год у меня на огороде почти ничего не вырастало. Весной следующего года я закопала песок на участке. И вот, как никогда, у меня выросли и огурцы, сколько было нужно на день, и тыква очень большая. Впервые выросла хорошая морковь, хорошо привелись вновь посаженные цветы. В общем, удивительно радостно было видеть свой урожай после многих лет бесплодия, при том же уходе, при тех же посадках. Я узнала о блаженной Матроне от своей мамы. До этого страшно сквернословила. Попросила Матрёнушку помочь мне. Теперь не могу даже подумать, не то что вслух сказать скверное слово. Приезжала к Матрёнушке поклониться. У меня на руках были болячки, которые очень болели. Поклонилась и уехала. Дорогой я ничего не заметила. А когда приехала домой, разделась, села, положила руки на стол и обомлела. Руки были чистые, даже следа не осталось от болячек. Матрёнушка меня исцелила. Я делала только первые шаги к Богу. Читая молитвы, я не понимала смысла, ничего не могла запомнить. Тогда же я чудом попала на могилку к Матрёнушке, о которой ничего не слышала и еще не читала, имея только множество житейских проблем. Проснувшись утром после посещения блаженной Матрёнушки и встав на утреннее правило, я обнаружила, что читаю наизусть и все понимаю. В скором времени разрешились и мои проблемы, которые казались неразрешимыми, причем самым чудесным образом. Позже, когда я привезла к матушке свою 7-летнюю дочь, с ней произошло такое же чудо. Она училась тогда в воскресной школе и никак не могла запомнить даже «Отче наш». С тех пор мы живем с Богом и любимой нашей Матрёнушкой. Помощь по ее молитвам оказывается незамедлительна. Утешение и поддержку от Матрёнушки ощущаем постоянно. Произошло это на Страстной неделе. Посетив могилку матушки Матроны, я получила там освященное масло. В то время я работала в палатке, продавала хлеб. Ко мне часто подходили бомжи и бедные люди, просили хлеба. Один из них по имени Юра часто подходил ко мне, разговаривал. На вид ему лет 35, пьющий, по лицу какая-то короста, наподобие псориаза. Руки у него были в перчатках, которые он не снимал, так как и они были в коросте. Мне стало его жалко, и я решила дать ему маслице и помолилась, чтобы матушка Матрона ему помогла излечиться. Через несколько дней короста спала, а летом исчезла совсем. Сейчас он устроился на хорошую работу. Вот так матушка Матрона помогла человеку, который о ней даже ничего не знал. Моему мужу дверью прищемили кисть правой руки. В воскресенье приехали в травмпункт, рентген показал множественный перелом. Наложили гипс, но облегчение не наступило. Муж чувствовал сильную боль, и три пальца потеряли чувствительность. На следующий день поехали в специализированный травмпункт. Выяснилось, что порваны также нервы и сухожилия. Врачи сказали мужу: «Эти пальцы вы потеряли, действовать они не будут». Назначили на четверг операцию по сшиванию сухожилий, чтобы дело не дошло до ампутации. Для нас это была семейная катастрофа. Муж – специалист по компьютерной технике, и вся его работа требует чутких рук. Я не работаю, у нас маленький сын. Но муж не отчаивался и сказал мне: «Я помолился матушке Матроне, почитал Акафист и знаю,
придем, приложу руку к могилке, и все будет в порядке. В среду утром мы были у матушки. Потерявшие чувствительность пальцы стали болеть и вечером начали двигаться. В четверг муж пошел к врачу. Врачи были в изумлении от совершившегося чуда. На протяжении 7 лет мой брак оставался бесплодным. Скольких врачей я обошла, что ни год, по 2 раза лежала в больницах, перенесла даже операцию, и все бесполезно. И вот моя мать, глубоко верующая, дает мне почитать книжку о блаженной Матроне. Когда я стала читать, во мне разливалось ощущение тепла, любви к Матренушке, веры в ее помощь. Я была потрясена и попросила маму разыскать могилку блаженной Матренушки, чтобы съездить туда и поклониться ей на земле. Вскоре мы приехали на Даниловское кладбище. День был пасмурный и холодный. Поклонились могилке, постояли в храме. Когда уже выходили из ворот кладбища, мама спрашивает у меня: «Ну как, было тебе какое-нибудь знамение от матушки Матроны?» И вдруг тяжелые серые тучи развеялись, и над нами оказалось чистое голубое небо и яркое солнце. Через месяц, после стольких лет хождений по мукам, я наконец почувствовала себя непраздной. Я не могла поверить в это счастье. Врачи меня оберегали, держали все время на больничном, а я не расставалась с книжечкой о матушке Матроне. 21 ноября, накануне Дня Ангела Матушки, я услышала первое шевеление моего ребенка, а родился он 1 мая, накануне ее кончины, как ангелочек, извещающий о том, что именно матушка Матрона вымолила его у Бога. У нас произошло несчастье. Папа мой попал в аварию. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в реанимацию. Травма живота, перелом 3 ребер, травма легкого, перелом тазобедренной кости. Через 3 дня после этого я узнала о блаженной Матроне и сразу же поехала на Даниловское кладбище и просила ее помощи. Через неделю папу перевели из реанимации в обычное отделение. Дальше выздоровление пошло так быстро, что врачи только удивлялись. Через месяц папа стал уже ходить на костылях. Теперь он долечивается дома. Нам в больнице сказали, что все думали, что он не выживет. Но блаженная Матрёнушка совершила чудо. Мы всей семьей где-то заразились чесоточным клещом и целый год не могли избавиться от этой болезни. Все тело приходилось смазывать мазью, белье кипятить через 3 дня, дорожки и палас обрабатывать хлоркой, верхнюю одежду гладить. Наш маленький сын постоянно расчесывал руки до крови. И это продолжалось, пока не сходили на могилку к матушке Матроне. Мы плохо жили с мужем. 8 лет прожили, развелись. Но жизнь не ладилась у обоих. И вот я, читая о житии старца Матроны, обратила внимание на ее слова, что жена виновата, если супруги живут плохо. Она должна почитать мужа. Мне было невозможно представить, как почитать того, кого всем своим существом ненавидишь. Я с омерзением содрогалась от одной мысли, что я могу вновь сойтись и жить с ним. Это мне казалось хуже смерти. Я из-за этого только уехала в Москву, чтобы его не видеть, и была здесь с ребенком целый год. Он даже не знал, где я. Я думала, все кончено между нами. Но ради целомудрия обратилась к Богу. Я просила Матренушку, чтобы она мне помогла. Я же по своей молодости и глупости не разумела, как мне вести себя. Мы все-таки были с ним обвенчаны, и матушка Матрона не оставила меня. Я очень изменилась. Я стала чувствовать сердцем, как мне поступать и как вести себя. Здесь я немного отступлю, чтобы вы знали, какой я была раньше. Можно сказать, исчадие ада. Я курила, пила, материлась, спала днями, вела такой образ жизни, что сейчас стыдно вспомнить. Как только я обратилась к Богу и стала молиться, все изменилось. А молилась я просто: «Господи, если тебе угодно, чтобы я жила с мужем, то пошли мне любовь к нему, нежность. Если не быть мне с ним, то помоги мне устроить свою жизнь, я сама буду воспитывать дочь». Господь услышал мои молитвы, и, к своему удивлению, я стала чувствовать тоску по дому, скучать по мужу. Я поехала к своему мужу и вдруг почувствовала, что очень люблю его. Это чудо. Это такое чудо, которое не описать. Его надо пережить самому. Я сказала мужу: «Я люблю тебя, но никому тебя не отдам». Он 10 лет любил меня и терпел все мои выходки
и никак не ожидал услышать от меня что-нибудь подобное. Он бросил пить, семья наладилась, дочь счастлива. Он любит нас обеих, все складывается, как Богу угодно. Вот какие чудеса бывают по молитвам матушки Матроны. Налаживаются до основания разрушенные семьи. Я вместе с подругой и ее сыном 5 лет приехала на Даниловское кладбище к Матренушке, приложилась к могилке. Мы уже собирались уходить, было около 4 часов вечера, как приехали монахи из Троицкой лавры и стали служить панихиду. Мы стояли и слушали, потом все разошлись, и мы поехали домой. Проходит день, другой, третий. Ну, никак не могу понять, что со мной. Как начинаю ругаться, язык мой как будто в узел завязывается. И тут я поняла, что эта матренушка меня исцелила. Уже 3-й год я не ругаюсь. И я сейчас очень счастлива, что избавилась от этого греха. А ведь раньше я сильно сквернословила. Теперь все по-другому. Я стала ходить в церковь всей семьей и всем рассказываю о блаженной Матроне и в доказательство привожу свой пример. Я, Шевырин Наталья Михайловна, видела такой сон в ночь после празднования Казанской иконы Божией Матери. В тот день мы посетили с мужем могилку блаженной матушки Матроны. Вижу я себя на Даниловском кладбище, но только там нет могилки матушки, а на ее месте бьет источник святой воды. Я услышала слова «ключ воды живой в живот вечный», и люди набирают ее, как из фонтана. Я спрашиваю их, где же могилка матушки, но никто ничего не знает. В скорби и недоумении я поворачиваюсь и вижу ручеек, вытекающий из источника и уводящий куда-то вдаль. Я иду вдоль него и кричу: «Матушка Матрона, где ты?» Вдруг я вижу, что кладбища больше нет, а я сама стою на берегу ручья, на прекрасном зеленом лугу, поросшем лиловыми цветами наподобие ирисов. «Матушка, где ты?» Опять кричу и вдруг вижу перед собой матушку Матрону в зеленых ризах и в лиловом амафоре. «Я тут», — говорит она ласково. «Матушка, а где же твоя могилка?» — спрашиваю я ее с тревогой. «А нигде еще не положили, дочка», — говорит она с грустью. «Хотят увезти меня в Тмутаракани там положить. Да только я туда не поеду. Я московская чудотворица и буду лежать только в Стольном Граде Москве, там, где по-прежнему будут ко мне приходить многие люди». И там, где мои 3 духовные дочки будут при мне. А то, если меня увезут отсюда, что с ними будет? «А где же ты хочешь лежать, матушка?» – спрашиваю я. «Но это должен быть большой храм. Например, храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Раз я на небесах в обителях преподобного пребываю, то и на земле я хочу в его храме покоиться».

«Матушка, прошу я со слезами умиления, научи, как нам тебе молиться?» «Ну что же, слушай», — отвечает матушка, серьезно и нараспев произносит молитву. «Но я не успела запомнить», — кричу я в тревоге. «Не волнуйся, утром встанешь и запишешь». Зазвонил будильник, я встала и села к столу с ручкой и полным молитвословом, где в конце есть чистые листы. Прочтя про себя творчий и создателю всяческих Боже, я тут же услышала голос матушки Матроны, диктующей мне слова молитвы. «О блаженная мать Матрона, душею на небеси пред престолом Божиим предстояй, телом же на земле почивай, и данную ти свыше благодатью различные чудеса источай. Призри ныне милостивым твоим оком наны грешные в скорбех, болезнях и бесовских искушениях дни свои иждивающие, прославленные Богом, но не прославленные человеками, утешенные отчаянные, исцели недузи наши лютые, от Бога нам грехом нашим попущаемые, избави нас от многих скорбей и обстояний, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наше согрешение, беззаконие и грехопадение, яже мы от юности нашей даже до настоящего дни и часа согрешили, над твоими молитвами, получивши благодать и велю и милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно во веки веков. Аминь».

Все, кто узнал и почувствовал на себе помощь матрёнушки, говорят: «Матушка стала моим любимым другом и советницей. Все важные дела в моей жизни я делаю только по благословению блаженной старицы Матроны. Я молюсь матрёнушке каждый день, утром и вечером, и она в течение всего дня помогает мне. Всем в наследство от матушки остались драгоценные ее поучения и наставления. Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ. Ходите в храм и ни на кого не смотрите. Молитесь с закрытыми глазами или смотрите на какой-либо образ, икону. Не интересуйтесь священниками и их жизнью, и не бегайте, не ищите прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть прельщения душ будет явная. Остерегайтесь. Жизнь будет все хуже и хуже. Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами всегда пусть горят лампады». Про девушек, которые уверовали в Бога, Матрёна говорила: «Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст. Дотерпишь до конца – венец получишь, Божий венец». Замужней женщине, у которой были нелады в семье, Матрёнушка отвечала: «А кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе. И мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Женщин, приходивших к ней, вразумляла так, что краситься – большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняя то, чего не дал Господь. Создает поддельную красоту, что ведет к развращению. Еще говорила: «Если вам что-нибудь будет неприятное или обидное говорить, старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным надо со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали». Матрёнушка поучала: «Враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел. И у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери. Силой честного и животворящего креста спасайтесь и защищайтесь». Матушка говорила: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молите, просите, кайтесь». Матушка Матрона оставила нам чудное обетование: «Всех, кто ко мне приходит, я никого не оставлю, и при их смерти буду их встречать, каждого».

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 104-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Дева, я же прияше светильники своя, и изыдоше в сретене жениху. Пять же би от них мудры, и пять юродивы. Юродивы же приемше светильники своя, не взя

Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себя». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Толкование евангельского чтения. Читается притча о 10 девах. Святой Макарий так изображает смысл ее. Мудрые 5 дев трезвились и взяли елей в сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа Святаго, и смогли войти с женихом в небесный чертог. Другие же юродивые девы не трезвились, не постарались взять в сосуды свои елей радости, но по нерадению или по самомнению о своей праведности предались как бы сну. За это и не допущены в чертог царства, так как не смогли благоугодить небесному жениху, удерживаясь мирскими узами и земной якобы любовью. Не посвятили они небесному жениху всей любви своей и приверженности, и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие необычайного для естества святыни Духа Святаго, всей любовью привязаны ко Господу и с Ним ходят, от всего отвращаясь. К Нему устремляют молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благодати. Души, которые остались в естестве своем, по земле пресмыкаются помыслами, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами о себе думают они, что принадлежат жениху, и украшены плотскими оправданиями. Но не приняв елея радости, не возродились они Духом Святым свыше. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

19 апреля, 2 мая по гражданскому календарю. Спеши. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную, хрупкую душу? Нет. И ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия и распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы, но поздно. Закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят. Мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны, не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день. Своим будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день.

братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святой блаженной старицы Матрёны Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года.

Ангелом во плоти в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющий слепцы праведных любящий, просвети духовные чеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее, мы же за сие зовем Тимати,

Видящие и люди, предстоящие при крещении Твоем, исшедшие из святой купели столпа и пара, и обоняши благоухание вели в храме не при сем, познавши Тя праведницу, дарованную от Бога на землю, прославили Бога Творящего дивное и преславное в людях своих,

Матери Божией позна, яко чадо крещаемое от Него есть сосуд Божией благодати, и тя младенцем святым нарече, от нашего же усердия,

Святая содра своего к иконам святым переносилась Иси, радуясь, яко с други своя, лепетом уст своих славила Бога, навыкшего из уст младенец совершать и хвалу себе, чистым сердцем пая ему.

Бога дар прозорливости, еще в раннем отрочестве лишенное телесных очес, духовными открытыми очесами предсказывала людям будущее, яко настоящее, терпя за сие насмешки и поругания от родных и близких слышащих, от верных же прими.

забыть имя, как я возмогу восхвалить и прославить и житие святой праведницы, аще не Господь дивный во святых своих молитвами блаженной старицы вразумит мя, да воспою ему я за сие хвалебную.

Слышавши люди от тебе, мать и Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии и бытии, стекаху к тебе с недоумениями, скорбями и печалями своими, и утешений совет благоразумен приимше, благодарим тебя.

Богатечной звездочкой явилась еси мать и блаженная Матрона в стольном граде Москве, яко странница неимущая, зде пребывающего града, с места на место иное приселялась еси, неся недоумевающим в разумление, страждущим о славу, больным исцеление, да благодарств

Видевши обильную реку чудес и исцелений, от Тебе истекающую Божию благодатью, хромым хождение дарующую, расслабленным и на одре лежащим исцеление, от бесноватых духов злобы прогнание, устремившись к Тебе, Мать, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущие, болящие, напоившись обильно, утешенные, исцеленные, умиленным сердцем,

проповедником святости и праведности жития Твоего, блаженной старице явился Иси святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людям в храме расступитеся и пропустите к нему юную отроковицу Матрону, именуя ее своей сменой восьмым столпом России, и прославивши слышавшие Господа

ведущих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами Твоими свет благодати Божией, видя чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу, ублажай.

творение свое, егда вся сила вражия за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных грехах и пороках восстала на творение Божие, посылает в грешный мир угодников своих. Таковой подвижницей и молитвенницей явилась еси блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам грешным».

Дивную дарова Господь людям российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатайцу за них Богу, подшедших от мира сего отцах святых Оптиной пустыни, Льве Макарьям в России Иоанне Кронштадтском, подвязая угодницы своей блаженной

Странное чудо бы с неверующим и неразумным, как ослепая может видеть и знать не то, чьи настоящее, но и будущее, не ведущий силы Божией и немощи человеческой совершать.

вся бывши святая в Бозе, ощетилами в мире всем грешным, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяши всегда окружаема, никого же без участия и утешения не отринула от себя, терпя от многих досаждений обиды, изгнаний, скорби и укорений, не сетуя о сем, но за все благодаря Бога, понуждая нас терпеливо нести крест свой, блаженный же приносите Бога хваления,

И скорби, болезни претерпела и сима Тиматрона, непрестанно борясь с силами тьмы, изгоняя их от одержимых нечистыми духами, изобличая козни и коварства их, и никогда же не пороптала на сие, продолжая до самой смерти помогать страждущим, болящим и скорбящим, вынупая Господу Богу укрепляющему тебя.

Витие многовещанные не возмогут достодолжно постигнуть и данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго, и описать и прославить и всю святость жития твоего, и чудес силою Божию тобою совершаемых, тем паче наше малоумие, как он может постигнуть и судьбы Божии на тебе совершаемые, и грешными устами нашими воспеть и прославить тебя, блаженная Мати, но хотя по слову псалмопевца хвалите Бога во святых Его, подвизаемые сердечной любовью к тебе дерзаем на сие

спасти, хотя многие люди от страданий телесных и душевных недуг. Вся ночь проводилась и праведница Божия, коленно преклоняясь в молитве, прося помощи и силы укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земном странстве своем преклонявшему колено в молитве

Стена и покров была еси при жизни, блаженная мать и всем к тебе в нуждах и скорбях прибегающим. Но и по смерти не пристал еси ходатайствовать и перед Богом о людях, с верою приходящих на могилку твою. Услыши, благая мать, и ныне и нас, многогрешных скорбми, болезнями и многими печалями одержимых, и почтися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляя благоутробного Господа всех.

0: земное, ангельское слышишь и ныне, Мати честная Матроно, еще на земле живущая, сподобившаяся, невидимо для окружающих, беседовать и с ангелами небесными. Научи нас недостойных, как оподобает славить и Бога в Троице, почитаемого, Отца и Сына и Святого Духа, Ему же непрестанно на небеси воинство небесное велигласно поют. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная старица Матрона, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся они хотя малую лучею благодати Божией, и возмогут пройти богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнуть и добра Царствия Божия. Иди же ты, мать, и ныне веруем, вселилась и си, услыши глас тебе,

Благодать Божию, обильный щед пелен восприяла еси, Мати Блаженная, я же выну пребывала еси с Тобою по вся дни жизни, недуги исцеляя, бесов изгоняя, невидимые далече сущие предсказуя и на спасение всех наставляя. Веруем несомненно, яко и по смерти благодать сия наипаче пребывает с Тобою, сего ради припадая молимся, не лиши нас еще странствующих на земле помощи Твоя и заступления, прося Господа помиловать и спасти всех усердно Ему возносящих во святых храмах наших,

блаженная Мати, услыши ныне воспеваемые наши Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спросил Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианской кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя!

Ти, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать его пиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя.

Отче, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать и вопиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились вселениях райских славе.

Во плоти, в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющих слепцы и праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее.

трону, услыши и прими ныне нас, грешных, молящихся к Тебе, навыкше во всем житие Твоим приимать и выслушивать и всех страждущих и скорбящих, с верой и надеждой к Твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение чудесное исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие Твое к нам недостойным, метущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешений и сострадания в скорбях душевных и помощи в болезнях телесных. Исцели болезни наши, избави от искушений и мучительства дьявольского, страстно воюющего. Помоги донести житейский свой крест, снести все тяготы жития и не потерять в нем образ Божий. Веру православную до конца дней наших сохраните, упование и надежду на Бога крепкую имейте и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнуть и Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного в Троице славимого Отца.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святой блаженной старицы Матроне Московской. Матушка Матронушка представилась ко Господу 2 мая 1952 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Пасхальная проповедь святителя Николая Велимировича. Христос воскресе, дорогие мои братья и дети! Христос открыл, показал и предложил войти в вечную жизнь всем людям. Не навязал, а предложил всем. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Со времени прихода Христа мир разделился на идущих вперед и тех, кто остается позади. Последние все еще веруют, что человек – земля, и уйдет в землю. А идущие вперед познали дух, уверовали в живую душу и жизнь бессмертную. Все крещенные праотцы наши, дорогие братья, вошли в их число, борясь с теми, кто заставлял их вернуться назад. Ваши отцы и праотцы избрали лучшее, и вам незачем мучиться и делать новый выбор. Но только стоять и держаться избранного. Если кто-то и отпадет, но вы не отпадайте. Кто бы ни обратился назад к согрешившему Адаму, вы не уклоняйтесь, но идите вперед ко Христу, к жизни. Ваш Отец больше не мертвый Адам, но живой Христос, и потому вы христиане, а не адамяне, сыновья неба, а не пепла, братья ангелов Божьих, а не земляных червей. Миру легко с вами, но тяжело с адамянами, смотрящими назад, с теми, у кого ум дохристианский, и кто пытается возродить мрачные дела своих безбожных предков. Вам этот праздник дорог, как дорого утешение для измученных, усталых, как для замерзающих дорого солнце, а для заблудившихся добрый путник. Этот праздник Христова воскресения из года в год укрепляет нашу веру и жизнь и стирает остаток веры в смерть. Этот радостный праздник очищает нашу совесть, делает мужественным сердце, просвещает разум. И этот бессмертный день любви Христовой поможет вам больше всякого другого дня в году быть настоящими людьми и настоящими братьями. А нынешний мир нуждается в людях, и люди нуждаются в братьях. Поэтому мы спешим поздравить вас и в этом году со светлым, многорадостным, многозначным праздником. Христос воскресе, народ Божий! Христос воскресе, отцы и священники Божии! Христос воскресе, дети Божьи!
1: Христос!

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Минуты поэзии». Поэзия обладает удивительными свойствами. Она возвращает слову первоначальную чистоту и свежесть. И самые обычные слова слышатся по-новому. Поэзия – музыка души.
1: Пасхальные стихотворения. Читает автор Елена Бадьянова.

Воскресение Христово! Ныне кажутся слова мои неполными, чтобы радость праздника излить. Колокольный звон ликует волнами, а душе так хочется парить. Над землей весенней, в миг рассветный, в солнце ослепительных лучах, этот день поэтами воспетый и в святых апостольских речах светится пасхальной красотою, слышится везде: «Христос воскрес!» Полно сердце дивной высотою, пением торжественных небес.

Пасхальная радость. Играет солнце. Радость велия и перекрестными лучами соткала небу ризы белые. И зрим духовными очами, как церковь Божия ликует. А звон пасхальный, не смолкая, о чуде нам благовествует. И голубей веселых стая спорхнула прямо до небес. Воистину, Христос воскрес! Вслед за вами, жены-мироносицы, сердце так стремится, молит, просится в предрассветной трепетной тиши. О, душа, ко Господу спеши! Вместо мира песня пусть доносится. Стань, душа, женою-мироносицей.

Евгений Санин, святые жены Руси. Держа светильники зажженны, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас. Равноапостольная Ольга, первоугодница еси, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родевшим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпеньем Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетье глотком воды в духовный зной. И ныне век наш прокаженный, не слушающий Божий глаз, святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Дорогие сестры, православные христианки, с праздником вас!

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Отроки и отроковицы. Сегодня мы начинаем чтение книги Ларисы Пилипенко. Мы идем к Матронушке и в гостях у преподобного Сергия. Лариса Васильевна Пилипенко живет в городе Хотьково Московской области, в Хотьковском женском монастыре, что неподалеку от Радонежа. Покоятся святые мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И с давних пор паломники, придерживаясь благочестивого обычая, сначала приходят поклониться родителям святого, а затем уже идут к мощам самого преподобного Сергия. Матрона Московская, или Матронушка, как ее с любовью называют люди, была от рождения слепой, но всемогущий Бог дал ей духовные очи. Общаясь с Богом, она лечила страждущих людей, помогала им в борьбе с темными силами, и все поступки человеческие были ей ведомы благодаря таинственной силе, данной ей Богом. И потому нескончаемым потоком идут люди в Покровский монастырь поклониться старице Матронушке.

Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей! Воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. Их ровно 7, добавил он, и, восхищенный увиденной картиной, замер на месте. В весеннем небе, уверенно и величественно, широко размахивая крыльями, летели с царственным видом большие белые птицы. Казалось, невидимая сила оберегала их полет. И вдруг вдали появилась еще одна птица, 8-я. Она летела так же спокойно и уверенно, будто знала наверняка, что другие птицы непременно дождутся ее, и они будут вместе. Эту стаю, сынок, отпустил на небо сам Господь Бог, сказала мама, чтобы люди, живущие на земле, никогда не забывали о Царстве Небесном. А что такое Царствие Небесное? Будто очнувшись от прекрасного сна, спросил мальчик. Это самое святое место, Николенька, но попасть туда человек может только после своей смерти. Значит, когда я умру, мне разрешат войти в Царствие Небесное? В Царствие Небесное, солнышко мое, Бог берет лишь тех, кто во время земной жизни дарит людям тепло и любовь, кто думает больше не о себе, но о других. Такие люди уже здесь, на земле, уподобляются птицам. Как же это может быть, мама? Разве у них вместо рук вырастают крылья? Удивился Николенька. Крылья эти, сынок, невидимые и обретаются человеком постепенно в больших трудах и непрестанной молитве. Тот, кто всегда обращается к Богу, ищет в нем защиту, получает в награду от него божественную силу.

0: всю свою жизнь полагались на Бога. Бог все управит, с искренней верой говорили они. Шли дни за днями, и вот в чреве мамы Натальи зародилось четвертое дитя. Понимая, что не в силах они будут выкормить и вырастить этого ребеночка, родители решили по рождении отдать его в приют князя Голицына, что располагался в соседнем селе. Но Бог благоустроил по-другому. Незадолго до рождения родительнице приснился вещий сон. Белая птица с человеческим лицом спустилась с небес и села ей на правую руку. Веки на лице этой таинственной птицы были крепко-накрепко сомкнуты. Человек-птица была слепой. Божий страх объял сердце и душу верующих родителей, и они решили оставить будущее чадо дома, полностью полагаясь на промысел Божий. «Мама, а тебе тоже снился вещий сон перед моим рождением?»
1: «Нет, сынок, вещи сны снятся очень редко и лишь тем людям, кого сам Бог избирает. Поэтому никогда не нужно обращать на сны внимание. Они порой случаются от усталости, порой же бывает и от лукавого. Он враг рода человеческого, ищет любой удобный повод, чтобы расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями».
0: «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия и Наталья узнали позже, когда у них родилась слепая девочка. Ведь она имела точно такое же лицо, как у белой птицы. А страх Божий, начало мудрости верующего человека, всегда хранит его в жизни от неправедных шагов. Ведь сам Бог с небесной высоты взирает на каждого из нас, зная все наши мысли, слова и поступки. «Лучше согрешить в милости, чем в строгости», — говорят верующие люди. Николенька задумался над этими словами, а мама продолжала свой рассказ. И вот в один из осенних дней Наталья родила своего четвертого ребеночка. «Слава Богу за все!» Так подумали благочестивые родители новорожденной слепой девочки. Когда настало время в таинстве крещения посвятить дитя Богу, родители принесли девочку в церковь Успения Божией Матери, которая находилась недалеко от их дома, в селе Себино. Священник с трепетом взял ребенка на руки и окунул его в чашу со святой водой. И вдруг благоухающий столб пара взлетел над купелью. «Что это? Что за чудо?» – дивились люди. «Эта девочка – дар от Господа», – сказал священник. «Она будет праведницей». «Я много крестил, но такое вижу в первый раз».
2: «Мама, а как это понимать? Будет праведницей?» – спросил Николенька.
0: «Ну, это значит, что она будет принадлежать единому Богу. И словно раба, верная своему хозяину, станет служить ему и словом, и делом».
2: «А что же было дальше, мамочка?»
0: «А вот послушай». «Матрона, Матронушка», — ласково приговаривал священник, отец Василий, через руки которого открылась миру великая тайна. «Вот и посвятили мы ваше дивное дитя Богу. Батюшка бережно передал живую драгоценность родителям. Имя ей будет Матрона, в честь преподобной Матроны Константинопольской». Так началась земная жизнь будущей святой старицы Матроны Московской. Матронушка с самого рождения была словно ангелом во плоти, ведь милостивый Бог послал ее на землю в помощь страждущим людям для борьбы со злой силой. Он вручил ей невидимое орудие, огненный меч и щит непрестанной молитвы, а Святой Дух, который наполнял все существо блаженной Матроны, позволял ей, слепорожденной, таинственным образом видеть и понимать то, что происходит на земле.

Она возвышалась всем сердцем к небесам, паря в них, будто птица, и видела все оттуда духовными очами. Мама замолчала и посмотрела на сына. Николенька задумчиво глядел в небо, по которому медленно, словно птицы, проплывали облака. «Неужели действительно бывают на свете люди, которые умеют летать?» — думал Николенька. «И что это за невидимый огненный меч и щит непрестанной молитвы, о которых говорила мама? Как может человек ими обороняться, если они невидимые?» Видя задумчивость и растерянность своего сынишки, мама бережно поправила ему воротничок и веселым голосом сказала: «Слушающий да уразумеет», и ласково щелкнула Николеньку по носу. «Мама, а почему сегодня нельзя есть сметану? Это же так вкусно!» «Потому что сегодня, сынок, среда. В этот день нельзя кушать ни молочное, ни мясное». «А почему?» – удивился мальчик, поудобнее усаживаясь рядом с мамой на диване. «Ну, слушай. Много-много лет назад, в среду, один из учеников Иисуса Христа, Иуда, предал своего учителя. А в пятницу люди, гонимые злой силой, самим дьяволом, распяли нашего Господа на кресте. Поэтому в память об этих печальных событиях православные верующие в среду и в пятницу отказываются от молочной и мясной пищи. А если в этот день мне захочется съесть мороженое или, к примеру, котлету, ну, очень-очень и очень?» И для большей убедительности Ника даже закрыл глаза, погладив себя по животу. «Нужно уговаривать себя не есть этого, даже если очень-очень и очень. Если ты постараешься, это будет твоим маленьким подвигом. Побеждая свои очень и очень, ты совершаешь свой небольшой подвиг, на который сподобляет тебя Господь». Такой подвиг совершала блаженная Матрона с самого рождения и уже в грудном возрасте отказывалась пить молоко и в среду, и в пятницу. Она крепко спала в эти дни, будто оберегая себя от чего-то недозволенного. «Мама, а почему другие дети так себя не ведут?» «Потому что Всеведущий Бог избирает себе служителей еще задолго до их рождения. Он знает тех, кто может выдержать все испытания, которые выпадут на их долю. И ради победы света над тьмою Бог наделяет таких людей чудесными, огромными, таинственными духовными дарами, чтобы при помощи их человек и другим помогал побеждать злую силу». «Значит, Матронушка с грудного возраста побеждала злую силу?» Николенька никак не мог понять, о чем говорила мама. «Да нет, солнышко, в грудном возрасте девочка лишь удивляла родителей необычным поведением. А вот с 7-летнего возраста, когда ей было чуть больше годиков, чем тебе, она стала исцелять людей, и у нее открылся дар предсказывать события. Не зря ведь священник при крещении Матроны сказал, что она дарованная от Господа». «А как Матронушка узнавала обо всем? Ведь она была слепой», – дивился Николенька. «В том-то и заключается, сынок, великая тайна Творца неба и земли. Я читала, что с младенческого возраста Матрона любила играть с иконами. Родители проснутся ночью, смотрят, а девочка сидит и в тишине ночной будто рассматривает иконы, играет с ними, а вокруг нее свет. Что за диво? Как знать, может быть, именно в такие ночи и открыл Бог слепой девочке духовные очи. А когда же Матрона спала, если она по ночам молилась и играла с иконами?» «А вот почти не спала. По-настоящему-то никогда и не ложилась. Полулежала на кулачке или на крохотной подушечке. Только Матронушка никому не жаловалась на трудности. Никто, кроме самой Матроны, не знал о том, что она была невестой самого Иисуса Христа и готовилась идти по жизни за Ним, чтобы беспрекословно выполнять Его святую волю.
Но вот однажды Матронушка решилась сказать об этом своей маме. «Мамочка, подготовься, у меня скоро будет свадьба». «Что ты, доченька?» – только и смогла сказать удивленная мама. «Что это ты говоришь?» Николенька тоже удивился. «Мама, а разве маленькие девочки выходят замуж?» «Матронушка, сынок, говорила не о земной свадьбе, а о небесной». Только ее мама этого не понимала, потому-то и была удивлена. Она пригласила священника, чтобы причастить девочку на дому, и все ходила в недоумении, пожимая плечами. А батюшка же, посвященный в тайны духовной жизни, догадывался, о какой свадьбе говорила Матронушка своей маме. Ведь Бог с рождения одарил ее смирением, кротостью, терпением и любовью. И вот через несколько дней вся улица, на которой жила девочка, неожиданно стала заполняться повозками с людьми. Люди, больные, немощные, страждущие, и все почему-то спрашивают Матрону. С той поры и стала Матронушка лечить людей, исцелять их от тяжелых недугов. Приложит пальчик к голове болящего, перекрестит его, скажет нужные слова, помолится и попросит для него у Бога исцеления. И человек уходит от нее радостный, здоровый, окрыленный. Обычные врачи из книг получают знания, а Матронушке их давал Бог. И в своих молитвах она вымаливала у Господа каждому приходившему к ней здоровье и радость. От непрестанной молитвы, которую она совершала, от того, что она часто накладывала на себя крестное знамение, на лбу у нее даже ямка образовалась. «За помощь свою Матрона ничего не брала у людей. Идите с Богом, — говорила она, — ничего мне не нужно». И благодарила Бога. Праведная девочка хорошо знала божественный закон, который старалась никогда не нарушать. А в Священном Писании сказано: «Даром получили – даром и давайте». Люди же в знак благодарности за исцеление оставляли ей кто что мог, кто одежду, кто продукты. «Ну как же так, мамочка? Ведь Матрона помогала людям, а благодарила Бога. За что же она его благодарила?» «За благодать, сынок, которой Бог одарил ее с самого рождения. За что мы и называем Матронушку блаженной». «Ну, засиделись мы с тобой, сынок, пора уже ложиться спать». Мама помогла Николе разложить диванчик, взбитая подушка торжественно возвышалась на постели. «Мне-то хорошо, — подумал Ника, — у меня есть подушка, и мне не придется спать на кулачке. А вот Матронушке-то было, наверное, так неудобно». Николенька не все еще понимал из того, о чем говорила мама, но ему почему-то особенно хорошо запомнился божественный закон, который исполняла Матронушка. «Даром получили, даром и давайте».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, болящей любови, болящего Павла, Константина, болящей Людмилы, болящей Натальи, болящей Натальи, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Людмилы, болящего Вадима, тяжко болящего Алексия, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, воина Германа, Кирилла, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, болящей Софии, Екатерины, болящей Ирины, болящего Петра, болящей Елены, Ии, тяжко болящего младенца Михаила, Марии, Виктора, Ксении с очадами, Василия, болящей Натальи с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Андрея, Елены, Андрея, Людмилы, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошколы «Трезвение». Ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о любви между мужчиной и женщиной. Православие однозначно утверждает, Бог есть любовь. 1 от Иоанна, глава 4, стих 8. И этим, в общем-то, братья и сестры, все сказано. Хотя в земной жизни понимание этой евангельской формулы чрезвычайно затруднено, потому что вместо Бога истинного нам предлагаются лжебоги в лице падших ангелов. Соответственно, вместо любви Божией в жизнь людскую постоянно вторгаются разные варианты лжелюбви, различать которые необходимо. Но возможность различать истинное лицо лжебогов дает нам верно осмысленное Слово Божие, то есть Священное Писание через толкование святых отцов в рамках православного мировоззрения. Попробуем же, братья и сестры, исследовать и понять в житейском смысле эту важнейшую тему. И вот я обращаюсь к такой задаче – любовь как первооснова христианской нравственности и вершина ее. Да, такое, казалось бы, несовместимое в житейском смысле состояние, когда фундамент одновременно является и кровлей, в полной мере оно характерно для православной нравственности. Ибо сердце любящего человека, с одной стороны, принимает в себя другого человека и в то же время отдает себя другому. Так и Господь живет внутри нас в виде образа Божия в душе человеческой, и в то же время Господь вне нас во всем сущем, как Творец и Вседержитель. Апостол говорит применительно к этому состоянию, «К вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам в нас не тесно». Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи с 11 по 12. Итак, еще раз подчеркнем, что православная нравственность целиком утверждается на любви. Христианская любовь – особое чувство, приближающее человека к Богу, делающее любого любящего человека богоподобным. Замечательный гимн любви во Христе Иисусе является нам глава 13 из первого послания Коринфянам апостола Павла. Любовь делает человека терпеливым, кротким, смиренным и благожелательным. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется на лучшее, все переносит. Истинная любовь всегда ищет правды и истины, а не лжи и угодливости. Любовь, православное ее понимание, представляет собой переживание особой духовной и нравственной близости, чувство сильнейшего внутреннего тяготения одного человека к другому. Любовь всегда готова на самопожертвование. Высшее самопожертвование любви небесной – Господь Иисус Христос. А высшее проявление любви земной – это материнская любовь, постоянно открытая самопожертвованию во всех проявлениях, вплоть до смертных мук за свое дитя. Как часто мы забываем в суете сует, что материнские страдания, которые открываются нам в обыденной жизни, есть крестоношение, есть искупительная жертва страждущей матери ради Христа. И в то же время уход от деторождения и от достойного воспитания детей со стороны матерей есть непреложный признак духовной смерти женщины. Здесь уместно подчеркнуть, что страдания сами по себе не гарантируют спасения. Пример – крестный страдалец, разбойник слева от Христа, окамененное сердце которого не приняло покаяние в отличие от благоразумного разбойника, вот этот страдалец не спасся. Поэтому святая обязанность православных людей по отношению к страждущим невоцерковленным людям призывать этих страдальцев к покаянию во Христе Иисусе. Вот православные люди должны как поступать. Чтобы подчеркнуть наивысшую значимость добродетели любви в православном мировоззрении, отметим, что любовь останется и в ином мире, когда прекратятся уже и вера, и надежда. Потому что вера заменится лицезрением Божьим, а надежда же станет сбывшейся явью. И только добродетель любви останется и будет царствовать во веки веков навсегда. Если сказать кратко,
то роль добродетели любви в жизни человечества есть исполнение закона. Это к Римлянам, глава 13, стих 10. То есть в любви реализуется весь замысел Божий о творении мира и о человеке в том числе. Давайте остановимся на вопросе «любовь и страсть». Разговор на эту тему начнем с понимания, что житейское влечение проявляется через волю и страсть. Воля есть проявление желательной сферы души человеческой. Другими словами, это форма деятельности души человеческой, это сила духа, данная нам от Бога как свободная воля. Это дар Божий, братья и сестры. А страсть? Страсть – это антиволя в человеке. Анти, напомним, это в переводе с греческого «вместо». Так вот, она присутствует в жизни человеческой в двух формах. Первая форма – это потребность плоти, это физиологическая потребность. И вторая форма – это бесовские наваждения, иллюзия потребности плоти, угождение бесовским мытарством. Влечение мужчины и женщины в богоугодном варианте завершается брачными узами. Христианский брак есть живая жизнь в двоих в семейном единении. Он имеет вполне конкретные цели, братья и сестры. Это первая цель – продолжение рода, и вторая цель – чтобы избежать соблазна блуда. Естественно понимать, что в супружескую любовь, как одна из слагаемых этой любви, входит и любовь страстная, происходящая из половой склонности к чисто телесным влечениям, проще говоря, из естественного тяготения человека к другому полу. Но это лишь слагаемая часть супружеской любви, а не самоцель брака. В порядке доказательства верности такой оценки брачных отношений сошлемся на общеизвестные примеры, когда муж и жена живут как брат и сестра и любят друг друга. Причем их отношения отличаются особой силой привязанности друг к другу, всеобъемлющей верностью и взаимным уважением. И не беда, что такой род отношений чаще устанавливается с возрастом, где-то после 40 лет. Гораздо важнее, братья и сестры, что такие отношения имеют место, что они не редкость. Итак, укрощение страстей человеческих производит свободная воля. Свободная воля управляет нашими желаниями, потребностями плоти. Поэтому свободную волю важно укреплять, определенным образом тренировать. Если говорить о накопительной функции силы духа, то есть воли человеческой, то она слагается из совокупности силы и длительности перенесенных человеком страданий. То есть вот накопительная функция зависит от силы страданий и от длительности страданий, которые мы переносим. Здесь нет никакой замысловатости и лукавства. Только не исполняя возникающие желания, смиренно перенося боль и другие неприятности жизни, мы накапливаем энергию духа, то есть укрепляем волю братья и сестры. Имея же здоровую, сильную волю, человек способен обуздать некую страсть, но далеко не всякую, потому что закон греха сильнее закона ума. Отправляю вас к Римлянам, глава 7, стих 23. В прямом столкновении, если они встретились, то закон греха сильнее закона ума. Поэтому человек для преодоления страстей должен обращаться к помощи Божьей. И цитирую, «потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это тоже послание к римлянам, но уже глава 8, стих 2. Поэтому только к Господу мы должны обращаться, иначе полного успеха нам не добиться. Вот остановимся на вопросе о некоторых физиологических различиях мужчин и женщин. Общеизвестно, что женский организм гораздо более многофункционален, чем мужской, потому что он приспособлен рожать детей и вскармливать их грудью. Еще одно отличие женского организма в том, что половая функция женщины не прекращается ни на минуту в ходе созревания яйцеклеток, в то время как мужчина восполняет половые клетки лишь периодически, по мере того, как он их расходует. Как следствие, вывод –
что затраты сил на половую функцию в женском организме гораздо больше, чем в мужском организме. Поэтому Господь дал женщине некоторые послабления в том, что организм женщины легче переносит боль и страдания. Он в этом смысле как бы более детский. Мужской же организм за счет некоторого вот запаса, большего запаса сил, способен переносить большие нагрузки со стороны внешнего мира. Оберегая семью от внешних воздействий в трудах и заботах по защите семейства, мужской организм нуждается в более сильной воле. Поэтому с юных лет мужчины тренируют свою волю, учатся преодолевать страдания. Сакральные лица семьи по старшинству – отец, сын и мать. То есть изначально признается, что сын в волевом смысле сильнее матери, на чем и строится, собственно, семейная иерархия. Как ребенка надо воспитывать до 12 лет, особенно, чтобы он не опустился до социального низа, не стал бы недочеловеком, так и женщина нуждается в руководстве даже в зрелом возрасте, братья и сестры. Женщине вредно жить вне семьи, вне посторонней воли, которая обязана принуждать женщину не расслабляться, не приобретать дурных навыков и не склоняться ко греху. Обратим внимание, братья и сестры, как в последние десятилетия падает уровень нравственности женщин, которые порой уже с юных лет курят, пьют пиво, приобретают другие мужеподобные признаки. Все это происходит из-за физического умирания отцов. А сынов в таких семьях нет. И возглавить семью, в общем-то, некому. Потому что один ребенок, девочка, сына нет, отец умер. Вот и происходит нравственное падение женщин. Все, которое мы сегодня имеем. У мужчин физиологически наблюдается асимметричное устроение тела. И особенно мозга, где заметна разница в развитии полушарий мозга. У правополушарных более развито образное мышление, мы знаем, а у левополушарных превалирует логическое мышление. Так вот, эта асимметрия наблюдается у мужчин. У женщин асимметрия менее заметна. Они физиологически ближе к животному миру, где асимметрии, в общем-то, нет. Поэтому мозг у женщин биполярен. То есть полушария мозга равноценны. Женщина более физиологична, более природна. Братья и сестры, надо об этом знать. Соответственно, как более физиологичную, женщину лучше не искушать абстрактными понятиями, например, верностью. Для примера сошлемся на факт, что раньше нередко в жены брали иноплеменных, захваченных в войнах, и они, вот эти женщины, становились хорошими женами и матерями для победителей мужчин. Следует понимать, что женщина, как ребенок, может обмануть и бессознательно, не в силах четко различить реальные события от плодов своего воображения, от мечтаний. Братья и сестры, мы должны это понимать, в том числе и женщины должны понимать. Напомним, что затраты жизненных сил на половую функцию у женщин гораздо больше, чем у мужчин. Соответственно, для сознательной жизни у женщины остается меньше ресурсов. У нее меньше проявляется абстрактное мышление, поэтому женщина больше живет чувствами. В свою очередь, мужчина, дополнительный ресурс жизненных сил, наряду с тренировкой тела и воли, направляет вот этот ресурс на развитие своих мыслительных способностей, на политическую научную деятельность. Вот один из ответов, почему мужчины вот в этих сферах больше преуспевают. Попытки горе-ревнителей равноправия полов уже сегодня принесли крушение в жизнь западноевропейских цивилизаций, где активно идет замещение природных, естественных этносов химерными этническими образованиями типа афрошведов, наверное, слышали, афрошведы, или франко-азийцев. На грань крушения поставлены и славянские народы, принимающие псевдокультуру западных ценностей, где нет места природным законам коренного различия физиологии полов. Поэтому можно смело утверждать, что Святую Русь наследуют потомки тех православных людей, которые сохранят в неприкосновенности физиологические различия мужчин и женщин
и подкрепят их соответствующим психологическим обеспечением в виде безусловной верности морально-нравственным требованиям православия. Братья и сестры, подчеркиваю, Святую Русь наследуют потомки именно этих людей. Остановимся на вопросе мужской и женской типы влечения полов. Апостол Павел говорит: «Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». К Ефесянам, глава 5, стих 33. Мы уже говорили о физиологических отличиях мужчины и женщины. Говорили о том, что влечение человека к кому-то или к чему-то состоит из воли и страсти. Где воля есть сила духа человеческого, а страсть есть физиологические потребности организма или же действия бесов на человека в другом варианте. Сразу скажем, что страсти равнозначны как у мужчин, так и у женщин, потому что бесы искушают одинаково тех и других. То же самое относится и к физиологическим потребностям организма. Поэтому тип влечения зависит прежде всего от состояния воли человеческой. Если воля превосходит страсть, то этот тип влечения принято называть мужским. Если страсть сильнее воли, то это женский тип влечения. Здесь без внешнего контроля никак не обойтись. Такому человеку бывает полезным принуждение. Если говорить о психологически здоровых людях, то изначально мужчине легче любить. У него для этого больше сил в распоряжении. А женщине, братья и сестры, легче бояться, имея в виду здоровую боязнь, когда не хочется обидеть старшего рода, не хочется нарушить иерархию семьи. Вот это здоровая боязнь, которой не надо стыдиться. Любовь всегда связана с послушанием. И как хороший ребенок послушается не из чувства принуждения, а из уважения, из чувства любви к родителям, так и благочестивая жена с удовольствием слушается мужа, радуясь, что он, муж, берет на себя ответственность за принятие решений, на себя берет, то есть заботится о ней, о своей жене. В этой связи уместно вспомнить и о страхе Божьем, с которого начинается любовь к Богу. Проявления эти подобны проявлениям здоровой любви к родителям, которых человек уважает и боится огорчить чем-то. К сожалению, в обществе сегодня распространились антиправославные взгляды на роль мужчины и женщины в жизни, на их взаимоотношения. В результате природная гармония, отношения полов травмировано. Общественное воспитание ориентируется на приоритеты равенства полов, что проявляется в повсеместном вырождении русского и дружественных ему народов. Братья и сестры, вот так вот проявляется вот это равенство с позволения полов. Конкретнее о проявлениях любви в жизни человеческой. Вот я хочу несколько конкретных проявлений этих обозначить. Ну, прежде всего, любовь – единственная из душевных чувств, данная от Бога. Почему единственная, зададимся вопросом? Да потому что все остальные чувства родились уже в сердце человеческом, из чувства любви. Поэтому все эти чувства после смерти тела исчезнут. Останется только любовь, вечное неземное чувство. Любовь – это энергия души, это дар Божий. Соответственно, у любви человеческой есть только количественная характеристика. То есть качество ее не оценивается, потому что невозможно оценивать Бога. Мы помним, что Бог есть любовь. Добавим сказанному, что любовь – первичное понятие в христианском богословии. Вот это первое. А второе – синоним любви – жалость. Общее у этих понятий то, что любовь и жалость направляются от сильного к слабому, но не наоборот. И напрасно, если кто-то попытается оспорить это положение. Любовь от Бога ко всему сущему, к Богу же в обратную сторону возвращается лишь отражение любви. Это благодарность Богу. Отражение любви – благодарность Богу. Братья и сестры, уловите эту деталь. Жалость – достаточно краткое по времени чувство. Любовь же длится большее время. То есть любовь Божия бесконечна, она вне времени. Вот это отличие любви
и жалости. Теперь хочу остановиться на понятии взаимной любви. Так вот, взаимная любовь возможна потому, что все люди слабы, и поэтому могут любить друг друга за слабости других, покрывая их от своей любви во взаимности. Взаимная любовь супругов перетекает от одного к другому, как бы пульсирует, так как в одном случае более силен, скажем, муж, когда он несет материальное бремя семье, но усталый муж приходит домой, возможно, у него раны, и тогда уже жена становится для него опорой и благодетельницей. Важно понять, братья и сестры, то, что вовсе не обязательно, что сильный любит слабого. Чаще бывает наоборот. Проверим себя, братья и сестры. У этого сильного нет достаточных сил, чтобы восполнить все слабости слабого. И тогда сильный презирает слабого, как часто мы с этим встречаемся. Теперь вот я еще одну такую конкретную характеристику хочу остановиться на ней. Любовь к Богу – понятие многосложное для изъяснения. Напомним, что начало премудрости – страх Божий. То есть Бога надо почитать прежде всего, потому что Бог несравним по силе своей, а сильного любить – лицемерие, сильного приличнее почитать. Однако в Новом Завете появляется новое понятие «любовь к Богу». Откуда возникло это понятие, зададим себе вопросом, братья и сестры. Почему стало возможным любить Бога? Ответ лежит через крестные страдания Иисуса Христа, который распят был за нас, и с тех пор христиане познают Бога через страдающего за людей Христа, через свою любовь ко Христу страдающему. Так впервые в истории человечества появилась вершина любви, любовь к Богу. Она только в новозаветные времена появилась. Однако для ясности скажем, что абсолютному большинству православных доступен начальный этап любви к Богу, видя страха Божия. И только много потрудившиеся ради Христа угодники Божии в своем служении достигают познания любви к Богу через любовь ко Христу распятому, то есть достигают вершины любви к Богу. Далее хочу остановиться на вопросе, то, что в семейной жизни любовь – категория фундаментальная. Мы уже говорили, что муж любит жену больше, так как он сильнее. Жена же по семейному статусу больше почитает мужа как главу семьи. Любовь же жены в большей мере направлена на детей. Они слабее и нуждаются в поддержке. В то же время взаимная любовь между супругами – заветная цель брака. Однако это цель, но не обязательное явление реальной жизни. На практике очень часто супруги презирают слабости друг друга, ссорятся, из-за чего растрачивают силы свои впустую, братья и сестры. Не берегут эти силы, не накапливают их для любви. Здесь следует сказать о необходимости нормальной иерархии семьи. Если жена подстраивается под мужа, хорошо обоим. Есть надежда на то, что дети вырастут морально здоровыми людьми. Если же муж подстраивается под жену, плохо обоим. Кроме того, в такой семье нельзя рассчитывать на моральное здоровье детей, которые наследуют от родителей дурное воспитание в атмосфере искаженной природы человеческих отношений. Далее я хочу остановиться на том, что женщина больше нуждается в любви, так как по природе она не может утешить себя сама. Ввиду того, что женщины больше страдают без мужчин, у них развиваются истерические реакции. В этом как раз и корневая причина склонности таких женщин к психологической зависимости. Вот почему они чаще становятся жертвами дельцов от дианетики, всяких экстрасенсов, сектантов и тому подобных, в кавычках, специалистов по душевному состоянию. Мужчина же, обладая большим волевым потенциалом, может сконцентрировать свое волевое усилие и заставить свой мозг работать с большим напряжением, чтобы найти себе утешение в делах и заботах вне семьи. Почему антинациональные силы в России направили свои усилия на дискредитацию любви, братья и сестры? Прежде всего, причина в стремлении снизить качественные характеристики грядущих поколений жителей России.
Ибо рожденные вне любви дети изначально имеют затемненный образ Божий, то есть не могут быть опасными для слуг дьявола. Во-вторых, новые властители России стремятся перевести воспроизводство населения на научно отработанный вариант племенной работы в скотоводстве, братья и сестры. Подчеркиваю, новые властители России стремятся вот на научную базу подвести, вот, и базу эту берут из племенной работы в скотоводстве, когда вместо семьи есть сожительство. В этом варианте в скотоводстве, напомню, потомство планируется и по количеству, и по качеству, и по срокам рождения. Казалось бы, все хорошо, но применили к людям это, все хорошо. Однако, братья и сестры, родителей в этом случае полностью лишают проявления свободной воли и человеческой любви. А рожденный человек несет на себе груз убиенных во чреве матери своих братьев и сестер, которых, так сказать, посчитали ненужными. В-третьих, здесь хотел бы сказать, сексотехнологи, как они себя называют, по аналогии с политтехнологами. Так вот, и сексотехнологи рассчитывают через внедрение дешевых, примитивных, по сути, технологий скотоводства организовать строительство современного цивилизованного общества, как они называют. Понимать надо царство Антихриста, уже в ближайший исторический период, когда созданный таким образом народ-богоборец пойдет открытой войной на Христа и его святое воинство. Впрочем, опыт такого рода еще жив в памяти нашего народа, братья и сестры. Это попытки воспитания советского человека, мы их помним. Это опыт гитлеровской Германии, человеконенавистнических режимов в ряде других стран. Опыт, мы знаем, это и Пол Пот, и ряд других политтехнологов, которые занимались этим проблемами. Теперь идея остается, но меняются подходы к ней. Упор делается на деторождение под контролем сил тьмы. Раньше были другие технологии, сейчас вот деторождение берут под контроль. И в заключение, братья и сестры, о чем я хочу сказать. Первопричиной очевидных бед в области семейного строительства и деторождения в нашей стране является позиция мужчин в этой области. Подчеркиваю, позиция мужчин. Мужчины организовали борьбу женщин за социальные права, чтобы получить доступ к чужим женам, оторванным от семьи. Таким образом, мужчины как бы возжелали жены ближнего своего, а фактически потеряли целомудрие своих жен. Современная женщина вырвана из объятий семьи и стала беззащитной перед страстями. Однако сегодня время говорить о возрождении в полной целомудренной мере любви между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, эта задача актуальна для народа православного, так обозначим. Следует добиваться возможности физического проявления образа Божия на земле через любовь. Ибо Бог есть любовь, и человек рождается только в любви. В похоти же рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых иное, чем у человека как образа Божия. Братья и сестры, мы должны для себя уяснить это. В похоти рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых, вот оно иное, чем у человека как образа Божия. И, подводя итог, будем же оберегать и саму любовь, и возможность ее сохранения среди людей в неповрежденности. Жив Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ведущая Татьяна Миронова. Сегодня мы с вами рассмотрим семейные слова, обозначающие мужа и жену. Слово «муж» – оно родственно понятию «ум». Это слово происходит от индоевропейского корня со значением «думать», «мыслить». Иной исконный смысл у слова «жена», образованного от индоевропейского корня «генос», что значит «рождать». Так язык наш изначально устанавливает четкую иерархию семейных отношений мужа и жены. В этой иерархии женщине отводится биологическая роль, рождающей потомство, а мужчине предназначена роль социальная, роль думающего, то есть заботящегося о своей семье, роде, стране. В этой иерархии мужчина и женщина имеют свои общественные обязательства и несут свои семейные обязанности. И когда в нынешнем и прошлом веках насильно вводилось равноправие полов, то это взломало прежде всего архетипы нашего сознания, ибо генетическая и языковая память диктует мужчинам и женщинам выполнять особые, возложенные Богом и природой задачи. Об этом гласят и суровые народные приговоры: не петь курице петухом, не быть бабе мужиком. Задачи мужа и жены столь различны, что архетипы нашего сознания разводят мужчину и женщину по разные стороны мира. Мужа, мужчину, мы мыслим под диктовку архетипов нашего языка, стоящим по правую сторону от Творца. Мужчина соотносится с понятиями дня, солнечного света и жизни. Жена в этой иерархии расположена по левую сторону от Создателя. Она связана с понятиями ночи, лунного света и смерти. Эта исконная иерархия настолько прочно сидит внутри каждого из нас, что до сих пор порождает такие традиции и ритуалы, как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол. Обратите внимание, как женщина становится возле своего мужа. Непременно пристраивается слева. Такой же архетип действует при устройстве застежек, при пошиве одежды на правую сторону для мужчин и на левую женщин. Вы думаете, это веяние моды? Нет. Это древний архетип, сохранившийся в традиционном пошиве одежды. Приметы наши гласят: лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется, челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба, кланяться женщине. Вот так в традициях заложены разные роли мужа и жены. Язык наш закладывает в нас и глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. Ведь в русском языке семейные слова не только муж и жена, но и мужик и баба. Почему именно они избраны как основные повседневные знаки мужа и жены в разговорном русском языке? В слове «мужик», производном от слова «муж», также живо значение мыслительности ума, но в нем еще привнесена задача ответственности за семью. Слово это «мужик» хранит в себе оттенки самостоятельности, мужественности, силы. Недаром говорят слабаку: ты не мужик. Подбадривают малодушного: будь мужиком. И в похвалу мужчине обычно звучит: настоящий мужик. По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине на Руси неприложимо слово «мужик», это означает, вы же сами это все понимаете, что он не состоялся как член общества, он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен. А вот у слова «баба» изначальное значение «болтушка, балаболка, говорунья», ведь корень «ба» исконно означал баять, балаболить, болтать. И нет в том ничего уничижительного, ибо наша русская баба, по сути своей, беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают,

0: когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом скажут. Но именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально повторяющей «ба-ба-ба», потому что женская социальная задача. Послушайте это, вдумайтесь, почему женщина-баба? Обучить потомство родному языку. А для этого и необходимо баять и балаболить без конца. И для этого и поговорки наши придуманы: «Баба, что горшок, что не влей, все кипит. Бабу не переговоришь». При этом женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. «Баба, что мешок, что положишь, то и несет». У женщины, в отличие от мужчины, иной склад ума. Этот склад ума идеально описывается формулой, высказанной при мне одной рассудительной дамой. Она-то сказала так: «Откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу?» Мужская оценка всякой женщины: «Баба дура». Ну, вы, конечно, слышали не раз: «Баба дура». Она основывается именно на различии мужской и женской ролей в обществе. Пословицы и поговорки описывают женский ум так: – пока баба с печи летит, семь дум передумает. У бабы волос долог, а ум короток. Бабьи умы разоряют домы. Жене бабе не нужно много ума. Ее врожденный талант и Божье дарование – речистость. Ведь человеческая речь, язык народа для жены и матери – это не просто способ общения с членами семьи. Человеческая речь – это национальная картина мира, которую необходимо внушить потомству, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении своих первых лет жизни. И действительно, современные исследования показали, что в течение первых полутора лет жизни младенец запоминает до 50 слов. Причем уже к 6 месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки не какого-нибудь, а именно его родного языка. К 2 годам младенец знает уже около 300 слов. В 3 года ребенок, вдумайтесь, осваивает по 1000 слов. Он и не умеет еще ни читать, ни писать. Он не знает практически ничего, но он знает 1000 слов родного языка, а к 6 годам понимает примерно 10 000 слов. А значит, в совершенстве овладевает родным языком. Таким образом, фантастика, скорость обучения языку в детском возрасте составляет 20 слов в день. С подобной социальной задачей обучить своих детей родному языку в таком колоссальном объеме может справиться только баба, беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена осуществлять столь важную для рода и нации задачу – передавать молодому поколению наследие предков, родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово «баба» является еще термином родства. Баба, бабка, бабушка – это мать одного из родителей, наибольшее количество времени уделяющая своим внукам. Именно она сказывает сказки, баюкает, поет колыбельные потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущему всему женскому роду. Сама женская русская речь резко отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят: «Приехала баба с города, привезла вестей с 3 короба». Женщина – бытописатель, а, следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке рождены женщинами, потому что именно женщины, бабы, говорят с детьми, сюсюкая и умиляюсь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйственных правил, эти слова выглядели так: миса, чаша, вила, ложица, таз. Именно женщины в своем словоупотреблении привели эти слова в уменьшительно-ласкательную форму, а потом многие из слов утратили первоначальный облик. Это уменьшительность от того, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи, а обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадается на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни. Такова наша русская баба. И в произношении женщина отличается от мужчины тембром голоса, темпом речи, характером пауз. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3 секунды, а женщины молчат лишь 1,5 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку: лукавой бабы в ступе не утолчешь. Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль, и на стремление жены непременно возразить находят себе утешение: собака умней бабы, на хозяина не лает. Женщинам сподручнее размышлять вслух. И когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Формула коллективного женского мышления: 3 бабы – базар, а 7 – ярмарка. А мужчины думают не вслух, а про себя, потому что они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены: «Баба бредит, да кто ей верит?» И говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга, так как мужику важен смысл сказанного, а баба предпочитает наслаждаться формой речи. Вот и девочки раньше овладевают языком, осваивают звук за звуком и начинают говорить они правильнее и чище. Сказываются природные женские задатки. А мальчики долго помалкивают, а заговорив, пренебрегают произношением, зато с раннего детства любят делать умозаключения. Женщины избегают грубых слов, интуитивно не любят матерщины. Мужская же речь груба. Для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней муж часто использует криминальный жаргон, так как эти слова обладают особой энергией, позволяющей маскировать даже внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обычную речь криминальные, сильные в энергетике слова: накололи, кинули, наехали, мочить. Женщинам не нужно демонстрировать силу. И баба чаще всего игнорирует подобное словоупотребление. Мужчина же и в отношении к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство. Баба с возу кобыле легче, бабе волю дать не унять. Знай, баба, свое кривое веретено. Да, мужчина и женщина, мужик и баба. Они не только по-разному говорят и мыслят, они природой и обычаем предназначены для разных дел. Причем мужская работа имеет конец и отдых, а женская – никогда. Вот как об этом повествует старинное полесское сказание, услышанное и записанное от старой крестьянки белорусской. Шел Господь по земле. Пришел он к женщине, а она жала жито. И говорит ей Господь: покажи мне дорогу, я заблудился. А баба же не знала, что это Христос ходит по земле, и отвечает ему: вон там мой муж пашет, идите туда, куда он покажет, потому что мне совсем некогда. Тогда ей Христос и говорит: у тебя никогда времени не будет, Ты будешь одну работу делать, а 10 тебя будут ждать. И пошел Господь к тому мужику, а тот оставил свою пахоту, остановил быка и повел Господа, показал ему дорогу. И сказал мужику Господь: у тебя всегда будет время. Полесская крестьянка, рассказавшая эту притчу, добавила к ней от себя: и что же? Бывало, я со своим мужем ставим копны. Он кладет, сметывает стажок, а я лезу на тот стажок, укладываю. И так целый день. Придем домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и все делать, и дети есть хотят, и муж хочет есть. Он придет, сядет, и все. Одну работу делали, но у него есть время, а женщина все одно работает, потому что ей так Господь сказал, и она сама виновата, что захотела только работу знать. Вот так премудро сказала белорусская крестьянка. И правда, на Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которой не переступали ни мужчина, ни женщины. Мужчина обязан был пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова, молотить. Женщина копала и полола огород, жала хлеб и лен, обихаживала скотину. Сено гребли и сушили вместе, но эта работа считалась на Руси в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская работа. Будучи сеятелем, мужик мыслится главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Сеятель должен был выходить в поле чистым, в чистой рубахе, босиком. Тогда урожай обещался быть хорошим. Женщинам запрещено было участвовать в севе. Зато именно бабы были жницами. Жатва была словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, одевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя, дар Божий. Новый хлеб. Разумеется, по обычаю установленное распределение мужицких и бабских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщинам приходилось выполнять и многие мужские обязанности. И она была вынуждена пахать, засевать, ехать в лес за дровами, и на ней продолжали лежать все женские домашние дела. Вероятно, от этой веками выработанной необходимости женщину никогда не осуждали, если она брала на себя мужскую работу. А вот если мужик принимался за бабьи дела, его высмеивали. Обычай это запрещал. Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик за его стенами, во дворе, на улице, в лесу и поле. И об этом говорилось так: мужик с бабой, мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует. Мужик в лесу не вор, а дома не хозяин. Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связаны, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых не в проворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток. Итак, мужчина и женщина, муж и жена, те же мужик да баба. Это семья, ячейка общества, основа развития нации. Как же и чем они движимы в жизни сегодня? Как представляют свои роли в новой современной русской жизни. Наша русская картина мира устанавливает особые функции. Мужчины и женщины в обществе и семье, муж, мужчина, мужик, отвечает за страну, общину и семью. Он обязан о них думать. По зову языка обязан заботиться о своих ближних, их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рождать и обучать. Не случайно обучать. В этом слове есть корень «ук». Это слово «обучение» и «ухо» – однокоренные слова. Итак, баба призвана обучать прежде всего родной речи, языковой картине мира. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужик. Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве должен мужчина. Женщина во власти – это недоразумение и беда. Женщины должны быть в подчинении и под опекой, ибо по народному убеждению они не имеют своего разума. Мальчикам требуется мужское воспитание после того, как они научились говорить, то есть после 7 лет, как было раньше, они поступали под мужскую руку. Здесь их уже обучали не столько говорить, сколько думать. Дочери в счет не шли. Причем в русской крестьянской семье дочери находились исключительно под опекой матери. Сами готовили себе приданное, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства и будущего бабьего дарования речи. Данная картина мира прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы общества разрушают цельность этой картины. Равенство мужчин и женщин порождает перекосы в управлении. Мужчины административно вынуждены подчиняться женщинам на предприятиях, в бизнесе, в хозяйстве. Женщины занимаются здесь не своим делом, возвышаются над мужиками и вынуждены их презирать. Мужчины переходят в подчиненное бабам положение, уничижающее их статус, и оттого они меняются психологически. Равенство мужчин и женщин разбивает семьи, ибо женщина вступает в управление семьей, а мужик устраняется от этого. При этом даже самая вздорная и своевольная баба всегда презирает мужа за безволие и слабость, ведь национальная эта картина мира диктует ей иные представления о семье. А самый покорный и безгласный муж ненавидит жену за свое унизительное, подкаблучное состояние, ведь он тоже языком родным научен правильной семейной и общественной иерархии. Равенство мужчин и женщин породило пагубное совместное обучение девочек и мальчиков, которое разрушает психику наших детей. Мальчики и девочки думают и говорят по-разному. В обучении девочки преуспевают в силу лучшей поставленности речи, а мальчики отстают, потому что, умея думать лучше девочек, не так быстро реагируют и отвечают. В итоге девочки успевают быстрее мальчиков и психологически возвышаются над ними со школьной скамьи, а потом в силу привычки также стремятся доминировать в семье и обществе. Наконец, необходимость женщинам зарабатывать на жизнь, то есть быть пахарем, сеятелем, кормильцем семьи, а значит выполнять мужскую роль, разрушает ее психику и статус, дающий жизнь и обучающий. Баба перестает рожать и перестает передавать детям язык и традиции. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящие семью, теряют свое мужское начало, позволяющее им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны. Вот эту ситуацию, буквально перевернутость с ног на голову, нам надо преодолевать. И я убеждена, мы ее преодолеем, ведь наш помощник в этом – родной русский язык.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами была Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Всего вам доброго!

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святой блаженной Матроны Московской, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Акафист святой блаженной Матроне Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года. Душеполезное чтение из духовного наследия святителя сербского Николая Велимировича. Минуты духовной поэзии. Рассказ для детей. Лариса Пилипенко. «Мы идем к Матронушке». Читает Валентина Александровна Зубкова. Радиошкола «Три звенья» Владимира Алексеевича Михайлова продолжит нашу программу. А в завершении беседа из цикла «Язык живой и мертвый», подготовленная доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Воскресе, Господь! А кому явился Господь первый? Не мужчинам, не апостолам, а явился Марии и сказал: Марии, не прикасайся. Они первые пришли на гроб, утру глубоко. И они, идя дорогой, думали, кто им отвалит камень и гроб. Камень был очень большой, велик тяжело, как вы слышите по славянски. И вот немощные, как будто бы страха ради иудейской апостолы, спрятались куда-то. Да, они идут. Любящее сердце не боится ничего. Оно стремится, и как птица на особище найдет, слетается на свое гнездо, так и они рвались к Господу, чтобы помазать рвоносное тело. И слышат от ангела, его здесь нет, он воскрес, шедший проповедите учеником его. И вот они шли и проповедовали Евангелие Царствия Божие. Те, которые при кресте боялись, все разбежались от Господа. Господь дал такую силу, что они прошли всю вселенную и проповедовали Евангелие всей твари. Шедше научите все языки крестящих во имя Отца и Сына и Святого. Учащих блюсти вся, велико заповедов вам. И сейчас с вами есть во все дни
3: до скончания века.
2: Аминь. Вот, возлюбленные, вот ваш праздник, особенно женской. Жены мироносицы, они прославлены с первых веков христианства. Все, кто беседовал с Господом, они шли, помните, самарянка, которая шла и проповедовала Евангелие, и была брошена в колодец. Ее последовали сыновья Фото Фатит, также прославляли Господа и также были замучены за Христа Спасителя. Вот что делали жены мироносицы. Они шли к царям и не стыдились, как Мария Магдалина. Что она преподнесла? Он говорит, как яйцо не может быть красным, так и как может мертвый человек воскреснуть. И на глазах его
4: что?
2: Вот, возлюбленный, какие Господь творит чудеса. Он, почему и церковь, она величая Господа, она тысячи Бог творяет чудеса. И вот это чудо, воскрешение Божие, это возлюбленные. Апостол Павел прямо говорит, если Христос не воскрес, то суетная наша вера. Значит, зря мы молимся, зря мы в храм ходим, зря мы постимся, все как будто зря. Но мы видим, что не зря. Радость-то только дает кто?
3: Господь.
2: Да. Крепость и радость, и сила. И Господь он дает такую радость несказанную. И здесь читал заметки одного архиерея, он думал, что в миру есть радость. веру есть сладость. И вот пустой вечер, все они собрались, прекрасная музыка, прекрасный буфет, все прекрасно. И он видит, что от всего прекрасного, от этого земного, он не увидел ни радости, ни нежности, ни сладости, не вкусил, а от Господа он получает такую великую. И пришла молитва, что Господь наполняет сердца верующих радостью и весельем. И вот он стал выбирать и увидел, что все Слово Божие проникнут радостью. Радуйтесь. Господь говорит, и веселитесь, как он стал апостолом. И первое, что когда явился апостолом, он преподал мир, и апостол сказал, радуйтесь. Вот эта радость, воскресение Господа Иисуса Христа должно заполнить все наше сердце. Чтоб в этой радости, а Господь сам говорит, и этой радости от вас никто не отвинет. Потому что это не земная радость, возлюбленные братья и сестры, не пиры, не компании, не суетные веселья, а здесь радость духовная, неприходящая, вечная. Вот что значит радуйтесь. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, взорвённо благодарите Господа. Вот возлюбленные. Научились ли мы этой радости или нет? Пока еще не пустили. Почему? Мы очень оземленны. Мы чаще мы притягиваемся к земле, к суетности к этой человеческой, к земной. Все нам чего-то не достает, мы еще суетимся. Женщине надо новое платьице, шить кофточку, юбку. Она начинает пилить мужа, того не хватает, другого в доме не хватает. И от этого радость или нет?
4: Нет.
2: Здесь только одна скорбь. А Господь и скорбь побеждает. Господь все разрушает, все узы сатанинские. Вот поэтому будем в первую очередь смотреть, блаженные были. Они не смотрели, какая у них одежда. Что на них одет? Рубище, да, какое. А они смотрели, что было в сердце чисто. Чтоб оно радовалось, о Господи. И когда они видели вот этот суетный мир, некоторые плакали. Помните, блаженный Василий, когда шел, и где было пьянство, он все разврат, он становился в этих увеселительных домах и плакал. Или бросался по углам кореньям, отгоняя демонов, которые хотели свить гнездо в этом доме. Там наверху. И вот возлюбленные братья и сестры, чтобы вот это никто не отнял от нас этой духовной радости, мы и стараемся, как птицы, летящие на свое гнездо, так и мы спешим в Божий храм, чтобы здесь нас честным союзом Господь связал, дал свою любовь. И то, что Он оставил женам мироносицам, радость, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Это называется обновленная жизнь, возлюбленная. Обновленная. То есть то, что старое мы имели, мы должны отбросить и обновить. Обещавшее естество человеческое. И вот смотрите, как говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, в 4 стихе. Мы погреблися с ним крещением в смерть. Слышите, братья? Крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни. Плохо или хорошо, братья и сестры?
4: Хорошо.
2: И вот Господь обновляет всех нас своим чудным, светлым Христовым воскресением. И сколько бы раз мы не пели гимн, Он сюда еще с большим удушевлением отдает нам силы, прилив энергии и обновления и освящение, и радость несказанную. Ходить в обновленной жизни, проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть в нас для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа. С появлением весны должен умереть ветхий наш человек. Слышите, братья и сестры? То есть греховный человек должен умереть и обновиться в жизни вечной не ко греху, а к добродетелям. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился на земле. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни. Семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силой Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые листья, сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающейся мертвую, мертвую для греха, живой уже для Бога. Во Христе Иисусе говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе 11 стих. Великое преимущество ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же, братья и сестры, с радостью будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде, озаренные светом истинным. Не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной, что?
5: Жизни.
2: Жизни, правильно говорите. Вот, братья и сестры, вот нам урок. Видите, женщины преподнесли нам какой урок. Они не побоялись, что раны идут. Не побоялись ни разбойников, не побоялись грабителей, не побоялись ничего. Они шли с молитвой и с твердой, что?
3: Верой.
2: Что они помажут живоносное тело Господне. Вот, возлюбленный, так и нам надо стремиться. И наша душа, наше тело должно быть всегда чистым. Чтобы жизнь наша была в чистоте. И тогда Господь будет всегда с нами. Он прямо говорит, когда прощался с учениками и возносился на нем, аз есть с вами во все дни
3: до скончания века.
2: Видите, вы знаете, братья и сестры, все. А Господь говорит, знающий Слово Божие и не исполняющий, биен будет что? За дело или не за дело?
3: За дело.
2: А за дело, братья и сестры, потому что мы великие грешники, как будто каемся, и опять, как сестры, в осень часто тянемся. Вот некоторым не справиться с табакокурением, не справиться с винопитием, не справиться с блудом, еще с чем-то не справиться. Так я говорю или нет?
3: Да.
2: Женщины с вещенокопительством. Как наполнили один, так надо, что и другой. Как нищий сумму, если полную набил, так охота и вторую. А хорошо это или плохо?
3: Плохо.
2: Вот, братья и сестры. Поэтому задовольствоваться тем, что Господь посылает. Помните, вы поете чуждое стихотворение «Слава Богу за все и за скорбь,
3: и за
2: радость». Вот, братья и сестры. Вот когда будет обновляться наша жизнь. Вот тогда мы будем с Господом. Тогда мы почувствуем силу любви Христовой. А пока мы живем мирской жизнью, мы далеки от Господа. И наше сердце не наполняется той радостью, что испытали апостолы, что испытали жены мироносицы. Вот видите, говорили, что женщина – это слабый сосуд, и церковь никогда не прославляла, а только князей да бояр. Неправда. Уже с первых веков жены христианские, жены мироносицы, они были записаны где? В божественном
5: Евангелии,
2: в божественных посланиях. Везде уже женщина имела великую благодатную силу в распространении веры Христовой. Что дал Грузии первое слово Божие? Что в Армении? Тоже святая Евсимия и Григорий, они проповедовали слово Божие. И где мы не встречаем, какой мы ее встречаем? Греческая церковь, великомученица, мученица Екатерина, Параскева, Варвара, которые порвались с языческим злом и поспешили в доброделании Христовых заповедей. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот женщина, она раскрепощена с первых веков христианства. Она дана ей великая благодатная сила воспитывать семью, воспитывать дом свой, дожидать детей молитвы, внушать им заповеди Божии, и от этого все происходит великая радость. Как говорит русская пословица, где в семье лад, там и не надо что?
5: Лад.
2: Лад. Да громче надо говорить. Где в семье лад, там не надо так. Вот как русские люди смотрели на то, где радость царит в семье. Помните, как я вам приводил два случая, как дочь одна вышла за богатого, другая за бедного. И мать пошла проверить, как живет богатая и как живет бедная. Когда она подошла к окошку, то она подавала завтрак, но была очень опечалена. Отошла от этого окна и пошла. Она увидела, как другая дочь с бедняком, они вместе помолились, сели за трапезу, все были радостные, все были веселые. Она сказала, вот где радость, не в богатстве, а в бедности, но в единении. Вот, возлюбленные братья и сестры, когда есть единение в семье, даже и беднота, оно не порок. Вы, может, слышали Островскую пьесу «Бедный, что
5: не порок».
2: Вот я думаю, что действительно все. И часто я вам говорю, если нужно, Господь бы нас в царских дворцах мы родились бы. Так или не так?
6: Да.
2: Значит, Господь бы хотел, чтобы мы простыми, то крестьянами, то работали. Все, Господь все делает для того, чтобы иерархия духовная, чтобы было наше подчинение. Вот что делает Господь с нами. Потому что Он любит. И любовь Его, так сказать, неизреченно, и любовь Господню никто не отнимет от нас. За что мученики, смотрите, они с радостью шли, выпускали диких зверей, а они радовались, что они идут, отходят к Господу, что через минуту они будут уже иметь общение с Господом в Царстве Небесном. Вот возлюбленные. И мы призваны великой, драгоценной кровью. Вы не думайте, как вот так мы стояли. Сколько мучеников сейчас новороссийских? Вы знаете, тысячи, тысячи, миллионы, которые, а кровь мучеников, семя новых что?
5: Христиан.
2: Вот вы новое семя, благодатное семя. И вы это семя должны нести в мир и проповедовать Евангелие всей твари. Слышите, братья и сестры?
5: Да.
2: Вот. Какой мы имеем залог, какое мы имеем счастье. Поэтому, хоть и грешны, но Божью пусть каяться, молиться, просить, чтобы Господь открыл нам великие свои благодатные дары, чтобы мы всегда во всем благодарили Господа, научились в малом. И Господь очень мало был верен, на много не
5: было.
2: Учиться все с малого надо. Научиться самое малое делать хорошо. Господь тогда уже делает нас сынами и дочерями Царства Христова.
6: чем же покаемся, братья и сестры? Не разрядились ли мы за две недели пасхальных? Бога молимся. Господи, грешны перед тобою. Но и радуюсь, что хоть вы все в дом Божий бегите, бегом в храм Божий. Это великое счастье. Благодарите Господа, что Господь опять нас собрал воедино. А где единение, там помните всегда благодать Духа Святаго. Почему и апостол в единении вся призва и согласно славит Святаго
5: Духа.
6: Видите, братья и сестры, какую милость Господь подает нам, верующим, чтобы быть всегда в единении. Где разъединение, там уже нет Бога. Слышите, братья и сестры, только в единении. Поэтому будем всегда, Господь, будет едино стадо и едино стадо. Чтобы Господь нас всех пас, любил бы нас, грешно, какие мы есть. Да. Нравится, что батюшка они строго не шли в среду и пятницу. Сейчас очень после поста мы кусили чудной пищи, Господь дал нас и кулича, и пасхи, все вкусное, все хорошее. Поэтому благодарны мы должны Господу быть. А еще то, что Он и неделю помы удостоил нас святого причащения. И уже он мироносец опять, что приготовится. Опять можете подойти к чаше Господней. Потому что Господь двери праздники никогда не закрывает от нас. Только чтоб мы сами не закрывали. Слышите, братья?
5: Да.
6: А чем мы можем закрыть корм Господи? Вот это и надо стеречься с чего? Греха, греха. И святители Митрофани прямо говорят, делай добро и убегай зла, спасен будешь. Будем всегда просить, что Господи, Ты очисти нашу жизнь от всяких скверных плоти и духа. Научи нас, Господи, жить с Тобой в мире и любви. И как мы просили, чтобы Господь осветил нашу жизнь в сегодняшнем послании, так будем просить, чтобы наша жизнь была освящена любовью Христовой.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю или 2 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Иоанна Ветхопещерника, святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Фионы, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Ника, святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Фионы, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника,

0: Третьи сестры 19 апреля по православному календарю, 2 мая по гражданскому, день памяти святой блаженной Матроны Московской, которая почила в Господе в 1952 году. Предлагаем вашему вниманию ее житие.
1: Матрёнушка, кому из православных неведомо это имя?

Скольким скорбящим, страждущим, нуждающимся и болящим помогла блаженная. Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Так шутливо отвечала старица на главный для любого православного человека вопрос: «Как спастись?» Еще говорила матушка: «Умру, ставьте на канун за меня свечки, самые дешевые. Ходите ко мне на могилку, все поверяйте мне, а я буду вам подсказывать, что вам делать и как поступать». Так кто же она, блаженная матушка-матренушка? Сам святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ставший под конец своей земной жизни пророком, во всеуслышание называл 14-летнюю отроковицу Матрону восьмым столпом России.

Возможно, это чудесное и загадочное определение пророчески указывало на будущее служение Матроны русскому народу во время гонений на церковь. В эти страшные годы безбожия к блаженной шли люди с обычными человеческими бедами, неизлечимыми болезнями, пропажами, уходом мужа из семьи, несчастной любовью, гонениями со стороны начальства, потерей работы. Не меньше было болящих, одержимых странными недугами. Кто-то внезапно занемог, кого-то преследуют галлюцинации, кто-то ни с того ни с сего начал лаять, у кого-то руки-ноги свело. Матрона всех приходящих с простым сердцем принимала и никому не отказывала в помощи. Особое избрание Матроны проявилось уже в младенчестве. В среду и пяток она не вкушала материнского молока. Бывало и так. Родительница запеленает дочку-матрёнушку и уложит спать. Проснется ночью, ребенок сидит в иконном углу на лавке и играет, по-своему разговаривает с иконами. Как она туда попадала, никто не мог понять. Еще в детстве у нее появился дар духовного рассуждения и ведения, способность предсказывать различные события. И уже тогда к ней стали приходить люди за советом, сначала свои, местные, а потом и из других губерний и городов. Однажды блаженная сказала своей

своей матери. «Мама, подготовься, у меня скоро будет свадьба». Мать пошла к священнику, рассказала ему. Священник пришел к ним, причастил Матронушку. Ее всегда причащали на дому по ее желанию. И вдруг через несколько дней едут и едут повозки к их дому. Идут люди со всеми бедами и горестями, везут больных, и все почему-то спрашивают Матрону по 5 или 6 подвод каждый день, а то и больше. Матронушка читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Ей мама и говорит: «Матронушка, да что же это такое?» Матронушка отвечала: «Я же тебе говорила, что будет свадьба». К ней приезжали издалека, но никто никого не оповещал, и никто никому ничего не говорил, а ехали.

Матронины родители, Дмитрий и Наталья, любили ходить в храм вместе. И вот мать в праздник одевается и зовет с собой Дмитрия. А он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать, находясь в храме, думала о своем муже. Вот не пошел. И все волновалась. Отошла литургия, Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и раздеваюсь». А девочка говорит: «Был отец в храме, а тебя там не было». Матрона постоянно молилась, любила стоять на службах в храме. Но когда ей исполнилось 17 лет, у нее отнялись ноги. Такова была воля Божия. Когда Матрёнушке исполнилось 40 лет, она переехала из родного села в Москву, где и прожила до самой своей смерти. Москву матушка любила, говорила: «Это святой город, сердце России». К ней постоянно шли люди, иногда до 40 человек в день. Время от времени она переезжала с квартиры на квартиру, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Много раз Матрону хотели арестовать. Однажды пришел милиционер ее забирать. Она ему говорит: «Иди, иди быстрее, у тебя несчастье в доме». Он послушался, поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он до больницы ее довез все-таки живую. Приходит на работу утром, а ему говорят: «Ну что, слепую забрал?» Милиционер отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял». Матушка не была строгой, не учила. Была терпима к чужим грехам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна. Терпела свои муки, страдала от болезней, не жалуясь. Общение с матушкой было такое: придешь, спросишь, получишь облегчение, покой душе и уйдешь. Матрёнушка всегда была краткой, избегала лишних слов, не позволяла долго засиживаться у нее. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорби и печали приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений было много от ее ручек. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и живет. Жила на приношения, которыми сама не могла распорядиться. Была в послушании у служки своей Пелагеи, которая всем распоряжалась, пила, раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Иногда губы у нее пересохнут, и она жалобно просила Пелагею: «Пить хочу». А так грубым голосом, нетрезвая, наевшаяся потихоньку, лежа на кровати, отвечает: «Не время тебе пить». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Пальчики были все в ранках. Часто говорила, что бывает невидимо на фронтах. Помогает. Еще при жизни к блаженной Матроне обращались как к чудотворице. Вот какой случай поведала Анна Филипповна Выборнова. «Приехал мой брат из Москвы к матери, и повели мы с ним корову продавать. Прошли километров 30, когда обнаружили, что брат обронил где-то документы, и свои, и мои, и коровьи все растерял. Он говорит: „Я сейчас застрелюсь, куда мне деваться?“ А я назвала брата старшего дураком. „А как же мы теперь пойдем? Будем Матрону просить. Она нам поможет, с нами пойдет“. Вот это Матрюша! Давала нам путь и давала нам дом, где ночевать. До Москвы шли 10 дней. И вот как ночевали. Матрона покажет, где дом, мы стучимся, и нас принимают. А когда патрули приходили, то они отвечали: „Чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали“. Кругом принимали, как родных. И так всю дорогу было. Вот за 10 дней
Мы дошли, корову привели, все благополучно. Брат девица, после войны патрули были, везде останавливали, но нас нигде не задержали. Я брату говорю: «Ты видишь, какие чудеса?» А он отвечает: «Вижу, Нюра». Потом я предложила: «Вот вернемся в 10 или 11 часу, поедешь к Матрюше?» «Поеду». Пришли мы с братом к Матроне, еще дверь не открылась, а слышим ее голос. Хожалка открывает, а она смеется: «Пускай, пускай, это свои». Я слепая, всю дорогу с ней корову за хвост вела. «Веди ей корову, да дай ей дом, да ночлег у хороших людей. Вот когда это ей понадобилось-то. С языка меня не спускала». А брату говорит: «Как эта сестра моложе тебя, а дураком назвала?» Брат потом сказал: «У меня волосы дыбом встали, ведь она с нами не шла, а все знает. То было при жизни матушки, а вот что случилось в наши дни». Рассказывает раба Божья Ольга: «На работе в распоряжении моего мужа были две машины. Одна «Жигули», другая «УАЗ», бывший санитарный фургон. Нужно было послать человека в командировку в Воронеж. Муж отдал ему документы на машину, и они разъехались. Дома на следующий день он увидел, что отдал не те документы. Все, кто когда-нибудь ездил по России на такие расстояния, знают, как придирчиво осматривают машины и сверяют документы патрульная служба ГАИ. Когда я узнала об этом, то сказала мужу: «Теперь одна надежда – Матрёнушка». Муж читал о чудесах Матрёнушки, но все же ему трудно было поверить, что все окончится благополучно. По молитвам матушки водитель вернулся, даже не зная, что ездил не с теми документами. Он даже в них не посмотрел. Муж спрашивает: «Тебя что, ГАИ не останавливало?» «Останавливали 5 раз, да еще штрафовали. Так досматривали машину. Штрафовали за то, что чего-то не хватало в аптечке». Но самое удивительное, что один из ГАИ долго смотрел то в документы, то на машину, а потом говорит: «А почему у тебя на машине крест закрашен?» А водитель ему отвечает: «Это же бывшая скорая. Ты что, не видишь? В документах же написано: УАЗ санитарный». Инспектор посмотрел внимательно документы и отдал их водителю. И тот поехал дальше. Я много раз себя спрашивала, что же видел тот инспектор ГАИ. По документах стояло: «ВАЗ-2105». Думаю, видел: «УАЗ санитарный». Блаженная Матрёнушка еще при жизни говорила: «После смерти моей приходите на могилку. Как принимала людей, так и буду принимать. Всегда ходите на кладбище, когда какая нужда. Просите с душой, и я помогу. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне. Я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте». Как обещала матушка, так все и исполнилось. Более чем через 30 лет после кончины старицы Матроны ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы и целью паломничества верующих со всех концов света. –

Послушаем лишь некоторые рассказы о чудесах, явленных по молитвам к блаженной Матрёнушке. Моя знакомая посоветовала мне сходить на могилку блаженной Матроны и попросить помочь устроиться нам с сыном на работу. Наши собственные поиски были безрезультатными, а материальное состояние было плачевное. Придя на могилку, я стала все матушке Матроне рассказывать и просить, чтобы она мне помогла. На следующий день я шла мимо одного предприятия и решила узнать о работе. Пришла я к директору, и сверх ожидания она мне предложила руководящую должность и хорошую зарплату. Также сыну моему матушка Матрёна помогла с работой. Осенью мне сестра, дежурившая на могилке Матроны, дала песок с могилки и огарок свечи. Из года в год у меня на огороде почти ничего не вырастало. Весной следующего года я закопала песок на участке. И вот, как никогда, у меня выросли и огурцы, сколько было нужно на день, и тыква очень большая. Впервые выросла хорошая морковь, хорошо привелись вновь посаженные цветы. В общем, удивительно радостно было видеть свой урожай после многих лет бесплодия, при том же уходе, при тех же посадках. Я узнала о блаженной Матроне от своей мамы. До этого страшно сквернословила. Попросила Матрёнушку помочь мне. Теперь не могу даже подумать, не то что вслух сказать скверное слово. Приезжала к Матрёнушке поклониться. У меня на руках были болячки, которые очень болели. Поклонилась и уехала. Дорогой я ничего не заметила. А когда приехала домой, разделась, села, положила руки на стол и обомлела. Руки были чистые, даже следа не осталось от болячек. Матрёнушка меня исцелила. Я делала только первые шаги к Богу. Читая молитвы, я не понимала смысла, ничего не могла запомнить. Тогда же я чудом попала на могилку к Матрёнушке, о которой ничего не слышала и еще не читала, имея только множество житейских проблем. Проснувшись утром после посещения блаженной Матрёнушки и встав на утреннее правило, я обнаружила, что читаю наизусть и все понимаю. В скором времени разрешились и мои проблемы, которые казались неразрешимыми, причем самым чудесным образом. Позже, когда я привезла к матушке свою 7-летнюю дочь, с ней произошло такое же чудо. Она училась тогда в воскресной школе и никак не могла запомнить даже «Отче наш». С тех пор мы живем с Богом и любимой нашей Матрёнушкой. Помощь по ее молитвам оказывается незамедлительна. Утешение и поддержку от Матрёнушки ощущаем постоянно. Произошло это на Страстной неделе. Посетив могилку матушки Матроны, я получила там освященное масло. В то время я работала в палатке, продавала хлеб. Ко мне часто подходили бомжи и бедные люди, просили хлеба. Один из них по имени Юра часто подходил ко мне, разговаривал. На вид ему лет 35, пьющий, по лицу какая-то короста, наподобие псориаза. Руки у него были в перчатках, которые он не снимал, так как и они были в коросте. Мне стало его жалко, и я решила дать ему маслице и помолилась, чтобы матушка Матрона ему помогла излечиться. Через несколько дней короста спала, а летом исчезла совсем. Сейчас он устроился на хорошую работу. Вот так матушка Матрона помогла человеку, который о ней даже ничего не знал. Моему мужу дверью прищемили кисть правой руки. В воскресенье приехали в травмпункт, рентген показал множественный перелом. Наложили гипс, но облегчение не наступило. Муж чувствовал сильную боль, и три пальца потеряли чувствительность. На следующий день поехали в специализированный травмпункт. Выяснилось, что порваны также нервы и сухожилия. Врачи сказали мужу: «Эти пальцы вы потеряли, действовать они не будут». Назначили на четверг операцию по сшиванию сухожилий, чтобы дело не дошло до ампутации. Для нас это была семейная катастрофа. Муж – специалист по компьютерной технике, и вся его работа требует чутких рук. Я не работаю, у нас маленький сын. Но муж не отчаивался и сказал мне: «Я помолился матушке Матроне, почитал Акафист и знаю,
придем, приложу руку к могилке, и все будет в порядке. В среду утром мы были у матушки. Потерявшие чувствительность пальцы стали болеть и вечером начали двигаться. В четверг муж пошел к врачу. Врачи были в изумлении от совершившегося чуда. На протяжении 7 лет мой брак оставался бесплодным. Скольких врачей я обошла? Что ни год, по 2 раза лежала в больницах, перенесла даже операцию, и все бесполезно. И вот моя мать, глубоко верующая, дает мне почитать книжку о блаженной Матроне. Когда я стала читать, во мне разливалось ощущение тепла, любви к Матренушке, веры в ее помощь. Я была потрясена и попросила маму разыскать могилку блаженной Матренушки, чтобы съездить туда и поклониться ей до земли. Вскоре мы приехали на Даниловское кладбище. День был пасмурный и холодный. Поклонились могилке, постояли в храме. Когда уже выходили из ворот кладбища, мама спрашивает у меня: «Ну как, было тебе какое-нибудь знамение от матушки Матроны?» И вдруг тяжелые серые тучи развеялись, и над нами оказалось чистое голубое небо и яркое солнце. Через месяц, после стольких лет хождения по мукам, я наконец почувствовала себя не праздной. Я не могла поверить в это счастье. Врачи меня оберегали, держали все время на больничном, а я не расставалась с книжечкой о матушке Матроне. 21 ноября, накануне Дня Ангела Матушки, я услышала первое шевеление моего ребенка, а родился он 1 мая, накануне ее кончины, как ангелочек, извещающий о том, что именно матушка Матрона вымолила его у Бога. У нас произошло несчастье. Папа мой попал в аварию. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в реанимацию. Травма живота, перелом 3 ребер, травма легкого, перелом тазобедренной кости. Через 3 дня после этого я узнала о блаженной Матроне и сразу же поехала на Даниловское кладбище и просила ее помощи. Через неделю папу перевели из реанимации в обычное отделение. Дальше выздоровление пошло так быстро, что врачи только удивлялись. Через месяц папа стал уже ходить на костылях. Теперь он долечивается дома. Нам в больнице сказали, что все думали, что он не выживет. Но блаженная Матренушка совершила чудо. Мы всей семьей где-то заразились чесоточным клещом и целый год не могли избавиться от этой болезни. Все тело приходилось смазывать мазью, белье кипятить через 3 дня, дорожки и палас обрабатывать хлоркой, верхнюю одежду гладить. Наш маленький сын постоянно расчесывал руки до крови. И это продолжалось, пока не сходили на могилку к матушке Матроне. Мы плохо жили с мужем. 8 лет прожили, развелись. Но жизнь не ладилась у обоих. И вот я, читая о житии старца Матроны, обратила внимание на ее слова, что жена виновата, если супруги живут плохо. Она должна почитать мужа. Мне было невозможно представить, как почитать того, кого всем своим существом ненавидишь. Я с омерзением содрогалась от одной мысли, что я могу вновь сойтись и жить с ним. Это мне казалось хуже смерти. Я из-за этого только уехала в Москву, чтобы его не видеть, и была здесь с ребенком целый год. Он даже не знал, где я. Я думала, все кончено между нами. Но ради целомудрия обратилась к Богу. Я просила Матренушку, чтобы она мне помогла. Я же по своей молодости и глупости не разумела, как мне вести себя. Мы все-таки были с ним обвенчаны, и матушка Матрона не оставила меня. Я очень изменилась. Я стала чувствовать сердцем, как мне поступать и как вести себя. Здесь я немного отступлю, чтобы вы знали, какой я была раньше. Можно сказать, исчадие ада. Я курила, пила, материлась, спала днями, вела такой образ жизни, что сейчас стыдно вспомнить. Как только я обратилась к Богу и стала молиться, все изменилось. А молилась я просто: «Господи, если Тебе угодно, чтобы я жила с мужем, то пошли мне любовь к нему, нежность. Если не быть мне с ним, то помоги мне устроить свою жизнь, я сама буду воспитывать дочь». Господь услышал мои молитвы, и, к своему удивлению, я стала чувствовать тоску по дому, скучать по мужу. Я поехала к своему мужу и вдруг почувствовала, что очень люблю его. Это чудо. Это такое чудо, которое не описать. Его надо пережить самому. Я сказала мужу: «Я люблю тебя, но никому тебя не отдам». Он 10 лет любил меня и терпел все мои выходки
и никак не ожидал услышать от меня что-нибудь подобное. Он бросил пить, семья наладилась, дочь счастлива. Он любит нас обеих. Все складывается, как Богу угодно. Вот какие чудеса бывают по молитвам матушки Матроны. Налаживаются до основания разрушенные семьи. Я вместе с подругой и ее сыном 5 лет приехала на Даниловское кладбище к Матренушке, приложилась к могилке. Мы уже собирались уходить, было около 16:00 вечера, как приехали монахи из Троицкой лавры и стали служить панихиду. Мы стояли и слушали, потом все разошлись, и мы поехали домой. Проходит день, другой, третий. Ну, никак не могу понять, что со мной. Как начинаю ругаться, язык мой как будто в узел завязывается. И тут я поняла, что эта Матренушка меня исцелила. Уже 3-й год я не ругаюсь. И я сейчас очень счастлива, что избавилась от этого греха. А ведь раньше я сильно сквернословила. Теперь все по-другому. Я стала ходить в церковь всей семьей и всем рассказываю о блаженной Матроне и в доказательство привожу свой пример. Я, Шевырина Наталья Михайловна, видела такой сон в ночь после празднования Казанской иконы Божией Матери. В тот день мы посетили с мужем могилку блаженной матушки Матроны. Вижу я себя на Даниловском кладбище, но только там нет могилки матушки, а на ее месте бьет источник святой воды. Я услышала слова «ключ воды живой в живот вечный», и люди набирают ее, как из фонтана. Я спрашиваю их, где же могилка матушки, но никто ничего не знает. В скорби и недоумении я поворачиваюсь и вижу ручеек, вытекающий из источника и уводящий куда-то вдаль. Я иду вдоль него и кричу: «Матушка Матрона, где ты?» Вдруг я вижу, что кладбища больше нет, а я сама стою на берегу ручья, на прекрасном зеленом лугу, поросшем лиловыми цветами наподобие ирисов. «Матушка, где ты?» Опять кричу, и вдруг вижу перед собой матушку Матрону в зеленых ризах и в лиловом амафоре. «Я тут», — говорит она ласково. «Матушка, а где же твоя могилка?» — спрашиваю я ее с тревогой. «А нигде еще не положили, дочка», — говорит она с грустью. «Хотят увезти меня в Тмутаракани там положить. Да только я туда не поеду. Я московская чудотворица и буду лежать только в Стольном Граде Москве, там, где по-прежнему будут ко мне приходить многие люди». И там, где мои 3 духовные дочки будут при мне. А то, если меня увезут отсюда, что с ними будет? «А где же ты хочешь лежать, матушка?» – спрашиваю я. «Ну, это должен быть большой храм. Например, храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Раз я на небесах в обителях преподобного пребываю, то и на земле я хочу в его храме покоиться».

«Матушка, — прошу я со слезами умиления, — научи, как нам тебе молиться?» «Ну что же, слушай, — отвечает матушка, — серьезно и нараспев произносит молитву. «Но я не успела запомнить, — кричу я в тревоге. Не волнуйся, утром встанешь и запишешь». Зазвонил будильник, я встала и села к столу с ручкой и полным молитвословом, где в конце есть чистые листы. Прочтя про себя творче и создателю всяческих Божий, я тут же услышала голос матушки Матроны, диктующей мне слова молитвы. «О блаженная мать Матрона, душею на небеси пред престолом Божиим предстояй, телом же на земле почивай, и данную ти свыше благодатью различные чудеса источай. Призри ныне милостивым твоим оком наны грешные в скорбех, болезнях и бесовских искушениях дни свои иждивающие, прославленные Богом, но не прославленные человеками, утешенные отчаянные, исцели недузи наши лютые, от Бога нам грехом нашим попущаемые, избави нас от многих скорбей и обстояний, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наше согрешение, беззаконие, грехопадение, яжемы от юности нашей, даже до настоящего дня и часа согрешили, на твоими молитвами, получивши благодать и велю милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно во веки веков. Аминь.

Все, кто узнал и почувствовал на себе помощь матрёнушки, говорят, «Матушка стала моим любимым другом и советницей. Все важные дела в моей жизни я делаю только по благословению блаженной старицы Матроны. Я молюсь матрёнушке каждый день, утром и вечером, и она в течение всего дня помогает мне. Всем в наследство от матушки остались драгоценные ее поучения и наставления. Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ. Ходите в храм и ни на кого не смотрите. Молитесь с закрытыми глазами или смотрите на какой-либо образ, икону. Не интересуйтесь священниками и их жизнью, и не бегайте, не ищите прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть прельщения душ будет явная. Остерегайтесь. Жизнь будет все хуже и хуже. Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами всегда пусть горят лампады. Про девушек, которые уверовали в Бога, Матрёна говорила, «Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст. Дотерпишь до конца – венец получишь, Божий венец». Замужней женщине, у которой были нелады в семье, Матрёнушка отвечала, «А кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Женщин, приходивших к ней, вразумляла так, что краситься – большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняя то, чего не дал Господь. Создает поддельную красоту, что ведет к развращению. Еще говорила, если вам что-нибудь будет неприятное или обидное говорить, старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным надо со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали. Матрёнушка поучала, враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел. И у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери. Силой честного и животворящего креста спасайтесь и защищайтесь. Матушка говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молите, просите, кайтесь. Матушка Матрона оставила нам чудное обетование. Всех, кто ко мне приходит, я никого не оставлю, и при их смерти буду их встречать, каждого.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости.
2: Сострадательны. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святой блаженной старицы Матрёны Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года.

во плоти, в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, но Господь умудряющий слепцы праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее, мы же за сие зовем Ти, Мати,

Ищерей и люди, предстоящие при крещении Твоем, исшедшие из святой купели столпа кипара, и обоняши благоухание вели в храме не при сем, познавши Тя праведницу, дарованную от Бога на землю, прославили Бога творящего дивное и преславное в людях своих,

Крещей Божий позна, яко чадо крещаемо от Него есть сосуд Божий благодати, и тя младенцем святым нарече, от нашего же усердия приносим ти.

святая содра своего к иконам святым переносилась Иси, радуясь, яко с други своя, лепетом уст своих славила Бога, навыкшего из уст младенец совершать и хвалу себе, чистым сердцем пая ему».

благодар прозорливости, еще в раннем отрочестве лишенное телесных очес, духовными открытыми очесами предсказывала людям будущее, яко настоящее, терпя за сие насмешки и поругания от родных и близких слышащих, от верных же прими си.

необыдемя, как возмогу восхвалить и прославить и житие святой праведницы, аще не Господь дивный во святых своих молитвами блаженной старицы вразумит мя, да воспою ему я за сие хвалебную.

услышавши люди от Тебе, Мать и Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии бытии, стекаху к Тебе с недоумениями, скорбями и печалями своими, и утешений совет благоразумен приимше, благодарим Тебя

Богатечной звездочкой явилась еси мать и блаженная Матрона в стольном граде Москве, яко странница неимущая, зде пребывающего града, с места на место иное приселялась еси, неся недоумевающим в разумление, страждущему славу, больным исцеление, да благодар.

обильную реку чудес и исцелений от Тебе истекающую Божию благодатью, хромым хождение дарующую, расслабленным и на одре лежащим исцеление, от бесноватых духов злобы прогнание, устремившись к Тебе, Мать, я, как к источнику чудес неисчерпаемому, страждущий и болящий, напоившись обильно,

проповедником святости и праведности жития Твоего, блаженной старице явился Иси святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людям в храме расступитеся и пропустите к нему юную отроковицу Матрону, именуя ее своей сменой восьмым столпом России, и прославивши

грехах неведущих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами Твоими свет благодати Божией, видя чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу, ублажа

Хотя, милосердный Господь, последние сие времена спасти творение Свое, егда вся сила вражия за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных грехах и пороках восстала на творение Божие, посылает в грешный мир угодников Своих, таковой подвижницей и молитвенницей явилась еси блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам грешным, благодар

Дивную дарова Господь людям российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатайцу за них Богу, подшедших от мира сего отцах святых Оптиной пустыни, Льве Макарьям, Вросии, Иоанне Кронштадтском, подвязая угодницы своей блаженной.

Странное чудо бы с неверующим и неразумным, как ослепая может видеть и знать не то, чьи настоящее, но и будущее, не ведущий силы Божией и немощи человеческой совершенности.

вся бывшая святая в Бозе, ощетелыми в мире всем грешным, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяши всегда окружаема, никого же без участия и утешения не отринула от себя, терпя от многих досаждений обиды, изгнаний, скорби и укорений, не сетуя о сем, но за все благодаря Бога, понуждая нас терпеливо нести крест свой, блаженный же приносите богохваление, такого.

скорби, болезни, претерпела и сима тима трона, непрестанно борясь с силами тьмы, изгоняя их от одержимых нечистыми духами, изобличая козни и коварства их, и никогда же не пороптала на сие, продолжая до самой смерти помогать страждущим, болящим и скорбящим, вынупая Господу Богу, укрепляющему тебя силу,

Витие многовещанные не возмогут досто должно постигнуть и данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго, и описать, и прославить, и всю святость жития твоего, и чудес силою Божию тобою совершаемых, тем паче наше малоумие, как он может постигнуть и судьбы Божии на тебе совершаемые, и грешными устами нашими воспеть и прославить тебя, блаженная Мати, но хотя по слову псалмопевца хвалите Бога во святых Его, подвизаемые сердечной любовью к тебе дерзаем на сие похваление».

Спасти, хотя многие люди от страданий телесных и душевных недуг. Вся ночь и проводила еси праведница Божия, коленно преклоняяся в молитве, прося помощи и силы укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земном странстве своем преклонявшему колено в молитве

Стена и покров была еси при жизни, блаженная мать и всем к тебе в нуждах и скорбях прибегающим. Но и по смерти не пристал еси ходатайствовать и перед Богом о людях, с верою приходящих на могилку твою. Услыши, благая мать, и ныне и нас, многогрешных скорбми, болезнями и многими печалями одержимых, и почтися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляя благоутробного Господа всех.

0: неземное, ангельское слышишь и ныне, Мати честная Матроно, еще на земле живущая, сподобившаяся, невидимо для окружающих, беседовать и с ангелами небесными. Научи нас недостойных, как оподобает славить и Бога в Троице, почитаемого, Отца и Сына и Святого Духа, Ему же непрестанно на небеси воинство небесное велигласно поют. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная старица Матрона, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся они хотя малую лучею благодати Божией, и возмогут пройти богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнуть и добрат Царствия Божия. Иди же ты, мать, и ныне веруем, вселилась и си, услыши глас тебе,

Благодать Божию, обильный щедпелен восприяла еси, Мати блаженная, я же выну пребывала еси с Тобою по вся дни жизни, недуги исцеляя, бесов изгоняя, невидимые далече сущие предсказуя, и на спасение всех наставляя, веруем несомненно, яко и по смерти благодать сия наипаче пребывает с Тобою, сего ради припадая молимся, не лиши нас еще странствующих на земле помощи Твоя и заступления, прося Господа помиловать и спасти всех усердно Ему, возносящих во святых храмах наших, торжествующих.

Святая Мати, услыши на невоспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианской кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя.

Ти, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать его пиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славите Святую Троицу красным пением. Аллилуйя.

Ти, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать его пиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились вселениях райских слав.

во плоти, в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющих слепцы и праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее,

Спасителю, услыши и прими ныне нас, грешных, молящихся к Тебе, навыкше во всем житие Твоим приимать и выслушивать и всех страждущих и скорбящих, с верой и надеждой к Твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие Твое к нам недостойным, метущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешений и сострадания в скорбях душевных и помощи в болезнях телесных. Исцели болезни наши, избави от искушений и мучительства дьявольского, страстно воюющего. Помоги донести житейский свой крест, снести все тяготы жития и не потерять в нем образ Божий. Веру православную до конца дней наших сохраните, упование и надежду на Бога крепкую имейте и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнуть и Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного в Троице славимого.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святой блаженной старицы Матроне Московской. Матушка Матронушка представилась ко Господу 2 мая 1952 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Пасхальная проповедь святителя Николая Велимировича. Христос воскресе, дорогие мои братья и дети! Христос открыл, показал и предложил войти в вечную жизнь всем людям. Не навязал, а предложил всем. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Со времени прихода Христа мир разделился на идущих вперед и тех, кто остается позади. Последние все еще веруют, что человек – земля, и уйдет в землю. А идущие вперед познали дух, уверовали в живую душу и жизнь бессмертную. Все крещенные праотцы наши, дорогие братья, вошли в их число, борясь с теми, кто заставлял их вернуться назад. Ваши отцы и праотцы избрали лучшее, и вам незачем мучиться и делать новый выбор. Но только стоять и держаться избранного. Если кто-то и отпадет, но вы не отпадайте. Кто бы ни обратился назад к согрешившему Адаму, вы не уклоняйтесь, но идите вперед ко Христу, к жизни. Ваш Отец больше не мертвый Адам, но живой Христос, и потому вы христиане, а не адамяне, сыновья неба, а не пепла, братья ангелов Божьих, а не земляных червей. Миру легко с вами, но тяжело с адамянами, смотрящими назад, с теми, у кого ум дохристианский и кто пытается возродить мрачные дела своих безбожных предков. Вам этот праздник дорог, как дорого утешение для измученных, усталых, как для замерзающих дорого солнце, а для заблудившихся добрый путник. Этот праздник Христова воскресения из года в год укрепляет нашу веру и жизнь и стирает остаток веры в смерть. Этот радостный праздник очищает нашу совесть, делает мужественным сердце, просвещает разум. И этот бессмертный день любви Христовой поможет вам больше всякого другого дня в году быть настоящими людьми и настоящими братьями. А нынешний мир нуждается в людях, и люди нуждаются в братьях. Поэтому мы спешим поздравить вас и в этом году со светлым, многорадостным, многозначным праздником. Христос воскресе, народ Божий! Христос воскресе, отцы и священники Божии! Христос воскресе, дети Божьи! Христос!

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Минуты поэзии». Поэзия обладает удивительными свойствами. Она возвращает слову первоначальную чистоту и свежесть. И самые обычные слова слышатся по-новому. Поэзия – музыка души.
1: Пасхальные стихотворения. Читает автор Елена Бадьянова.

Воскресение Христово! Ныне кажутся слова мои неполными, чтобы радость праздника излить. Колокольный звон ликует волнами, а душе так хочется парить. Над землей весенней, вмиг рассветный, в солнце ослепительных лучах, этот день поэтами воспетый, и в святых апостольских речах светится пасхальной красотою, слышится везде: Христос воскрес! Полно сердце дивной высотою, пением торжественных небес.

Пасхальная радость. Играет солнце. Радость велия и перекрестными лучами соткала небу ризы белые. И зрим духовными очами, как церковь Божия ликует. А звон пасхальный, не смолкая, о чуде нам благовествует. И голубей веселых стая вспорхнула прямо до небес. Воистину, Христос воскрес! Вслед за вами, жены-мироносицы, сердце так стремится, молит, просится в предрассветной трепетной тиши. О, душа, ко Господу спеши! Вместо мира песня пусть доносится. Стань, душа, женою-мироносицей.

Евгений Санин, святые жены Руси. Держа светильники зажженны, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас. Равноапостольная Ольга, первоугодница еси, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родевшим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпеньем Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетие глотком воды в духовный зной. И ныне век наш прокаженный, не слушающий Божий глаз, святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Дорогие сестры, православные христианки, с праздником вас!

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Отроки и отроковицы. Сегодня мы начинаем чтение книги Ларисы Пилипенко. Мы идем к Матронушке и в гостях у преподобного Сергия. Лариса Васильевна Пилипенко живет в городе Хотьково Московской области, в Хотьковском женском монастыре, что неподалеку от Радонежа. Покоятся святые мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И с давних пор паломники, придерживаясь благочестивого обычая, сначала приходят поклониться родителям святого, а затем уже идут к мощам самого преподобного Сергия. Матрона Московская, или Матронушка, как ее с любовью называют люди, была от рождения слепой, но всемогущий Бог дал ей духовные очи. Общаясь с Богом, она лечила страждущих людей, помогала им в борьбе с темными силами, и все поступки человеческие были ей ведомы благодаря таинственной силе, данной ей Богом. И потому нескончаемым потоком идут люди в Покровский монастырь поклониться старице Матронушке.

Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей! Воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. Их ровно 7, добавил он, и, восхищенный увиденной картиной, замер на месте. В весеннем небе, уверенно и величественно, широко размахивая крыльями, летели с царственным видом большие белые птицы. Казалось, невидимая сила оберегала их полет. И вдруг вдали появилась еще одна птица, 8-я. Она летела так же спокойно и уверенно, будто знала наверняка, что другие птицы непременно дождутся ее, и они будут вместе. Эту стаю, сынок, отпустил на небо сам Господь Бог, сказала мама, чтобы люди, живущие на земле, никогда не забывали о Царстве Небесном. А что такое Царствие Небесное? Будто очнувшись от прекрасного сна, спросил мальчик. Это самое святое место, Николенька, но попасть туда человек может только после своей смерти. Значит, когда я умру, мне разрешат войти в Царствие Небесное? В Царствие Небесное, солнышко мое, Бог берет лишь тех, кто во время земной жизни дарит людям тепло и любовь, кто думает больше не о себе, но о других. Такие люди уже здесь, на земле, уподобляются птицам. Как же это может быть, мама? Разве у них вместо рук вырастают крылья? Удивился Николенька. Крылья эти, сынок, невидимые и обретаются человеком постепенно в больших трудах и непрестанной молитве. Тот, кто всегда обращается к Богу, ищет в нем защиту, получает в награду от него божественную силу. Мама, а может человек сразу родиться птицей? Может, сынок. Вот послушай. В одной благочестивой крестьянской семье было 3 детишек, 2 мальчика и 1 девочка. Семья жила очень бедно, еле-еле сводила концы с концами, но родители, будучи глубоко верующими людьми, никогда не унывали и всю свою жизнь полагались на Бога. «Бог все управит», – с искренней верой говорили они. Шли дни за днями, и вот в чреве мамы Натальи зародилась 4-е дитя. Понимая, что не в силах они будут выкормить и вырастить этого ребеночка, родители решили по рождении отдать его в приют князя Голицына, что располагался в соседнем селе. Но Бог благоустроил по-другому. Незадолго до рождения родительнице приснился вещий сон. Белая птица с человеческим лицом спустилась с небес и села ей на правую руку. Веки на лице этой таинственной птицы были крепко-накрепко сомкнутые. Человек-птица была слепой. Божий страх объял сердце и душу верующих родителей, и они решили оставить будущее чадо дома, полностью полагаясь на промысел Божий. «Мама, а тебе тоже снился вещий сон перед моим рождением?» «Нет, сынок, вещи сны снятся очень редко и лишь тем людям, кого сам Бог избирает. Поэтому никогда не нужно обращать на сны внимания. Они порой случаются от усталости, порой же бывает и от лукавого. Он враг рода человеческого, ищет любой удобный повод, чтобы расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями». «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» «Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями». «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия и Наталья
узнали позже.

как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол. Обратите внимание, как женщина становится возле своего мужа. Непременно пристраивается слева. Такой же архетип действует при устройстве застежек при пошиве одежды на правую сторону для мужчин и на левую женщин. Вы думаете, это веяние моды? Нет. Это древний архетип, сохранившийся в традиционном пошиве одежды. Приметы наши гласят. Лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется, челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба, кланяться женщине. Вот так в традициях заложены разные роли мужа и жены. Язык наш закладывает в нас и глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. Ведь в русском языке семейные слова не только муж и жена, но и мужик и баба. Почему именно они избраны как основные повседневные знаки мужа и жены в разговорном русском языке? В слове «мужик», производном от слова «муж», также живо значение мыслительности ума, но в нем еще привнесена задача ответственности за семью. Слово «это мужик» хранит в себе оттенки самостоятельности, мужественности, силы. Недаром говорят слабаку «ты не мужик». Подбадривают малодушного «будь мужиком». И в похвалу мужчине обычно звучит «настоящий мужик». По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине на Руси неприложимо слово «мужик», это означает, вы же сами это все понимаете, что он не состоялся как член общества. Он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен. А вот у слова «баба» изначальное значение «болтушка, балаболка, говорунья». Ведь корень «ба» исконно означал «баять», «балаболить», «болтать». И нет в том ничего уничижительного, ибо наша русская «баба» по сути своей беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают, когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом скажут. Но именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально повторяющей «ба-ба-ба», потому что женская социальная задача. Послушайте это, вдумайтесь, почему женщина-баба обучить потомство родному языку. А для этого и необходимо баять и балаболить без конца. И для этого и поговорки наши придуманы «баба, что горшок, что не влей, все кипит». Бабу не переговоришь. При этом женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. Баба, что мешок, что положишь, то и несет. У женщины, в отличие от мужчины, иной склад ума. Этот склад ума идеально описывается формулой, высказанной при мне одной рассудительной дамой. Она-то сказала так. «Откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу?» Мужская оценка всякой женщины. «Баба дура». Ну, вы, конечно, слышали не раз. «Баба дура». Она основывается именно на различии мужской и женской ролей в обществе. Пословицы и поговорки описывают женский ум так. Пока баба с печи летит, семь дум передумает. У бабы волос долог, а ум короток. Бабьи умы разоряют домы. Жене бабе не нужно много ума. Ее врожденный талант и божье дарование – речистость. Ведь человеческая речь, язык народа для жены и матери, это не просто способ общения с членами семьи. Человеческая речь – это национальная картина мира, которую необходимо внушить потомству, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении своих первых лет жизни. И действительно,

0: Современные исследования показали, что в течение первых полутора лет жизни младенец запоминает до 50 слов. Причем уже к 6 месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки не какого-нибудь, а именно его родного языка. К 2 годам младенец знает уже около 300 слов. В 3 года ребенок, вдумайтесь, осваивает по 1000 слов. Он и не умеет еще ни читать, ни писать. Он не знает практически ничего, но он знает 1000 слов родного языка, а к 6 годам понимает примерно 10 000 слов. А значит, в совершенстве овладевает родным языком. Таким образом, фантастика, скорость обучения языку в детском возрасте составляет 20 слов в день. С подобной социальной задачей обучить своих детей родному языку в таком колоссальном объеме может справиться только баба, беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена осуществлять столь важную для рода и нации задачу – передавать молодому поколению наследие предков, родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово «баба» является еще термином родства. Баба, бабка, бабушка – это мать одного из родителей, наибольшее количество времени уделяющая своим внукам. Именно она сказывает сказки, баюкает, поет колыбельные потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущему всему женскому роду. Сама женская русская речь резко отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят: «Приехала баба с города, привезла вестей с 3 короба». Женщина – бытописатель, а, следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке рождены женщинами, потому что именно женщины, бабы, говорят с детьми, сюсюкая и умиляясь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйственных правил, эти слова выглядели так: миса, чаша, вила, ложица, таз. Именно женщины в своем словоупотреблении привели эти слова в уменьшительно-ласкательную форму, а потом многие из слов утратили первоначальный облик. Это уменьшительность от того, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи, а обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадается на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни. Такова наша русская баба. И в произношении женщина отличается от мужчины. Тембром голоса, темпом речи, характером пауз. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3 секунды, а женщины молчат лишь 1,5 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку: лукавой бабы в ступе не утолчешь. Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль, и на стремление жены непременно возразить находят себе утешение: собака умней бабы, на хозяина не лает. Женщинам сподручнее размышлять вслух. И когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Формула коллективного женского мышления: 3 бабы – базар, а 7 – ярмарка. А мужчины думают не вслух, а про себя, потому что они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены: «Баба бредит, да кто ей верит?» и говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга, так как мужу, мужику, важен смысл сказанного, а баба предпочитает наслаждаться формой речи. Вот и девочки раньше овладевают языком, осваивают звук за звуком и начинают говорить они правильнее и чище. Сказываются природные женские задатки. А мальчики долго помалкивают, а заговорив, пренебрегают произношением, зато с раннего детства любят делать умозаключения. Женщины избегают грубых слов, интуитивно не любят матерщины. Мужская же речь груба. Для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней муж часто использует криминальный жаргон, так как эти слова обладают особой энергией, позволяющей маскировать даже внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обычную речь криминальные, сильные в энергетике слова: накололи, кинули, наехали, мочить. Женщинам не нужно демонстрировать силу. И баба чаще всего игнорирует подобное словоупотребление. Мужчина же и в отношениях к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство. Баба с возу кобыле легче, бабе волю дать не унять. Знай, баба, свое кривое веретено. Да, мужчина и женщина, мужик и баба. Они не только по-разному говорят и мыслят, они природой и обычаем предназначены для разных дел. Причем мужская работа имеет конец и отдых, а женская – никогда. Вот как об этом повествует старинное полесское сказание, услышанное и записанное от старой крестьянки белорусской. Шел Господь по земле. Пришел он к женщине, а она жала жито. И говорит ей Господь: покажи мне дорогу, я заблудился. А баба же не знала, что это Христос ходит по земле, и отвечает ему: вон там мой муж пашет. Идите туда, куда он покажет, потому что мне совсем некогда. Тогда ей Христос и говорит: у тебя никогда времени не будет. Ты будешь одну работу делать, а 10 тебя будут ждать. И пошел Господь к тому мужику, а тот оставил свою пахоту, остановил быка и повел Господа, показал ему дорогу. И сказал мужику Господь: у тебя всегда будет время. Полесская крестьянка, рассказавшая эту притчу, добавила к ней от себя: и что же? Бывало, я со своим мужем ставим копны. Он кладет, сметывает стажок, а я лезу на тот стажок, укладываю. И так целый день. Придем домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и все делать, и дети есть хотят, и муж хочет есть. Он придет, сядет, и все. Одну работу делали, но у него есть время. А женщина все одно работает, потому что ей так Господь сказал. И она сама виновата, что захотела только работу знать. Вот так премудро сказала белорусская крестьянка. И правда, на Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которой не переступали ни мужчина, ни женщины. Мужчина обязан был пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова, молотить. Женщина копала и полола огород, жала хлеб и лен, обихаживала скотину. Сено гребли и сушили вместе, но эта работа считалась на Руси в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская работа. Будучи сеятелем, мужик мыслится главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Сеятель должен был выходить в поле чистым, в чистой рубахе, босиком. Тогда урожай обещался быть хорошим. женщинам запрещено было участвовать в севе. Зато именно бабы были жницами. Жатва была словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, одевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя, дар Божий, новый хлеб. Разумеется, по обычаю установленное распределение мужицких и бабских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщинам приходилось выполнять и многие мужские обязанности. И она была вынуждена пахать, засевать, ехать в лес за дровами, и на ней продолжали лежать все женские домашние дела. Вероятно, от этой веками выработанной необходимости женщину никогда не осуждали, если она брала на себя мужскую работу. А вот если мужик принимался за бабьи дела, его высмеивали. Обычай это запрещал. Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик за его стенами, во дворе, на улице, в лесу и поле. И об этом говорилось так. Мужик с бабой, мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует. Мужик в лесу не вор, а дома не хозяин. Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связаны, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых не в проворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток. Итак, мужчина и женщина, муж и жена, те же мужик да баба – это семья, ячейка общества, основа развития нации. Как же и чем они движимы в жизни сегодня? Как представляют свои роли в новой, современной русской жизни? Наша русская картина мира устанавливает особые функции. Мужчины и женщины в обществе и семье, муж, мужчина, мужик, отвечает за страну, общину и семью. Он обязан о них думать. По зову языка обязан заботиться о своих ближних, их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рождать и обучать. Не случайно обучать. В этом слове есть корень «ук». Это слово «обучение» и «ухо» – однокоренные слова. Итак, баба призвана обучать прежде всего родной речи, языковой картине мира. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужик. Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве должен мужчина. Женщина во власти – это недоразумение и беда. Женщины должны быть в подчинении и под опекой, ибо по народному убеждению они не имеют своего разума. Мальчикам требуется мужское воспитание после того, как они научились говорить, то есть после 7 лет, как было раньше, они поступали под мужскую руку. Здесь их уже обучали не столько говорить, сколько думать. Дочери в счет не шли. Причем в русской крестьянской семье дочери находились исключительно под опекой матери. Сами готовили себе приданное, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства и будущего бабьего дарования речи. Данная картина мира прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы общества разрушают цельность этой картины. Равенство мужчин и женщин порождает перекосы в управлении. Мужчины административно вынуждены подчиняться женщинам на предприятиях, в бизнесе, в хозяйстве. Женщины занимаются здесь не своим делом, возвышаются над мужиками и вынуждены их презирать. Мужчины переходят в подчиненное бабам положение, уничижающее их статус, и оттого они меняются психологически. Равенство мужчин и женщин разбивает семьи, ибо женщина вступает в управление семьей, а мужик устраняется от этого. При этом даже самая вздорная и своевольная баба всегда презирает мужа за безволие и слабость, ведь национальная-то картина мира диктует ей иные представления о семье. А самый покорный и безгласный муж ненавидит жену за свое унизительное, подкаблучное состояние, ведь он тоже языком родным научен правильной семейной и общественной иерархии. Равенство мужчин и женщин породило пагубное совместное обучение девочек и мальчиков, которое разрушает психику наших детей. Мальчики и девочки думают и говорят по-разному. В обучении девочки преуспевают в силу лучшей поставленности речи, а мальчики отстают, потому что, умея думать лучше девочек, не так быстро реагируют и отвечают. В итоге девочки успевают быстрее мальчиков и психологически возвышаются над ними со школьной скамьи, а потом в силу привычки также стремятся доминировать в семье и обществе. Наконец, необходимость женщинам зарабатывать на жизнь, то есть быть пахарем, сеятелем, кормильцем семьи, а значит выполнять мужскую роль, разрушает ее психику и статус, дающий жизнь и обучающий. Баба перестает рожать и перестает передавать детям язык и традиции. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящие семью, теряют свое мужское начало, позволяющее им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны. Вот эту ситуацию, буквально перевернутость с ног на голову, нам надо преодолевать. И я убеждена, мы ее преодолеем, ведь наш помощник в этом – родной русский язык.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами была Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Всего вам доброго!
2: Мне с чем сравнить тебя, родная?

Любовь, как свет во тьме сияет, любовь духовно окрыляет. Любовь прекрасна, как цветы, любовь жива,

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме, во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным перед вечерним богослужением. Далее рассказ о Богородичной иконе, именуемой Кипрская, жития преподобного Федора Трихины, святаго мученика младенца Гавриила Белостокского, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника и передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном и толкование протоиереем Олегом Стеняевым евангельского чтения четвертой недели. Затем душеполезное чтение изречения святителя Николая Сербского и фрагмент из его миссионерских писем. Вторая часть рассказа Ларисы Полипенко «Мы идем к Матронушке» продолжит нашу программу, а завершит ее пастырская беседа священника Романа Зеленского о святителе Николае Сербском.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы слышим, как нам святой апостол и евангелист Лука через спасительные деяния апостольские передает непреложную истину. Он нам сегодня рассказывает о том, как святой апостол Павел, будучи Савлом, находился в Дамаске. Это близ Иерусалима, куда, собственно, он, когда еще был Савлом, вел христиан для правителя, который в гневе совершал разные злодеяния. И вот этот же Савл, который стал потом святым апостолом Павлом, сегодня в Дамаске рассказывает иудеям о Христе, о том Иисусе, которого они предали, о том Бога-человеке, который нас и нашего ради спасения взошел на Голгофу, принял тяжелые страдания, страсти, где испытывал боль, где Он с креста взирал на всех тех, кто Его не оставил. Про этого Иисуса Савва рассказывал. Иудеи, что они захотели от Него избавиться. Они хотели Его убить. Но ближайшие ученики и спутники Христовы через окно в корзинке спустили святого апостола Павла, который ушел в Иерусалим. В Иерусалиме многие насторожились, узнав о том, что некоторый Савл сегодня говорит о распятом Иисусе и проповедует Его через Слово. Но святой апостол Варнава попросил никого не бояться, и они приняли Его. И он стал святым апостолом Павлом. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, говорит нам святой псалмопевец и пророк Давид. И поистине Господь из разных мест, из разного состояния или разных причинных обстоятельств может призвать того, кто станет Божьим избранным сосудом. Тот, кто будет проводником, залогом спасения и его божественной благодати. Таковым и стал святой апостол Павел, который поборол в себе грех и то, что в нем бурлило. И мало того, что он поборол, побороть это еще не совсем целое дело. Надо побороть и измениться. То есть должно в человеке произойти изменение. Изменение ума. И после того, как происходит изменение ума, у человека рождается покаяние. Потому что покаяние еще надо заслужить. Это же дар Божий. И когда Господь этот дар безвозмездно нам дарит, мы должны его максимально в себе сохранить. Мы сегодня чествуем молитвенно память святой блаженной матери нашей Матроны Московской. Помните, как сказал о этой праведнице святой праведный отец наш Иоанн Пресвитер Чадворца Кронштадтский. Он издалека узрел ее как сосуд нерушимый, несокрушимый, как цельный сосуд, который не разлился, не разбился, а сохранил в себе и чистоту ума, и чистоту сердца, и пронес это, невзирая ни на что, потому что святой блаженной Матроне тоже пришлось потерпеть. Над ней и смеялись, и издевались, и она, конечно, закалила в себе терпение, которое и стало, и сделало ее возможной стать участником и наследницей Царствия Небесного. Святой Иоанн Кронштадтский вдали заметил ее и попросил ее позвать к себе. И он ее благословил и помолился о ней. И Господь слышит молитву праведного, потому что праведный ходит пред Богом и предстоит пред Богом. И за это имеет очень большое дерзновение быть ходатаем и молитвенником за многих. Даже оптинские старцы последние говорили о святой блаженной Матроне, о том подвиге, который, знаете, как называется, у нее в Акафисе есть такие слова, что она не была мученицей, как вот некоторые мученики, но она за то, что претерпевала, была мученицей Христовой. То есть без пролития крови. Потому что она терпела разные выходки в свой адрес. И все это с любовью переживала, переносила. Поэтому мы ее называем блаженная, святая блаженная Мать и Матрона, моли Бога о нас. Сегодня нашему вниманию предлагается слово, которое называется «покаемся». В неделю о расслабленном. Вот мы расслабились немножко после Великого Поста. У нас была неделя Антипасхи, потом неделя святых жен мироносец. Вот. И вот уже мы приближаемся к неделе, где воспоминается о расслабленном, и тоже подрасслабились. Прости нас, Господи. Вот. И слово сегодня нам предлагается, которое называется «покаемся». Святой апостол Павел, про которого сегодня в Деяниях мы читали, пишет в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». что праведники не нуждаются в покаянии. Праведник, он как феникс процветет, я как кедр и же в Ливане умножится. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что истина имеет возможность лишь одна – освободить всякого человека от греха, проклятия и смерти. Смерти именно вечной. Но многие люди, не понимая и не рассуждая о смерти, уже здесь. Они живые, но дела у них мертвые. Потому что дела их никоим образом не проповедуют Христа, ни распятого, ни воскресшего. А Господь говорит, по делам их узнаете их. И тут же дополняет нам эти фундаментальные слова святой апостол Иаков, что вера без дел есть мертвое состояние души. Верно, как говорит апостол Павел, и действительно, всякого принятия достойно это слово, ибо более прекрасного, более радостного, более утешительного слова не найти на земле. И никакие изречения мудрецов не могут с ним сравниться. Поэтому очень многие ученые, которые смирились перед своими достижениями, были Богом награждены еще большими и наивысшими дарами. Потому что вся их ученость была направлена на благодарение, на восхваление, на прославление Бога. И Господь, видя их малое, сказал, что над многих вас поставлен. Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир спасти грешников. Услышав и правильно уразумев это слово, человек сразу обогатится высшим богатством в мире и исполнится таким блаженством, которое ничто другое ему дать не сможет. Многие святые отцы, вот сегодня мы вспоминали очень кратко про плеяду оптинских старцев, чем ближе приближались к солнцу правды, тем больше себя умоляли, тем больше себя смиряли, тем больше они переживали, чтобы не обидеть, не оскорбить Бога и человека, которому надо служить в первую очередь. Но как мы можем служить Богу в первую очередь, если мы еще не научились служить нашему ближнему? Каждый, конечно, хочет сразу Богу служить, только Ему одному, только Ему единому. Но вот Евангелие говорит о том, что если человек не научился любить и служить ближнему, то вряд ли он сможет угодить Богу. Вот тут надо, конечно, самого себя регулярно спрашивать, насколько я могу прислужить или угодить ближнему. Ну, угодить, конечно, не в том смысле, вот, что где-то как-то вот криво или лукаво, а угодить именно в контексте того, о чем говорит нам сам Христос. Проявить закон любви о благодати. Заметьте, не к святым и не к праведным послал Бог любви Сына Своего, нет. Он послал Его искать и спасти погибших, омыть нечистых Своей кровью, возродить грешников к новой жизни, искупить Своей смертью все человечество, погибающее во грехах. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли и познали истину. Он не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живы. Услышав о таком поразительном чуде, весь мир должен бы повернуться во прах пред Господом. Но, к нашему сожалению, еще многие, многие даже не ищут Бога. Не то чтобы не знают, они даже Его не ищут. Но Господь о них все равно печется и думает. Почему? Потому что Он и этим людям посылает такое же солнце, как и тем, кто верует в Господа. Этим же людям Он посылает урожай. Этим же людям Он посылает и пропитание, и одежду. Потому что Он хочет, чтобы все спаслись. Даже те, которые еще пока Его не узнали и не услышали. Мы же тоже христиане, православные, славяне, как новый Израиль, можно сказать, как новые мехи евангельские, познали Господа совсем недавно относительно того, сколько живет человечество. Но мы приняли его, вот, и как вот сегодня нам сказано в Священном Писании, что мы приняли его, и теперь на нас лежит большая ответственность. Нам уже не будет возможности сказать, нам никто ничего не рассказывал, мы тебя не знали, поэтому так и жили, так поступали. У нас не будет такой возможности оправдать свои дела и свои поступки таким образом. Вот. А Господь как говорит, что многие думают, когда гонят Христа в лице христиан, как они гнали в 20-м столетии мучеников, исповедников церкви нашей. Они думали, что они таким образом благоугождают Господу. Вот как вот сегодня мы видим на святой украинской земле церковь, я уже про войну сейчас не говорю, церковь не может быть в нормальном состоянии. То есть раскол на расколе, сколько там сейчас патриархов проживает, уже можно сбиться со счета. Один патриарх, ну так называемый, умер. Вот. Тут же избрали другого патриарха. Как они так вообще живут, избирают? У них нет такой возможности даже. Они вот наряжаются в священные одежды, избирают друг друга, рукополагают, рассказывают, что они настоящая церковь. А настоящую церковь выгнали из Киево-Печерской лавры. Настоящую церковь гонят, отбирают у них храмы, люди молятся по домам, прославляя Христа воскресшего. Это что-то напоминает, как было и в начале 20-го столетия. Это что-то и напоминает, как это было в древней церкви, когда собирались и в катакомбах, и в разных местах. Это напоминает именно то время, которое мы сейчас переживаем, от Дня Пасхи до Дня Вознесения. Как переживали святые апостолы, когда собирались по домам? Но Господь являлся им и укреплял их веру. Являлся Он с такими словами, что говорил: «Мир вам». Вот только та церковь, где говорится «Мир вам», и является настоящей и истинной. А где, извините, приходят с молотками, со всякими топорами, замки срывают. Это разве церковь? Это позорище. Такая церковь не может. Тут же, понимаете, они открывают двери, тут же идут в алтарь и молятся. Это как называется? Это разве такая церковь? Вот. И вот в таких же условиях жили апостолы. Потому что всех апостолов, кроме апостола любви, святого Иоанна Богослова, всех замучили. Кого-то распяли на кресте, кого-то кверх ногами, кого-то, как святого Андрея Первозванного, распяли на таком кресте буква Х, вот, тоже Христов крест. И многие, многих других распинали и убивали, и гнали, и били. И то же самое мы сегодня видим. Понимаете? Это же такое вот, как позорище, когда одна церковь предъявляет претензии другой церкви. Как это может быть? Поэтому Господу такое дело-то не угодно. Ему угодно, когда Он призывает всех к этой истине, про которую вот мы сегодня с вами и друг другу напомнили. Проникнемся же и мы чудом этой мысли, этих слов. И если даже доселе ничего не могло сломить наше упорное, ожесточенное сердце, теперь, внемля этому чудному призыву божественной любви, сокрушенные, подавленные бесконечным милосердием нашего Спасителя, пролившего за нас свою святую кровь и призывающего грешников к покаянию, поспешим, кающиеся к Его ногам в горячей молитве и благодарении за неизреченный Его дар. Аминь. Христос воскрес!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

братья и сестры, 20 апреля по православному календарю или 3 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Ошивенского, мученика-младенца Гавриила Белостокского, святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество кипрской иконы Божией Матери –

Дорогие братья и сестры, 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование кипрской иконы Божией Матери. На острове Кипре в разных его местах находится несколько чтимых икон Божией Матери. В греческом синоксаре передаются следующие сказания о них. На воротах, ведущих к одной из церквей острова Кипра, а именно церкви Пресвятой Богородицы, была поставлена икона Богоматери, изображающая ее сидящую на престоле с предвечным младенцем и с двумя ангелами по сторонам. Однажды какой-то аравитянин, проезжавший мимо этой церкви, задумал поглумиться над христианской святыней. Он прицелился из лука в образ Богородицы и пустил стрелу, которая попала в колено Богоматери. Тотчас из раны потекла в большом количестве кровь. Это знаменательное чудо привело в ужас святотатца. Он помчался на своей лошади домой, но не успел доехать до своего двора и на пути пал мертвым. Так божественное провидение наказывает святотатцев. Время явления этой иконы, названной «Кипрская», относится к концу XIV века. Она находилась в монастыре, устроенном на месте ее явления. Явление другой иконы Богоматери на острове Кипре, именуемой Ястребскую, произошло при следующих обстоятельствах. Однажды правитель Кипра отправился на охоту, взяв с собой ястреба, выученного своим хозяином быстро ловить охотничью дичь. Случилось так, что ястреб, гоняясь за одной птицей, попал в тернии и запутался в них. Прибывший к этому месту правитель пожалел своего ястреба и приказал слугам вырубить тот куст, в котором запутался ястреб. Слуги исполнили приказание своего господина, и вот перед глазами присутствовавших открылась дивная картина. Посреди куста стояла икона Богоматери. Она получила название Ястребской. Видя в ее явлении знак особого благоволения Божией Матери к этому месту, правитель Кипра устроил здесь монастырь, в котором и была поставлена явившаяся икона. Событие это относится к тому времени, когда остров Кипр находился еще во власти христиан. А вот что известно о чтимом списке кипрской иконы Божией Матери в селе Стромане, что недалеко от Москвы. Прославилась эта икона в 1841 году при следующих обстоятельствах. Дочь одного крестьянина села Стромане именем Марфа заболела золотухой. Болезнь с течением времени стала усиливаться, и больная впала в совершенное расстройство. Припадки ее настолько стали сильны, что угрожали даже жизни Марфы. Больную исповедовали и причастили святых христовых тайн. Но милосердный Господь не допустил ей умереть во цвете лет. Ей было всего 18. Марфе стала являться во сне кипрская икона Богоматери, стоявшая на паперти над входом в их приходскую церковь. От иконы Марфа слышала голос, говоривший ей: «Возьми меня к себе в дом, отслужи молебен с водосвятием, и будешь здорова». Не раз Марфа спрашивала священника и причт об этой иконе, но они не могли ее найти, так как не обращали почти никогда своего внимания на место нахождения иконы. Тогда привели больную в церковь, чтобы она сама отыскала икону, виденную ею во сне. Поиски долго не увенчивались успехом, пока, наконец, Марфа не вышла на паперть и не увидела над церковными дверьми старинную икону Богородицы. Заметив икону, больная радостно воскликнула: «Вот она!» После того, как был отслужен молебен с водосвятием, больная сразу почувствовала облегчение в своей болезни. Когда жители окрестных сел услыхали о чудесном исцелении девицы Марфы по молитвам перед кипрской иконой Богоматери, то стали в большом числе приходить в церковь для служения молебнов перед прославленную иконою. Благодатная сила исходила из нее и исцеляла тех, которые со смирением и надеждою на заступничество Богоматери перед Богом приносили к ней свои молитвы. Так прославилась
Кипрская икона Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю и 3 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Фёдора Трихины. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Фёдор Трихина, то есть власеничник, был сыном богатых родителей и происходил из города Константинополя. Оставивший для Бога родителей и богатство, и славу, он удалился из отечества и принял монашество в одном из пустынных монастырей. Здесь он проводил столь строгий образ жизни, что весьма истощил плоть свою, так что по лицу сделался похожим на мертвеца. В течение целых ночей он стоял на молитве и, несмотря на холод и мороз, никогда не покрывал своей головы и носил только одну колючую власяную одежду, за что и был прозван, как сказано, власяничником или Трихиною. Затем его же именем стал называться и тот монастырь, в котором святой проводил свою суровую жизнь. За свои подвиги святой Фёдор получил от Бога власть над бесами и, сотворив много чудес, с миром отошел ко Господу. Он совершал чудеса не только при своей жизни, но и после своего преставления, ибо от его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым во славу Христа Бога нашего излечивались многие болезни и изгонялись нечистые духи. Вы слушали житие преподобного Фёдора Трихины.

Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю или 3 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память мученика-младенца Гавриила Белостокского. Святой мученик-младенец Гавриил Белостокский Заблудовско-Слуцкий был сыном благочестивых крестьян Петра и Анастасии и родился 22 марта 1684 года в деревне Зверки Заблудовского прихода Белостокского уезда Гродненской губернии. Крестили его с именем святаго архангела Гавриила в храме тогдашней Свято-Успенской Заблудовской обители, одной из немногих в западно-русском крае, сохранившей верность православию от посягательств унии. Он рос кротким, незлобивым, заметна была в нем склонность к созерцательному уединению. В 1690 году семью постигло величайшее горе. 11 апреля, когда мать шестилетнего Гавриила понесла мужу обед в поле, в дом забрался арендатор, жид Шутко. Он приласкал дитя и тайно увез его в Белосток, где младенца предали мучению, распяли, прокололи бока, постепенно испуская кровь, дабы из этой невинной крови замесить иудейскую мацу. На 9-й день ребенок скончался. Его бездыханного бросили в поле у опушки леса

0: вблизь деревни Зверки. Приближался праздник Святой Пасхи. К телу прибегали голодные собаки, над ним кружились хищные птицы. Но собаки не только не растерзали его, но охраняли даже от птиц. На доносившийся лай сошлись жители, обнаружили жертву. Выяснились обстоятельства преступления, и в мемуарах городского правления оставлена соответствующая запись. Жители Заблудова, еще ранее жаловавшиеся на усиление жидов в их городе, признали, что погиб младенец в результате ритуального убийства, совершенного жидами в Белостоке. Тело замученного Гавриила при стечении народа, глубоко взволнованного подобным зверством, предано было земле близ кладбищенского храма в Зверках и пребывало здесь около 30 лет. В начале 18 века по всей территории Белостокского уезда прошел мор. Людей едва успевали хоронить. В деревне Зверки детей старались положить поближе к могиле младенца Гавриила, чувствуя необычную благодать этого места. Однажды, во время погребения, случайно задели гроб мученика. К величайшему удивлению, тело обнаружили нетленным. Весть об этом молниеносно разнеслась среди верующего народа, усиливая почитание Гавриила. Это было в 1720 году. Мощи благоговейно перенесли в церковный погреб. В 1746 году сгорела деревенская церковь в Зверках, но мощи остались неповрежденными. Частично обгорела только ручка. Когда святые мощи были перенесены в Заблудовский монастырь, ручка чудесно зажила и вновь покрылась кожей. 9 мая 1755 года, ввиду напряженной обстановки, вызванной внешними обстоятельствами и недоброжелательностью инославного населения, архимандрит Слуцкий Михаил Казачинский для безопасности перенес мощи в Слуцкий Свято-Троицкий монастырь, один из важнейших центров православия в Западном крае. Крестный ход со святыми мощами, рак унесли на руках, величественно прошествовал более 300 верст. В Слуцке святыня находилась до 10-х годов 20-го столетия, откуда мученик и получил именование Слуцкий. Живая память и честь, воздаваемая ему народом, побудили построить на родине Гавриила храм. В день Святой Пасхи 1894 года состоялось его торжественное освящение. Спустя же 8 лет новосооруженный храм сгорел, но и на сей раз совершилось чудо. Огонь не опалил иконы мученика. В Западном крае Гавриил издавна почитается святым. Память его празднуют 20 апреля, в день мученической кончины и в день Святаго Духа, когда мощи обносили вокруг монастырской церкви. Святой мученик Гавриил считается целителем детей. В 1894 году был учрежден ежегодный крестный ход из Заблудова в Зверки. Святые мощи несколько раз меняли место своего пребывания. Так, в 1910-1912 годах они, по благословению белостокского епископа Владимира, были временно перенесены в кафедральный собор Белостока, а затем в Супрыльскую лавру. Но в 1915 году, перед наступающим фронтом, мощи оказались опять в Слуцке. После ликвидации в 30-е годы Слуцкого монастыря мощи находились в Минске, сначала в музее, а затем в церкви Преображения Господня. С 1944 года по 22 сентября 1992 они хранились в Гродненской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, откуда торжественно были перенесены в Свято-Николаевский собор города Белостока. «Святый мученик, младенец Гавриил Белостокский, моли Бога о нас».
1: О непорочный мученик Христов Гаврииле, младенческого незлобия и кротости образа,

0: Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Николая Сербского, епископа Охридского. Святитель Николай Велимирович родился 23 декабря 1880 года в горном селе Лелич в Западной Сербии. Один из 9 детей в крестьянской семье, он был отдан набожными родителями в школу при монастыре Келии. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белгородскую духовную семинарию, в 28 лет ему была присвоена степень доктора теософии. Тема его доктората была «Вера в воскресение Христова как основная догма апостольской церкви». Вслед за этим Никола Велимирович блестяще заканчивает философский факультет в Оксфорде и защищает свой второй, на этот раз философский докторат. Вернувшись в Сербию, молодой доктор начинает преподавать в Белгородской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах, сотрудничать с которыми начал еще в юношеском возрасте. Как это часто бывает с людьми, избранными Господом, Никола Велимирович неожиданно тяжело заболевает. В больнице он дает себе слово в случае исцеления всего себя посвятить Богу и родной церкви. Сразу же, вслед за этим, болезнь оставляет его. И немедля ни одного лишнего дня Никола Велимирович принимает в монастыре Раковица близ Белгорода монашеский постриг, становясь из Николы Николаем. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Долго в академии даже не знали о том, что он к тому времени уже окончил 2 известных европейских университета. При приеме в академию он даже не упомянул законченные им западноевропейские факультеты, а поступал просто как вчерашний семинарист. Проповеднический и литературный талант сербского студента открылся на одном из академических духовных вечеров, где речью своей отец Николай поразил всю аудиторию, а особенно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. После этого вечера митрополит Антоний выхлопотал для него у правительства стипендию на путешествие по России. Таким образом, отец Николай посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ и никогда уже духовно не расставался с Россией. Она сделалась постоянным предметом его размышлений. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920-е годы, уже будучи епископом, он первым в мире заговорил о необходимости почитания памяти царской семьи. Возвратясь из России, отец Николай начал публиковать свои серьезные литературные труды. Во время Первой мировой войны отца Николая можно было видеть на боевых позициях. Он исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых. По поручению сербского правительства отец Николай побывал также в Англии и Америке, где в публичных выступлениях разъяснял общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Командующий английскими войсками заявил впоследствии, что отец Николай был 3-й армией, сражавшейся за сербскую и югославянскую идею. Примечательно, что сразу по окончании Первой мировой войны отец Николай предсказал неизбежность нового глобального столкновения. Знаток западной философии и культуры, он до подробностей точно описал методы, которыми будет пользоваться в следующей мировой войне цивилизационная Европа. Главной причиной войны он считал удаление европейского человека от Бога. «Белой чумой» назвал владыка современную ему атеистическую культуру. В 1920 году отец Николай был поставлен епископом в Охрид, древний город в Македонии, лежащий близ одного из прекраснейших в мире озер – Охридского озера. Здесь, в колыбели славянской письменности, где словно бы еще жили отзвуки проповедей Кирилла и Мефодия, владыкой Николаем, уже зрелым духовным писателем, были созданы истинные жемчужины его творчества. «Молитвы у озера», «Ухридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные концы ее, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь в церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Так называемое богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки Николая по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. В 1934 году епископ Николай был назначен владыкой Жичской епархии. Духовный центр ее, древний монастырь Жича, требовал всестороннего обновления, как и многие монастыри в этой части Центральной Сербии. Вскоре трудами и молитвами владыки множество древних церквей наполнились светом. Началась Вторая мировая война, когда Сербия уже в который раз в истории разделила судьбу с Россией. Гитлер, нашедший себе преданных союзников в хорватах, закономерно предполагал в сербах своих противников. Разрабатывая план по вторжению в Югославию, он приказывал своему командующему Южным фронтом, в частности, следующее – уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, причем в первом ряду, после патриарха и митрополита, стоял епископ Жичский Николай Велимирович. Вскоре владыка вместе с патриархом сербским Гавриилом оказались в печально известном концлагере Дахау. Единственные в Европе церковные лица такого сана, взятые под стражу. Они были освобождены 8 мая 1945 года. К сожалению, это освобождение не означало для владыки Николая возвращения на родину. В Югославии в конце войны насильственным способом пришел к власти атеистический, открыто антиправославный режим. Находясь в эмиграции в Америке, владыка Николай продолжал служить и работать над новыми книгами. «Жатва Господня», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец» и многие другие. Его заботой была и отправка помощи в разрушенную войной Сербию. В это время все его литературные труды на родине были запрещены и оклеветаны. А сам он, узник фашистского концлагеря, превращен пропагандой в сотрудника оккупантов. Последние дни владыки протекали в русском монастыре Святого Тихона в Южном Ханаане, штат Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он мирно отошел ко Господу. Смерть застала владыку Николая за молитвой. Тело владыки Николая было перенесено в сербский монастырь Святого Саввы и похоронено с почестями. Последняя воля владыки быть похороненным на родине в то время по понятным причинам не могла быть выполнена. Но, как видно, сильна была молитва народа, который сразу же после смерти владыки, задолго до его канонизации, начал молиться ему, как святому. Прославление святителя Николая Сербского, как местно чтимого святого, совершилось в монастыре Лелич 18 марта 1987 года на день памяти владыки Николая. 3 мая 1991 года Сербия вернула себе как святыню мощи святителя Николая Сербского. Перенос мощей владыки вылился во всенародное торжество. И день этот, 3 мая, был внесен в церковный календарь. Его мощи покоятся ныне в его родном селе Лелич. Церковь, где хранятся они, с каждым годом становится местом все более многолюдного паломничества. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2003 года имя святителя Николая было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви с празднованием его памяти 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, день перенесения мощей, так же, как это установлено и в Сербской Православной Церкви. Святитель Николай Сербский, моли Бога о нас.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 14-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Пощи жебе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме на овчьей купели, я же глаголица еврейский Вифезда, пять притвор имущий, в тех слежаши множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды». Ангел Бог Господень на всякое лето схождаши в купель и возмущаши воду, и иже первее влазаши по возмущении воды, здрав бываше, я цем же недугом одержим бываше. Беже ту некий человек 38 лет, и мы в недузе своем, сего видев Иисус лежаша, и разумев, яко много лета уже имяше, в недузе глагола ему, хочешь ли цел быть, отвеща ему недужный, ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, вержет мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде меня слазит. Глагола ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи, и объездрав бысть человек, и взем одр свой, и хождаше, беже суббота в той день, глаголах уже жидови исцелевшему, суббота есть, и недостоин ти взять его одра твоего, он же отвеща им, и же мясо твори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи. Вопросиша же его, кто есть человек, рекити, возьми одр твой и ходи. Исцелевы же не ведяше, кто есть, Иисус бо уклонся, народу сущу на месте. Потом же обрети его Иисус в церкви и рече ему, се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Иди же человек и поведай иудеям, яко Иисус есть, и же мясо творит

Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус Христос.

Толкование святителя Феофана Затворника по книге «Мысли на каждый день года». Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно, в других, хотя не так ясно, но истина остается истинною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною, но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь нездоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога источник жизни и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному, прежде всего другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим положится путь и благодетельному действию лекарств. Слышно, что был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится святых тайн. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

20 апреля, 3 мая по гражданскому календарю. Посланники Христовы. Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 5. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, которым его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглядевшись вокруг себя, крестьянин увидел на мерзлой земле под деревом плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу. И, недолго думая, он взял его на руки и понес домой, в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих. Но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им. Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег, хотя бы на сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо его озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословляя охваченную благоговейным недоумением семью. То был сам Христос, предвечный младенец, явившийся под видом бедного, страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем самого Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня день памяти русского национального героя, спасителя Отечества в смутное время, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Дмитрий Михайлович родился 1 ноября 1578 года и происходил из рода князей Стародубских. В 15 лет князь начал дворцовую службу, сначала стряпчим, затем пожаловал в столпники. В 1608 году он был назначен воеводой, разгромил польско-литовский отряд под Коломной. В 1609 году князь Дмитрий отбил от города Зарайска сторонников Лжедмитрия II. Весной 1611 года участвовал в первом ополчении Прокопия Ляпунова, сражался с польскими войсками и отличился во время боев на Лубянке. Был тяжело ранен и вывезен в Троице-Сергиев монастырь, затем в родовое село Мугреево. Вскоре Дмитрий Михайлович возглавил второе ополчение вместе с Козьмой Мининым. Осенью 1611 года он прибыл в Нижний Новгород. Князь Дмитрий Пожарский сформировал и возглавил армию, которая смогла разгромить польских интервентов и освободить Москву 26 октября 1612 года. На Земском соборе он сыграл выдающуюся роль при избрании царем Михаила Федоровича Романова. В день венчания на царство 11 июля 1613 года Дмитрий Михайлович стал боярином и был пожалован в отчиной в Балахнинском уезде. В 1613-19 году князь участвовал в войне с поляками и мародерами. Затем был воеводой в Твери, Новгороде, воеводой армии прикрытия во время русско-польской войны, ведал различными приказами. В 1634-35 году возвел каменный шатровый храм Покрова в подмосковном селе Медведково, а в 1636 году Казанский собор на Красной площади в честь святыни Нижегородского ополчения Казанской иконы Богоматери. Погребен Дмитрий Михайлович в родовой усыпальнице в Суздале, приняв перед смертью схиму с именем Козьма в память сотоварища по ополчению. Сегодня мы вспоминаем святейшего патриарха Московской и всея Руси Пимена. Патриарх Пимен в миру Сергей Михайлович Извеков родился 23 июля 1910 года в Богородске, ныне Ногинск. В 1925 году он окончил среднюю школу, затем переехал в Москву. Там, в Сретенском монастыре, будущий патриарх принял монашеский постриг. Затем Пимен был рукоположен в иеродиакона и позднее в иеромонаха. Во время войны он был призван в армию. Несколько позже служил священником в Благовещенском соборе города Мурома. Помимо этого служил в Вильинском монастыре в Одессе, был игуменом в Ростове, служил в Псково-Печерском монастыре. В 1950 году Пимен стал архимандритом и был переведен наместником Троице-Сергиеву лавру. Он уделял большое внимание восстановлению и реставрации храмов. В 1957 году был возведен в епископский сан, а в 1960 году стал архиепископом. На Поместном соборе в 1971 году Пимен был избран патриархом московским и всея Руси. Патриарх Пимен был одним из первых священнослужителей, попытавшихся наладить диалог с советской властью. Он поддержал епископа Феодосия, который обратился к Леониду Ильичу Брежневу с письмом о вопиющем бесправии церкви. В 1988 году состоялась встреча патриарха и постоянных членов Священного Синода с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который рассказал о начале разработки закона о свободе совести, призванного вернуть церкви ее духовно-просветительские права. Вскоре состоялось торжественное празднование тысячелетия крещения Руси. Это было огромным позитивным сдвигом в отношениях к церкви и советского государства. Постепенно увеличилось число приходов,
церкви были возвращены ее святыни. В 1989 году состоялось причисление к лику святых патриарха Тихона. С этого момента начался процесс канонизации православных мучеников и праведников XX века. В этих изменениях была также немалая заслуга патриарха Пимена. В конце своей жизни патриарх Пимен много болел. Патриарх Московский и всея Руси Пимен скончался в 1990 году.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Поучение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за прислушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. Вечная смерть, говорит преподобный Макарий Великий, находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном. Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Спомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу «Дадеся», свидетельствует он, «пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. «Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое», замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушения прияша, и еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, руганием и ранами искушения прияша, и еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах,

Перед смертью праведная матушка говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте мне, как живой, о своих скорбях. Я буду вас слышать и видеть и помогать вам». Николеньке все это казалось невероятным. Но как может человек, которого уже нет на свете, помогать другим людям? Вот он, например, помогает маме мыть посуду или подметать полы. Папа помогает нести тяжелые сумки. Но ведь и он, и папа, слава богу, пока еще живы-здоровы. А Матронушка? После завтрака Николенька надел свой праздничный костюм, сел на диван и стал терпеливо ждать папу с мамой. «Ну что, мой юный друг, ты уже готов?» – весело сказал папа и улыбнулся. «Тогда в дорогу». Николенька шагал с папой и с мамой по залитому утренним солнцем двору. В субботний день там много ребятишек. Кто-то играет в догонялки, кто-то рисует мелом на асфальте, кто-то выгуливает своего любимого щенка. Всем находилось дело. Николенька тоже любил гулять во дворе, но сегодня важное дело. Он идет к святой праведной блаженной Матроне. «Мама, а святая Матрона, когда была маленькой девочкой, тоже гуляла с ребятами во дворе?» – спрашивает Николенька. «Почти не гуляла, сынок», – вздохнула мама. «Потому что была слепой?» «Потому что ее беззащитную обижали дети. Наломают, бывало, крапивы, настигают Матрону и посадят в глубокую яму. А сами с любопытством наблюдают, сможет ли она, слепая, выбраться оттуда». От этих слов у Николеньки даже слезы выступили. «Как же так?» А папа погладил сына по голове и объяснил. «С того момента, Никола, как наши далекие-далекие предки Адам и Ева нарушили послушание Богу, сатана получила власть над людьми, которые стали слушаться его и творить разные грехи. Теперь-то Николеньке стало понятно, почему в детском саду часто дети плохо ведут себя, грубо выхватывают друг у друга игрушки, толкаются локтями, а то и дерутся. Господи, помилуй!» – мысленно просит Николенька, чтобы молитвой отогнать сатану. Мама, папа и Николенька шагают по городу. Москва – большой город, а под землей метро – тоже большой город. У выхода из метро стоит нищий. На него больно и страшно смотреть. «Господи, помилуй!» – шепчет Николенька. Мама молча открывает сумочку и дает несчастному рубль. «Милостыня, приятно Богу!» – говорит Николеньке мама и добавляет еще не вполне понятные ему слова. «Человек милостыни спасается». А вот и Покровский монастырь. Из ворот и в ворота монастыря беспрестанно входило и выходило множество людей, и каждый из них, останавливаясь перед воротами, творил крестное знамение и делал поклон. Во дворе монастыря Николенька увидел длинную очередь, которая тянулась почти от самых ворот к стене храма. А на стене висела икона блаженной старицы Матронушки. Николенька, пока очередь приближала его к иконе, глядел на нее и все думал, что же он скажет Матронушке, о чем попросит ее. «Разговаривайте со мной, все горести свои открывайте мне, и я помогу», — услышал Николенька чей-то тихий голос из очереди. Мальчик даже приподнялся на цыпочки, чтобы посмотреть, не сама ли Матрона говорит эти слова. Недалеко от него стояла скромно одетая пожилая женщина и, держа в руках раскрытую книгу, зачитывала из нее своей внучке слова, которые матушка говорила своим духовным чадам. Девочка тихо стояла и внимательно слушала женщину. «Был с Матронушкой однажды такой случай», — продолжала рассказывать женщина. «Пришли как-то на пасхальной неделе к прозорливой Матронушке три женщины. Одной она дала просфорку, другой святую водичку, а третьей – красное яйцо. И велела его съесть, но не сразу, а когда та выйдет за огороды. Только вышли за огороды, эта женщина вдруг уронила яйцо и разбила его.
закричал

0: она, потому что из яйца выскочила настоящая мышь. Женщины испугались и решили вернуться обратно. А Матронушка, словно зная и видя все происходящее с ними, вдруг и говорит: «Что, гадко мыша-то есть?»
1: «Ну как же я буду есть-то его?» – удивилась женщина, которой Матрона давала красное яйцо.
0: «А как же ты людям-то продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам и бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке. Ты ее вытаскивала, а молоко давала людям».
1: Женщина оправдывается: «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали. Я же ее выбрасывала оттуда».
0: «А Бог-то знает, что ты молоко-то с мышью продавала».
1: Николенька тихо стоял, потрясенный рассказом пожилой женщины. Матронушка, совершенно слепая, знала о каждом человеке все. Ей видны были все человеческие поступки. У Николы даже мурашки побежали по спине. Вот оказывается, что означают слова «страх Божий». «Да, от Бога действительно никуда не убежишь», – рассудительно сказал он, словно решив, наконец-то, невероятной сложности задачу.
2: Папа по-дружески похлопал Николенька по плечу и сказал: «Ты, сынок, становишься настоящим мужчиной».
3: Люди в очереди двигались благоговейно. Кто-то читал небольшие книжечки-молитвенники, кто-то тихо переговаривался, поглядывая на образ святой Матронушки. «А мученица-то какая была!» – рассказывает о святой сгорбленная старушка. «Ведь в 17 лет ноги у нее отнялись, и стала наша Матронушка сидячей. А сколько раз ей матушке приходилось переезжать с квартиры на квартиру? Своего-то угла у нее не было. Кто примет, у того и живет. Скитарицей была, а при этом всем людям помогала. Исцеляла их во славу Господа нашего Иисуса Христа. Из своей-то деревни страдалица уехала, чтобы не мешать родителям. Она этих так любила. А в Москве-то ее то и дело хотели арестовать. Времена-то какие были. Бога запретили, церкви все позакрывали, а многие храмы и вовсе разрушили. Господи, спаси и сохрани!» Старушка сердечно перекрестилась и, устало переминаясь ноги на ногу, продолжала свой рассказ. «Однажды пришел милиционер в дом, где жила в то время Матронушка, чтобы арестовать ее. А она ему и говорит: «Иди, иди быстрей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется! Я же сижу на постели, никуда не хожу!» Милиционер, слава богу, послушался ее и поехал домой. А дома жена от кирогаза обгорела и еле живая лежит. Он все же успел довести ее до больницы, и врачи спасли ее. Когда же утром милиционер пришел на работу, его спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он им отвечает: «Слепую забирать никогда не буду. Если бы она мне не сказала, я бы жену потерял. А так я ее хоть до больницы довез». Вот какой случай. Слепая была, а все-то знала наша Матронушка. А вот когда ей еще было мало годков, и она жила в своем родном селе Себино, она обратилась к своей маме с просьбой: «Мамочка, сходи, пожалуйста, к батюшке. У него на полке в четвертом ряду от низу лежит книга, а в ней икона Царицы Небесной «Взыскание погибших». У нас в храме такой нет. Попроси батюшку, чтобы он принес эту книгу, и я напишу такую икону».
1: Мама огорчилась, поскольку жили они очень бедно, и денег у них не было на икону.
3: А Матронушка попросила женщин-односельчанок пойти по всем деревням и собрать на икону денег. А среди жертвователей один крестьянин дал на икону рубль, нехотя, а брат его дал копейку, ну, как бы насмехаясь. Когда же деньги принесли Матронушке, то она их все перебрала, нашла этот рубль и копейку и сказала: «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Вот так и не взяла от них деньги на икону. Распевный мужской голос нарушил молитвенную тишину. К иконе праведной Матроны подходил седовласый мужчина с густой бородой. Он низко кланялся и совершал крестное знамение.
1: «О чем же мне попросить Матронушку?» – заволновался Николенька, понимая, что просить надо только о самом важном. Переступив порог храма, Николенька вдруг услышал, как громко стучит у него от волнения сердце. «Ведь они сейчас подойдут к мощам блаженной Матронушки!» «Ну где же Матронушка?» – разглядывал Николенька по стенам лики еще неизвестных ему святых. И вдруг будто услышал за спиной тихий голос. «Здесь я, Николушка! Вот радость-то, что ты пришел ко мне!» Со стены на него смотрел образ старицы Матроны. «Как светло и спокойно здесь!» – подумал мальчик и наклонился к стеклу раки, стоявшей под иконой на красивом возвышении. «О, святая блаженная мать Матрона, моли Бога о нас!» – замиранием сердца сказал Николенька. «Любимая матушка Матрона, пожалуйста, попроси Бога, чтобы никто и никогда не выгонял нас из нашего дома, и чтобы мои мама с папой были всегда живы и здоровы. И еще попроси Бога, праведная матушка, подарить нам большие, сильные крылья, чтобы уже здесь, на земле, мы стали красивыми птицами». Ника перекрестился, а папа поднял его, чтобы он мог дотянуться до иконы.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Сергия, чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжелоболящего Дмитрия, болящей Инны, болящего младенца Агапии, болящей Марии со сродниками, болящей Александры, Елены с чадами, Виктора с чадами, Виктора, болящей Людмилы, Владимира, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Любови, Елены с чадами, отроковицы Марии, Нины с чадами, болящей Елены, болящего Бориса, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Елены, тяжелоболящего Николая, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Наше слово сегодня будет о святителе Николае Сербском. Святитель Николай Чудотворец, небесный покровитель Нового Златоуста, новый апостол сербский. В 1956 году отошел ко Господу в 75 лет. Рано утром, в воскресный день, святитель Николай Сербский хотел служить божественную литургию, молился. И во время молитвы душа его мирно отошла ко Господу, перейдя из земной в небесную церковь, чтобы уже там служить Богу вечную небесную литургию. Братья и сестры, в 1991 году были перенесены из Америки в Сербию его святые честные мощи на родину, там, где он родился, как он и хотел. Это место святое он называл Божьи Лелечи. И там его честные мощи почивают в храме его небесного покровителя, в храме, который он строил, святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Воистину, святитель Николай Сербский жизнь свою положил за други своя. Это был известный миссионер, художник молитвы. Слово Божье у него изливалось из души, как песня. И вот, например, он говорил: «Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю». Вот что значит истинная любовь. Принося себя в жертву, переживать это не как потерю, а как дар. Поэтому святителя Николая Сербского его ученик Иустин Попович называл «чудотворец молитвенных ритмов». Именно так отец Роман Зеленский и назвал сегодня нашу беседу, посвятил святителю Николаю Сербскому не случайно, потому что Господь сподобил батюшку отца Романа побывать у его святых мощей в Сербии. И отец Роман расскажет нам сегодня о своей поездке в Сербию, и поэтому я с радостью предоставляю батюшке Роману слово.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема так и называется «Чудотворец молитвенных ритмов». О трех предметах не спеши рассуждать. О Боге, пока не утвердишься в вере, о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих, и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. О, святый Боже, дай мне в друзья тех, у кого Твое имя врезалось в сердце, а во врагов тех, которые не желают и знать о Тебе, ибо такие друзья останутся мне друзьями до смерти, а такие враги падут предо мной на колени и покорятся, как только переломятся их мечи. Святой Владыка Николай Сербский является автором 15 томов произведений, необыкновенно любимых в православном мире. Их чтение укрепляет нашу святую веру, святоотечески наставляя современного человека на путь истины. Особенно хочется выделить здесь сборник писем, адресованных Владыкой самым разным людям и содержащих ответы на многообразные духовные вопросы. Этот сборник, получивший название «Миссионерские письма», является неиссякаемым источником христианских наставлений, где понятным, проникающим в самую душу языком излагается евангельское видение жизни и находится ответ на любой духовный вопрос, возникающий у нашего современника. Вот, например, какое проникновенное толкование дает нам Владыка Николай на знаменитое слово Господа нашего Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. «Читай это так, — говорит Владыка Николай, — не для того я пришел, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и скотство, целомудрие и разврат, Бога и мамонну. Нет, я принес меч, чтобы отсечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Святитель Николай Велимирович, годы его земной жизни 1881 по 1956, епископ Охридский и Жичский, выдающийся сербский архипастырь и богослов 20-го столетия, обладатель 5 докторских диссертаций. Святитель оставил по себе богатейшее духовное и литературное наследие. Об одной из наиболее замечательных его книг «Молитвы на озере» архимандрит Иустин Попович, святой нашего времени, говорит: «В течение долгих столетий душа сербского народа искала слова, в которых она смогла бы выразить свою боль, печаль, стремление и молитву. И она нашла эти слова, нашла у владыки Николая. Читаю и перечитываю молитвы на озере, но вся их неповторимая сладость вливается в мою душу, когда я читаю и перечитываю их молитвенно. Он чудотворец молитвенных ритмов, имеет власть над моей душой. Говорю себе: ты пленник чувств, ты чувствами мыслишь, но когда его чудотворная молитва заструится в моей окаянной душе, вмиг чувства, эти тяжелые обручи души распадаются, и моя душа, моя раненая птица, окрыленная радостью, взлетает и летит в сладкие высоты вечности. А расслабленное мое сердце говорит: он разбивает клетку времени и пространства, в которой задыхается твоя душа, и выпускает мотылька души в лазурь безграничной вечности. Поистине, он канал, по которому вечность вливается в мою душу, а душа входит в вечность. Он превращает чувство моего личного бессмертия в чувство личной вечности. И я становлюсь странником на земле и жителем вечности. Он молитвой думает, молитвой философствует. Его устами говорят светоносные души великих православных подвижников. Он молитвенно чувствует Бога, молитвенно чувствует все творение. Он в молитвенных отношениях со всеми. Такое возможно только в православии. Душа полностью собирается в молитву, и ведомая молитвой идет через бескрайнее и непостижимое чудо, именуемое миром, ибо молитва — единственный зрячий поводырь ума, сердца и воли. Владыка Николай говорит о Христе: «Ибо живет Христом, он расширяет свою таинственную личность до богочеловеческих размеров, опытно и лично переживает боговоплощение и рождение Христа в своей душе. Это напоминает нам благодатно-опытную христологию святого Макария Великого. Смысл человеческого существования – родить Христа в себе, стать Богом, ибо для того Бог стал для человека хлебом». Когда свою молитвой напоенную душу он обращает к твари, то закипает жалостью и рыдает сотрясающим все его существо рыданием, ибо вся тварь больна, изранена и печальна. Воистину, в его слезах кипит печаль всего творения, воистину, его рыданием рыдают все очи и сердца, он болеет болезнями всего творения и грустит грустью всякой твари. Се Господь послал нам Иова, страдающего страданиями всего человечества и всего творения. И еще Он наш Исаия, прозорливо и вдохновенно осмысляющий страдания вообще и оправдывающий богочеловеческое страдание в особенности. Мир больной, заболевший грехом, ибо грех болезни и презрение к грешнику, презрение к больному. Молитвой ухаживает за больным наш лекарь, молитва лечит и излечивает. Не презирай грешников, но молись за них, жалей и сострадай всякому творению и не осуждай. Расширь и углуби душу свою молитвой и заплачешь над тайной мира горько и безутешно. Обрати в молитву свое сердце, душу и разум, и они станут горячей, неиссякаемой слезой за всех и за вся. Преосвященный молитвенник всю душу, сердце и разум свой обращает в молитву, и грехи всех грешников переживает, как свои, и боль всякой твари переживает, как свою, и кается за все грехи, как за свои, плачет и воздыхает. Молитва расширяет границы человеческой души до предела все человека, делает человека способным плакать слезами всех плачущих и печалиться со всеми печальными. В дивных молитвах нашего псалмопевца струится душа всечеловека. Границы времени и пространства исчезают, молитвы дышат небом, в них говорит уже не человек, но всечеловек. Его христолюбивой душой мы Христа возлюбили, и пока рабы времени сражаются за тленное земное богатство, наш бесстрашный воин вечности стоит на страже наших душ, молится, кланяется, плачет и рыдает за всех и за вся. Человеколюбивый Господи, даруй нам молитвенность преосвященного владыки Николая. Так ярко и образно пишет о нем другой святой, благословенный Сербии, преподобный Иустин Попович. Братья и сестры, великие смыслы Божьего промысла узнаем мы из книги святителя «Сквозь тюремное окно». Воистину, Библия о нашей судьбе пророчествует, ибо многие слова, которые сказаны в ней Господом израильскому народу, словно сербам сказаны. Вот что говорит он устами славного пророка Исаии: «Во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». За что ты разгневался на нас, Господи Небесный? За то, что вы, сербы, поносили меня своими хульными словами, что сквернословием своим испятнали имя мое больше любого другого? Ибо никто в аду не слышал, чтобы кто-то из сербов поносил сатану или его демонов, но все ангелы мои на небесах слышали от уст сербских сквернословия на имя мое и имена моих святых. Если вы найдете хотя бы одного серба, который бы поносил дьявола, я прощу сотни тех, кто поносил имя Бога Творца и Вседержителя. Но не найти вам такого. Сатана и бесы были в большей чести у вас, чем я, ваш Творец и Отец. Разве этого мало, чтобы я на вас разгневался? О Господи благой, прости нас и скажи, за что еще ты разгневался на сербов? За то, что новые господа сербские стыдились идти молиться в храмы, стыдились величать имя мое в школах и университетах, что стали обожествлять творение мое вместо меня, Творца неба и земли, что перестали прославлять моих ангелов и святых и начали возвеличивать смертных, что последовали за безумнейшими из безбожников и злобнейшими из еретиков, принимая и повторяя речи их, читая и создавая безумные книги, которые вели в адскую пропасть. Прежние сербские господа Иначе почитали меня, и иначе народ сербский учили. Скажите, разве этого мало, чтобы я разгневался? О, Господи, воистину тяжки грехи наши, ну да будет милость Твоя больше наших грехов. Ох, братья мои, тяжко судиться с Всевышним, ибо Он всегда прав, а мы всегда виноваты. Наше счастье, что милость Его постоянный спутник Его справедливости. Если бы Он судил эту землю грешную только по справедливости, без милости, давно бы наступил конец мира. В гневе моем я поражал Тебя, но в благоволении моем буду милостив к Тебе. Многократно случалось это с Израилем. А все прошлое наше свидетельствует о том, что множество раз было и с сербами. Господь в гневе праведном поражал нас, но по великой своей премудрости миловал. Потому говорю вам, читайте Священное Писание, чтобы понять сербскую историю. Читайте Библию, чтобы иметь вам свечу в руках на темном пути судеб человеческих. И старайтесь ничем не вызывать гнева Божьего. Это правда, не скор он на гнев и не вспыхивает вмиг, как гневливый человек. Но когда разгневается, испепеляет людей, как огонь солому, предупреждает владыка. Святитель Николай Сербский Велимирович – это один из святых отцов, бывший нашим современником. Это человек, который в безбожный и жестокий 20 век стал подобен древним пророкам. Это глагол, его глагол жег сердца людей – и за это его называли новым Златоустом. Его призыв к христианам быть в жизни не сторонними наблюдателями, а духовными воинами-победителями обращен к нашим сердцам. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющий о поражении теряет победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни, воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного только пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Кто же он, человек, написавший эти вдохновенные строки? Святитель, философ и поэт, духовный воитель и исповедник, всенародно любимый пастырь, ставший изгнанником и умерший на чужбине, но вернувшийся в свою святую Сербию своими святыми мощами, небесный заступник и вероучитель, с любовью почитаемый не только на его родной земле, но и по всему православному миру, особенно в России. Николай Велимирович родился в 1881 году в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины Велимирович в небольшом сербском селе Лелич. Его мать впоследствии приняла монашеский постриг. После окончания гимназии молодой Николай Велимирович поступает в Белградскую семинарию, где сразу же показывает себя способным учеником. По окончании семинарии он приступает к работе сельского учителя. В дальнейшем, благодаря выдающимся способностям и первым блестящим публикациям, он получает стипендию для учебы в Швейцарии и Германии, а затем в Англии. К Кроме прочего, он успешно овладевает несколькими иностранными языками. По возвращении в Белград будущего владыку постигает тяжкая болезнь, ставшая для него важнейшей жизненной вехой. На одре болезни он дает обещание Богу посвятить свою жизнь ему, святой православной церкви и ближним. За этим решением вскоре последовало чудесное исцеление Николая от тяжкой болезни.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И наша передача посвящена молитвеннику, святому апостолу и златоусту наших дней, святителю Николаю Сербскому Велимировичу. И передача наша «Беседа батюшки» так и называется «Чудотворец молитвенных ритмов». Так о нем сказал его ученик Иостин Попович. И батюшка после поездки в Сербию делится с нами, братья и сестры, теми боговдохновенными словами, которые Господь вложил в уста владыки Николая Сербского. Батюшка, продолжите, пожалуйста.
1: В монастыре Раковица, неподалеку от Белгорода, он принимает монашеский постриг с именем Николай, а затем и рукоположение. В 1910 году иеромонах Николай проходит обучение в России, в Санкт-Петербургской духовной академии. Долго в академии даже не знали о том, что он к тому времени уже окончил два известных европейских университета. При приеме в академии он даже не упомянул законченные им западноевропейские факультеты, а поступал просто как вчерашний семинарист. Проповеднический и литературный талант сербского студента открылся на одном из академических духовных вечеров, где речью своей отец Николай поразил всю аудиторию, а особенно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. После этого вечера митрополит Антоний выхлопотал для него у государя стипендию на путешествие по России. Он посещает православные святыни русской земли и во время этого путешествия обретает истинную любовь к русскому царю, богопомазаннику, самодержавной России и русскому народу. Эта любовь останется с ним навсегда. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920-е годы, уже будучи епископом, он первым в мире заговорил о необходимости почитания царской семьи. За нерешительностью и безволием последнего русского императора, о чем немало тогда говорилось среди русских эмигрантов Сербии, он разглядел иные черты характера императора Николая Александровича и иной смысл предреволюционных лет русской истории, что само по себе очень интересно, братья и сестры. Уже в 1932 году святитель делает потрясающий вывод, что долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами идет на смерть, спасая ближнего своего. Русский царь и русский народ, неподготовленными, вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь с детьми своими и с миллионами собратьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли умолчать пред небом и землей, что наша свобода и государственность стоят России больше, чем нам? Мораль мировой войны неясная, сомнительная и с разных сторон оспариваемая являет себя в русской жертве за сербов в евангельской ясности, несомненности и неоспоримости. Во время Первой мировой будущего святителя, можно было видеть на боевых позициях. Он исповедовал и причащал сербских солдат и укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых. По поручению сербского правительства отец Николай побывал также в Англии, Америке, где в публичных выступлениях разъяснял общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Командующий английскими войсками заявил впоследствии, что отец Николай был третьей армией, сражающейся с Сербией. Замечательно, что сразу после окончания Первой мировой святитель Николай предсказал неизбежность нового трагического глобального военного столкновения в цивилизованной Европе. Основной причиной новой войны он считал уход европейского человека от Бога. «Белой чумой» называл владыка наступающую безбожную культуру и мировоззрение светского гуманизма. Однажды в одном из больших соборов Лондона некий англичанин публично вопросил отца Николая: «А если в вашей земле нечто, подобное шедеврам нашей европейской архитектуры?» Будущий владыка моментально ответил: «У нас в Сербии есть уникальный шедевр азиатской архитектуры. Зовется этот шедевр Челикула, башня черепов». История его создания такова. Когда турецкое войско пришло усмирять сербское восстание, то препятствием к продвижению к Нишу была крепость, в которой оборонялось около 5000 восставших. В конце концов турки ворвались в крепость, но сербы взорвали себя вместе с десятком тысяч карателей. На месте взорванного бастиона турки соорудили башню и вмуровали в ее стены 1000 сербских голов, которые были отрублены уже у погибших. Английский историк, присутствовавший при этом диалоге, подтвердил сказанное отцом Николаем, и высокомерный западноевропеец, задавший вопрос, смутился. В 31 год иеромонах Николай становится епископом Охридским в Македонии. Там, на берегах чудного по красоте Охридского озера, в самой колыбели славянской письменности, где проповедовали просветители Кирилл и Мефодий, он пишет ряд своих замечательных духовных трудов, в том числе и молитвы на озере, названный современниками Второй Псалтирью. Владыка выезжал в самые отдаленные концы своей епархии, встречался с верующими, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей, основывал сиротские дома. Для успешного привлечения людей к храму владыка Николай не чурался даже подвига юродства. Однажды он взял осла и сел на него задом наперед. Так он проехал через весь Охрид. Ноги волочились по пыли, а голова с раздуваемыми ветром взлохмаченными волосами болталась во все стороны. Никто не посмел обратиться к владыке с вопросами. Народ сразу стал перешептываться. Обезумел Николай, писал, читал, много думал и спятил. В воскресный день весь Охрид был в монастыре на литургии. Было интересно, что же такое произошло с епископом. А он служил литургию, как обычно. Все ожидали, что же будет на проповеди. По завершении службы владыка стал перед народом и, помолчав, заговорил: «Что? Пришли посмотреть на безумного Николу? Другим способом вас в церковь уже не затянуть? Все вам некогда, уже и неинтересно. Другое дело поговорить о моде, или о политике, или о цивилизации, о том, что вы европейцы. А что же унаследовала сегодняшняя Европа? Европа, которая за одну последнюю войну истребила людей больше, чем вся Азия за 1000 лет. Ах, братья мои, разве вы ничего этого не видите? Неужели не ощутили еще на себе мрак и злобу нынешней Европы? За кем же вы пойдете? За Европой или за Господом? Хорошо известен случай, когда в присутствии короля Александра I, приехавшего в Охрид, владыка Николай выбросил в окно поданного к королевскому столу жареного поросенка со словами: «Вы хотите, чтобы православный государь оскоромился в постный день?» Народ в Охриде необычайно полюбил своего предстоятеля. Простые люди прозвали его дедушка-владыка. Они бросали все свои дела и спешили под благословение, как только он появлялся. Все свое свободное время епископ посвящал молитве и литературным трудам. Спал он совсем мало. Здесь один за другим появляются на свет такие его труды, как «Мысли о добре и зле», «О милии», «Миссионерские письма» и другие замечательные произведения. Ввиду опасности и сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил народное богомольческое движение, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селениях. Это были люди, готовые не только регулярно посещать церковь, но и повседневно жить по канонам святой православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая за собой и других. Богомольческое движение, распространившееся трудами владыки по всей Сербии, было настоящим народным религиозным пробуждением. Многие монастыри, в том числе и Хиландарский монастырь на Святой горе Афон, наполнились послушниками и монахами из числа богомольцев, которые возродили угасающую монашескую жизнь. В 1934 году епископ Николай был назначен владыкой Жичской епархии, где продолжал свои подвижнические труды. Но случилось нападение гитлеровской Германии на королевство Югославия, и это нападение стало толчком, выпустившим на свободу всех демонов ненависти к православию и сербам, которые веками таились и вызревали в иноверческих племенах, составлявших ныне с сербами одно государство. Безжалостного врага, всей своей сокрушительной мощью, вторгшегося в пределы страны, сразу же поддержал внутренний враг – хорваты, фанатично приверженные римскому католицизму, босняки-магометане, косовские албанцы. Гитлер, сразу признавший своих в принадлежащих к европейской культуре хорватах и всегда искренне симпатизировавший религии ислама, отдал ненавистных ему сербов буквально на растерзание своим балканским союзникам. На страну опустился ад. Не забыл немецкий фюрер и лично владыку Николая. Его директива по Сербии гласила уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, причем в первом ряду патриарха Дожича, митрополита Зимонича и епископа Жичского Николая Велимировича. На все эти вражьи поползновения святитель отвечал молитвой. «Отовсюду окружили нас, и хотят потопить нас в смерти, ибо желают, чтобы нас не стало. Они смеются над тобой, разве ты не слышишь? Они издеваются над нами из-за тебя, разве ты не видишь? Они пьяны от запаха крови человеческой и радуются слезам сирот. Желая полностью разделить участь в своих посомах, владыка сам явился к оккупантам и сказал: «Вы стреляете моих чад в кралево, теперь я пришел к вам, чтобы вы убили вначале меня, а потом уже моих чад, тех, кто находится у вас в заложниках». Владыку арестовали, но расстрелять его не решились, поскольку Дмитрий Льотич и Милан Недич предупредили гитлеровцев, что если они казнят человека, которого многие сербы почитают как святого, то от всеобщего восстания, доведенных до отчаяния людей, уже не удержать. В 1941 году в монастырь Любостину, где поначалу владыка Николай содержался под арестом, пробрался посланник не сдавшегося оккупантам полковника Дражи Михайловича из Равной горы, майор Полошевич. Ему святитель передал послание, где наказывал воеводе Дражи организовать четницкое движение в Боснии и спасать истребляемый народ сербский. Героический народ Сербии не сидел сложа руки и не ждал милости от тех, кому она неведома. Не впав в отчаяние от всего творящегося, православные патриоты Сербии начали неравную и трагическую борьбу со всесильным врагом, насмерть встав за свои попираемые святыни и страждущих ближних. В эти страшные дни было поднято древнее знамя четницкой борьбы за крест честный и свободу золотую, столетиями вдохновлявшее православные народы Балкан на священную борьбу. Дража Михайлович, вскоре ставший одним из величайших и ныне наиболее почитаемых героев православной Сербии, с честью пронес это благословение владыки через все военные годы, ведя героическую, неравную борьбу за веру и народ, вплоть до своего мученического конца. Подняли древний флаг сопротивления символом смерти и воскресения, Адамовой головой и девизом «С верою в Бога, свобода или смерть» и другие герои православного народного движения Сербии, и в том числе славный вождь четницкой динарской дивизии воевода-священник Момчила Джуич, лично хорошо знавший владыку. В 1944 году епископа Велимировича и патриарха Гавриила Дожича бросили в концлагерь Дахау. В своей книге «Земля недостижимая», посвященной узникам нацистских концлагерей, владыка выводит образ Господа Иисуса Христа в художественном образе бойца православного сербского вооруженного сопротивления, мученически переносящего допросы и пытки в гитлеровском лагере уничтожения, из воспоминаний семьи Зерновых о встрече после войны в Америке. Вот сейчас, братья и сестры, я зачитаю это уникальное воспоминание о владыке Николае. «Мы встретились. Он сильно постарел, однако взгляд его черных глаз, как и в прежние времена, пронизывал собеседника насквозь, лучше сказать, проникал прямо в душу. Мы стали вспоминать о былом, говорили о жизни, о церкви, о России. Владыка, — спросила я, — страдания и лишения убивают в духовном смысле узников концлагеря или воскрешают? Хотя, например, знаю людей, причем верующих, которые в лагерях не имели сил молиться, все их силы были сосредоточены на куске хлеба, головке лука, кружке кипятка. Владыка ответил: «В лагере, бывало, забьешься в какой-нибудь угол и повторяешь про себя: „Я прах и пепел, Господи, возьми душу мою“, и вдруг душа возносится на небо, и видишь Бога лицом к лицу. Но ты не можешь этого вынести и говоришь ему: „Готов, не готов, не могу, верни меня обратно“. Затем снова часами сидишь и повторяешь про себя: „Я прах и пепел, Господи, возьми душу мою“, и вдруг снова возносит тебя Господь. Короче говоря, всю жизнь, что осталось мне, отдал бы, если только это можно, за один час пребывания в Дахау». Владыка поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, и я не смогла вынести этого взгляда. На меня смотрели глаза человека, который видел Господа лицом к лицу. Владыка рассказал мне еще и другое. Порой приходили тюремщики и, издеваясь, спрашивали: «Веришь ли, что Иисус Христос был Богом?» «Нет», — отвечал я им. Тогда они начинали смеяться и снова спрашивали: «Так ты, значит, больше не веришь?» «Не верю, но знаю», — твердо отвечал я. И тогда они, не скрывая раздражения, уходили. Позднее они снова появлялись и опять вступали в разговор: «Правда ли, что твой Иисус был сыном одной жидовки?» «Нет», — отвечал. «Так чьим же тогда он был сыном?» «Сыном человеческим», — отвечал я, и они не знали, что еще сказать. Владыка Николай: «Иисус был сыном одной жидовки?» «Нет», — отвечал. «Так чьим же тогда он был сыном?» «Сыном человеческим», — отвечал я, и они не знали, что еще сказать. Владыка Николай был столпом сербской

над бесами, и, сотворив много чудес, с миром отошел к Господу. Он совершал чудеса не только при своей жизни, но и после своего представления, ибо от его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым во славу Христа Бога нашего излечивались многие болезни и изгонялись нечистые духи. Вы слушали житие преподобного Фёдора Трихина.

Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю или 3 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память мученика-младенца Гавриила Белостокского. Святой мученик-младенец Гавриил Белостокский Заблудовско-Слуцкий был сыном благочестивых крестьян Петра и Анастасии и родился 22 марта 1684 года в деревне Зверки Заблудовского прихода Белостокского уезда Гродненской губернии. Крестили его с именем святаго архангела Гавриила в храме тогдашней Свято-Успенской Заблудовской обители, одной из немногих в западнорусском крае, сохранившей верность православию от посягательств унии. Он рос кротким, незлобивым, заметна была в нем склонность к созерцательному уединению. В 1690 году семью постигло величайшее горе. 11 апреля, когда мать шестилетнего Гавриила понесла мужу обед в поле, в дом забрался арендатор, жид Шутко. Он приласкал дитя и тайно увез его в Белосток, где младенца предали мучению, распяли, прокололи бока, постепенно испуская кровь, дабы из этой невинной крови замесить иудейскую мацу. На 9-й день ребенок скончался. Его бездыханного бросили в поле у опушки леса вблизь деревни Зверки. Приближался праздник Святой Пасхи. К телу прибегали голодные собаки, над ним кружились хищные птицы. Но собаки не только не растерзали его, но охраняли даже от птиц. На доносившийся лай сошлись жители, обнаружили жертву. Выяснились обстоятельства преступления, и в мемуарах городского правления оставлена соответствующая запись. Жители Заблудова, еще ранее жаловавшиеся на усиление жидов в их городе, признали, что погиб младенец в результате ритуального убийства, совершенного жидами в Белостоке. Тело замученного Гавриила при стечении народа, глубоко взволнованного подобным зверством, предано было земле близ кладбищенского храма в Зверках и пребывало здесь около 30 лет. В начале 18 века по всей территории Белостокского уезда прошел мор. Людей едва успевали хоронить. В деревне Зверки детей старались положить поближе к могиле младенца Гавриила, чувствуя необычную благодать этого места. Однажды во время погребения случайно задели гроб мученика. К величайшему удивлению, тело обнаружили нетленным. Весть об этом молниеносно разнеслась среди верующего народа, усиливая почитание Гавриила. Это было в 1720 году. Мощи благоговейно перенесли в церковный погреб. В 1746 году сгорела деревенская церковь в Зверках, но мощи остались неповрежденными. Частично обгорела только ручка. Когда святые мощи были перенесены в Заблудовский монастырь, ручка чудесно зажила и вновь покрылась кожей. 9 мая 1755 года, ввиду напряженной обстановки, вызванной внешними обстоятельствами и недоброжелательностью инославного населения, архимандрит Слуцкий Михаил Казачинский для безопасности перенес мощи в Слуцкий Свято-Троицкий монастырь, один из важнейших центров православия в Западе.

0: западном крае. Крестный ход со святыми мощами, раку несли на руках, величественно прошествовал более 300 верст. В Слуцке святыня находилась до 10-х годов 20-го столетия, откуда мученик и получил именование «Слуцкий». Живая память и честь, воздаваемая ему народом, побудили построить на родине Гавриила храм. В день Святой Пасхи 1894 года состоялось его торжественное освящение. Спустя же 8 лет новосооруженный храм сгорел, но и на сей раз совершилось чудо – огонь не опалил иконы мученика. В западном крае Гавриил издавна почитается святым. Память его празднует 20 апреля, в день мученической кончины и в день Святаго Духа, когда мощи обносили вокруг монастырской церкви. Святой мученик Гавриил считается целителем детей. В 1894 году был учрежден ежегодный крестный ход из Заблудова в Зверки. Святые мощи несколько раз меняли место своего пребывания. Так, в 1910-1912 годах они, по благословению белостокского епископа Владимира, были временно перенесены в кафедральный собор Белостока, а затем в Супрельскую лавру. Но в 1915 году, перед наступающим фронтом, мощи оказались опять в Слуцке. После ликвидации в 30-е годы Слуцкого монастыря мощи находились в Минске, сначала в музее, а затем в церкви Преображения Господня. С 1944 года по 22 сентября 1992 они хранились в Гродненской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, откуда торжественно были перенесены в Свято-Николаевский собор города Белостока. «Святый мученик, младенец Гавриил Белостокский, моли Бога о нас».
1: О непорочный мученике Христов Гаврииле, младенческого незлобия и кротости образе

0: Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Николая Сербского, епископа Охридского. Святитель Николай Велимирович родился 23 декабря 1880 года в горном селе Лелич в Западной Сербии. Один из 9 детей в крестьянской семье, он был отдан набожными родителями в школу при монастыре Келии. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белгородскую духовную семинарию, в 28 лет ему была присвоена степень доктора теософии. Тема его доктората была «Вера в воскресение Христова как основная догма апостольской церкви». Вслед за этим Никола Велимирович блестяще заканчивает философский факультет в Оксфорде и защищает свой второй, на этот раз философский докторат. Вернувшись в Сербию, молодой доктор начинает преподавать в Белгородской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах, сотрудничать с которыми начал еще в юношеском возрасте. Как это часто бывает с людьми, избранными Господом, Никола Велимирович неожиданно тяжело заболевает. В больнице он дает себе слово в случае исцеления всего себя посвятить Богу и родной церкви. Сразу же, вслед за этим, болезнь оставляет его. И немедля ни одного лишнего дня Никола Велимирович принимает в монастыре Раковица близ Белграда монашеский постриг, становясь из Николы Николаем. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Долго в академии даже не знали о том, что он к тому времени уже окончил 2 известных европейских университета. При приеме в академию он даже не упомянул законченные им западные европейские факультеты, а поступал просто как вчерашний семинарист. Проповеднический и литературный талант сербского студента открылся на одном из академических духовных вечеров, где речью своей отец Николай поразил всю аудиторию, а особенно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. После этого вечера митрополит Антоний выхлопотал для него у правительства стипендию на путешествие по России. Таким образом, отец Николай посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ и никогда уже духовно не расставался с Россией. Она сделалась постоянным предметом его размышлений. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920-е годы, уже будучи епископом, он первым в мире заговорил о необходимости почитания памяти царской семьи. Возвратясь из России, отец Николай начал публиковать свои серьезные литературные труды. Во время Первой мировой войны отца Николая можно было видеть на боевых позициях. Он исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых. По поручению сербского правительства отец Николай побывал также в Англии и Америке, где в публичных выступлениях разъяснял общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Командующий английскими войсками заявил впоследствии, что отец Николай был 3-й армией, сражавшейся за сербскую и югославянскую идею. Примечательно, что сразу по окончании Первой мировой войны отец Николай предсказал неизбежность нового глобального столкновения. Знаток западной философии и культуры, он до подробностей точно описал методы, которыми будет пользоваться в следующей мировой войне цивилизационная Европа. Главной причиной войны он считал удаление европейского человека от Бога. «Белой чумой» назвал владыка современную ему атеистическую культуру. В 1920 году отец Николай был поставлен епископом в Охрид, древний город в Македонии, лежащий близ одного из прекраснейших в мире озер – Охридского озера. Здесь, в колыбели славянской письменности, где словно бы еще жили отзвуки проповеди Кирилла и Мефодия, владыкой Николаем, уже зрелым духовным писателем, были созданы истинные жемчужины его творчества. «Молитвы у озера», «Ухридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные концы ее, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь в церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Так называемое богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки Николая по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. В 1934 году епископ Николай был назначен владыкой Жичской епархии. Духовный центр ее, древний монастырь Жича, требовал всестороннего обновления, как и многие монастыри в этой части Центральной Сербии. Вскоре трудами и молитвами владыки множество древних церквей наполнились светом. Началась Вторая мировая война, когда Сербия уже в который раз в истории разделила судьбу с Россией. Гитлер, нашедший себе преданных союзников в хорватах, закономерно предполагал в сербах своих противников. Разрабатывая план по вторжению в Югославию, он приказывал своему командующему Южным фронтом, в частности, следующее – уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви. Причем в первом ряду, после патриарха и митрополита, стоял епископ Жичский Николай Велимирович. Вскоре владыка вместе с патриархом сербским Гавриилом оказались в печально известном концлагере Дахау. Единственные в Европе церковные лица такого сана, взятые под стражу. Они были освобождены 8 мая 1945 года. К сожалению, это освобождение не означало для владыки Николая возвращения на родину. В Югославии в конце войны насильственным способом пришел к власти атеистический, открыто антиправославный режим. Находясь в эмиграции в Америке, владыка Николай продолжал служить и работать над новыми книгами. «Жатва Господня», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец» и многие другие. Его заботой была и отправка помощи в разрушенную войной Сербию. В это время все его литературные труды на родине были запрещены и оклеветаны. А сам он, узник фашистского концлагеря, превращен пропагандой в сотрудника оккупантов. Последние дни владыки протекали в русском монастыре Святого Тихона в Южном Ханаане, штат Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он мирно отошел ко Господу. Смерть застала владыку Николая за молитвой. Тело владыки Николая было перенесено в сербский монастырь Святого Саввы и похоронено с почестями. Последняя воля владыки быть похороненным на родине в то время по понятным причинам не могла быть выполнена. Но, как видно, сильна была молитва народа, который сразу же после смерти владыки, задолго до его канонизации, начал молиться ему, как святому. Прославление святителя Николая Сербского, как местно чтимого святого, совершилось в монастыре Лелич 18 марта 1987 года на день памяти владыки Николая. 3 мая 1991 года Сербия вернула себе как святыню мощи святителя Николая Сербского. Перенос мощей владыки вылился во всенародное торжество. И день этот, 3 мая, был внесен в церковный календарь. Его мощи покоятся ныне в его родном селе Лелич. Церковь, где хранятся они, с каждым годом становится местом все более многолюдного паломничества. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2003 года имя святителя Николая было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви с празднованием его памяти 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, день перенесения мощей, так же, как это установлено и в Сербской Православной Церкви. Святитель Николай Сербский, моли Бога о нас.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 14-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме на овчьи купели, я же глаголица еврейский Вифезда, пять притвор имущий, в тех слежаши множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды». Ангел Бог Господень на всяко лето схождаши в купель и возмущаши воду, и иже первие влазаши по возмущении воды, здрав бываше, я цем же недугом одержим бываше. Беже ту некий человек 38 лет, и мы в недузе своем, сего видев Иисус лежаша, и разумев, яко много лета уже имяше, в недузе глагола ему, хочешь ли цел быть, отвеща ему недужный, ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, вержет мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде меня слазит. Глагола ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи. И объездрав бысть человек, и взем одр свой, и хождаше, беже суббота в той день, глаголах уже жидови исцелевшему, суббота есть, и недостоин ти взять его одра твоего, он же отвеча им, и же мя сотвори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи. Вопросиша же его, кто есть человек, реките, возьми одр твой и ходи. Исцелевы же не ведяше, кто есть. Иисус бо уклонся, народу сущу на месте. Потом же обрети его Иисус в церкви и рече ему, «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Иди же человек и поведай иудеям, яко Иисус есть, и же мя сотворит

Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус Христос.

Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно. В других, хотя не так ясно, но истина остается истинною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною. Но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь нездоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога источник жизни и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному, прежде всего другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим положится путь и благодетельному действию лекарств. Слышно, что был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится святых тайн. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

20 апреля, 3 мая по гражданскому календарю. Посланники Христовы. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 5. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, которым его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглядевшись вокруг себя, крестьянин увидел на мерзлой земле под деревом плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу. И, недолго думая, он взял его на руки и понес домой, в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих. Но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им. Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег, хотя бы на сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо его озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословляя охваченную благоговейным недоумением семью. То был сам Христос, предвечный младенец, явившийся под видом бедного, страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем самого Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня день памяти русского национального героя, спасителя Отечества в смутное время, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Дмитрий Михайлович родился 1 ноября 1578 года и происходил из рода князей Стародубских. В 15 лет князь начал дворцовую службу, сначала стряпчим, затем пожаловал в столпники. В 1608 году он был назначен воеводой, разгромил польско-литовский отряд под Коломной. В 1609 году князь Дмитрий отбил от города Зарайска сторонников Лжедмитрия II. Весной 1611 года участвовал в первом ополчении Прокопия Ляпунова, сражался с польскими войсками и отличился во время боев на Лубянке. Был тяжело ранен и вывезен в Троице-Сергиев монастырь, затем в родовое село Мугреево. Вскоре Дмитрий Михайлович возглавил второе ополчение вместе с Козьмой Мининым. Осенью 1611 года он прибыл в Нижний Новгород. Князь Дмитрий Пожарский сформировал и возглавил армию, которая смогла разгромить польских интервентов и освободить Москву 26 октября 1612 года. На Земском соборе он сыграл выдающуюся роль при избрании царем Михаила Федоровича Романова. В день венчания на царство 11 июля 1613 года Дмитрий Михайлович стал боярином и был пожалован вотчиной в Балахнинском уезде. В 1613-19 году князь участвовал в войне с поляками и мародерами. Затем был воеводой в Твери, Новгороде, воеводой армии прикрытия во время русско-польской войны, ведал различными приказами. В 1634-35 году возвел каменный шатровый храм Покрова в подмосковном селе Медведково, а в 1636 году Казанский собор на Красной площади в честь святыни Нижегородского ополчения Казанской иконы Богоматери. Погребен Дмитрий Михайлович в родовой усыпальнице в Суздале, приняв перед смертью схиму с именем Козьма в память сотоварища по ополчению. Сегодня мы вспоминаем святейшего патриарха Московской и всея Руси Пимена. Патриарх Пимен в миру Сергей Михайлович Извеков родился 23 июля 1910 года в Богородске, ныне Ногинск. В 1925 году он окончил среднюю школу, затем переехал в Москву. Там, в Сретенском монастыре, будущий патриарх принял монашеский постриг. Затем Пимен был рукоположен в иеродиакона и позднее в иеромонаха. Во время войны он был призван в армию. Несколько позже служил священником в Благовещенском соборе города Мурома. Помимо этого служил в Ильинском монастыре в Одессе, был игуменом в Ростове, служил в Псково-Печерском монастыре. В 1950 году Пимен стал архимандритом и был переведен наместником Троице-Сергиеву лавру. Он уделял большое внимание восстановлению и реставрации храмов. В 1957 году был возведен в епископский сан, а в 1960 году стал архиепископом. На Поместном соборе в 1971 году Пимен был избран патриархом московским и всея Руси. Патриарх Пимен был одним из первых священнослужителей, попытавшихся наладить диалог с советской властью. Он поддержал епископа Феодосия, который обратился к Леониду Ильичу Брежневу с письмом о вопиющем бесправии церкви. В 1988 году состоялась встреча патриарха и постоянных членов Священного Синода с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который рассказал о начале разработки закона о свободе совести, призванного вернуть церкви ее духовно-просветительские права. Вскоре состоялось торжественное празднование тысячелетия крещения Руси. Это было огромным позитивным сдвигом в отношении к церкви и советского государства. Постепенно увеличилось число приходов,
церкви были возвращены ее святыни. В 1989 году состоялось причисление к лику святых патриарха Тихона. С этого момента начался процесс канонизации православных мучеников и праведников XX века. В этих изменениях была также немалая заслуга патриарха Пимена. В конце своей жизни патриарх Пимен много болел. Патриарх Московский и всея Руси Пимен скончался в 1990 году.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Поучение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за прислушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном». Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. «Спомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого». Великому Павлу «Дадеся», свидетельствует он, «пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. «Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое», замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишение, скорбяще, озлобление. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия. «Богу неблагоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовал на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. «Прильпей земли, душа моя!» — исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Положением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению». «Прильпей земли, душа моя!» Исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» Псалом 118.

горея скорбями мое временное благополучие, и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами, я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел, о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно-мудрее. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, — грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. «Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Псалом 2, стих 12. «Примите наказание сознанием, что вы достойны наказания». Приимите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими.

0: Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему. Не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются Ему, как свидетельствует апостол. «Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, — присужденный земными праведниками на побиение камнями, и отселя к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает протоиерей Олег Стеняев.
1: Сегодня мы вспоминаем Евангелие о расслабленном. Это воскресное Евангелие читается в это воскресенье, Евангелие от Иоанна, 14-е зачало. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Здесь мы видим, что Христос, посещая иудейские праздники, научает нас не уклоняться от христианских праздников. Ибо все, что делал Христос, Он делал, подавая нам пример. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда». Слово «Вифезда» переводится как «дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Блаженный Августин объясняет, что эта купальня, называемая по-еврейски Вифезда, символизирует собою ветхозаветную церковь, которая имела как бы 5 крытых ходов. Эти 5 крытых ходов указывают на пятикнижие Моисея. И народ лежал в расслаблении в этих 5 крытых ходах, потому что закон был ослаблен плотью, и никто не мог его по-настоящему исполнить. Но когда ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Ангел Господень по временам, сходящий в купель, по блаженному Августину, это Иисус Христос, который, когда исполнилось время, он воплотился на земле. И он привел всю эту воду в движение. Вода – это символ народа, как объясняет блаженный Августин, народа иудейского, ибо в этот народ Христос входит по божеству, по человечеству, выходит из него. Но исцелиться может тот, который проявит упование на страдания Христа. Такое объяснение дает блаженный Августин вот этим словам, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Какая ни была болезнь, это нравственная и моральная болезнь, то есть человеческие грехи, которые мы преодолеваем во Христе и со Христом. И далее мы читаем с 5 стиха. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет, то есть достаточно длительное время. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Когда в деле своего спасения мы начинаем уповать на эти 5 крытых ходов, что, мол, мы начнем исполнять закон Божий, пятикнижие Моисея, который символизирует эти 5 крытых ходов, в то же время мы не находим в себе внутреннего ресурса начать исполнять закон. И Ава Дорофей пишет, что любая заповедь – это величайший повод для смирения, потому что по-настоящему мы не можем исполнить даже одной заповеди. И здесь есть такая аллюзия интересная. В Писании сказано, тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон. И по аналогии, тот, кто исполнил хотя бы одну заповедь по-настоящему, он исполнил весь закон. Но у нас ничего этого не происходит, не получается. И вот этот человек, который находился в болезни 38 лет и не мог по болезни погрузиться в купель при возмущении воды, это символ человека, который пытается начать исполнять волю Божию, но у него не получается, не хватает сил, внутренних религиозных ресурсов. Таким человеком был и апостол Павел, который свидетельствует о себе, что по внутреннему человеку он находит удовольствие в законе Божьем, но в членах своих, в теле своем, видит закон греха, противоборствующий закону Божию, закону ума его. То есть он соглашался с законом Божиим. И Павел восклицает, чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего греховного тела смерти? И вот этим избавителем является Христос. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? А кто из нас не хочет быть здоровым нравственно, морально, физически и духовно? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Нам всегда нужен такой человек, который может стать другом для нас в деле нашего спасения. И такой человек – это один, это Бога-человек, Христос Иисус, о котором сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И Господь видит нашу неспособность исполнить закон. Он видит нашу неспособность возвыситься над своей собственной порочностью. И Он предлагает нам пережить исцеление в Нем, во Христе. Иисус говорит ему, встань. Эти слова Христа обращены и каждому из нас, которые ищут спасения во Христе, потеряв надежду на собственное исправление. Христос говорит, встань, возьми постель твою и ходи. То есть перестань находиться в этом расслабленном состоянии. Возьми твою постель, встань и ходи. И смотрите, что происходит далее. 9 стих. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. То исцеление, которое мы получаем во Христе и со Христом, оно происходит именно тотчас. Тотчас, имевший сухую руку, протянул ее. Тотчас слепой прозрел, тотчас расслабленный выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Их логика была порочна. Она противоречила даже тем доктринам иудаизма, которые были в то время и которые описаны в иудейской Мишне, где черным по белому записано, что три великие добродетели, к которые можно делать и в субботу, это проявлять заботу о больных, это хоронить мертвых и заниматься сватовством. Суббота – это покой. Но какой же покой был для расслабленного человека? Болезненный покой, неспособность существовать деятельно и активно перед Богом и другими людьми. Это был не покой, это было крайнее беспокойство тем расслабленным состоянием, в котором он находился. Наш покой – это Христос. В нем мы освобождаемся от нравственных и моральных недугов, становимся новыми людьми, другими людьми. И хотя дьявол все время напоминает нам о прежде содеянных грехах, уповая на Христа, мы имеем надежду в нем и с ним начать жизнь с белого листа, с чистого листа. Как апостол Павел пишет, что Христос все рукописание наших грехов, то есть весь тот бесовский компромат, который был собран лукавыми духами на нас, Христос властной рукою пригвоздил к древу креста. Иудеи возмущаются: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». А исцелил его тот, который называется Писание Господином Субботы. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал его, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Многие люди до сих пор не знают, кто он, Иисус из Назарета. Иисус из Назарета – это истинный Бог и истинный человек, который в своем богочеловечестве являет нам образец новой истинной жизни, которая, начавшись в этой временной жизни, уже не прекратится никогда. Но здесь мы видим прецедент. Христос исцеляет человека, который этот человек до конца не познал Христа Иисуса. На самом деле нам и вечности не хватит для того, чтобы познать Бога всецело. И это очевидно, потому что Бог бесконечно далек от нас и бесконечно приближен к нам, но это тайна и будет составлять блаженство вечной жизни, когда мы будем возрастать в познание о Боге. Исцеленный же не знал, кто он. Да это не важно. Главное то, что он исцелен. И теперь во Христе он видит источник своего исцеления, своего выздоровления. Так и мы должны видеть во Христе источник нашего спасения. Он тот, который готов помочь нам преодолеть любую расслабленность, любую религиозную квелость, неспособность проявить какую-то деятельную религиозную активность в жизни. И далее мы читаем: «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Что значит «Иисус встретил его в храме»? В духовном истолковании храмом является внутренний мир каждого человека, верующего. Как сказано, вы есть храм, и тот, кто разрушит храм, того накажет Бог. И Иисус хочет встретиться с каждым из нас в нашем собственном сердце. Он хочет вселиться в наш внутренний мир, войти в храм твоей и моей души, как и сказано в Писании, верую вселиться Христу в сердца ваши. Потом Иисус встретил его в храме. В нашей жизни, братья и сестры, это происходит, когда мы евхаристически переживаем встречу со Христом в Его святых дарах тела и крови. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Господь, исцеляя людей, дает им серьезную мотивацию изменить свою жизнь, то, что апостол Павел называет «ходить в обновленной жизни». Человек может реально воспользоваться этой мотивацией, поменять свою жизнь. И эта мотивация очевидна. Если Христос дарует нам исцеление от власти греха до нашего исправления, то это серьезная мотивация начать что-то делать для того, чтобы изменить свою жизнь и начать ходить в обновленной жизни. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И когда мы переживаем исцеление, мы тоже готовы идти и всей вселенной возвещать, что исцеливший нас – это Господь Иисус Христос. Он один есть Тот, который исцелил нас. Причем мы пребывали не только в некой расслабленности, мы пребывали в тени смертной, в состоянии как бы несуществования, но во Христе мы переживаем новое рождение, рождение свыше, о котором Иисус Христос однажды сказал пожилому иудейскому старцу Никодиму: «Тебе надо родиться свыше». И когда мы переживаем чудо встречи со Христом, мы смело должны идти в мир и свидетельствовать всем, объявляя, что исцеливший нас, а правильнее сказать в нашем случае, воскресивший нас, это Христос Иисус, который своей смертью нашу смерть, нравственную и моральную, и физическую, попрал, и нам, некогда находящимся во гробах собственного нравственного разложения, даровал надежду ходить в новой и обновленной жизни. Отвергнем собственную расслабленность, обретем устойчивость и твердость во Христе. Он есть камень нашей веры, он есть твердое основание. И тот, кто строит свою жизнь на Христе, какие бы ни были бури, ветры, как бы ни разливались бы реки, ничто не сможет опрокинуть нас с этого упования. Как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Олега Стеняева.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезные чтения из духовного наследия святителя сербского Николая Велимировича, который родился в 1881 году, почила Господи 18 марта 1956 года в 75 лет. Перенесение его честных мощей совершилось 3 мая. Прославлен в лике святых сербской и русской православной церкви. Пламенный проповедник, сербский святитель Николай, учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Святитель Николай Велимирович много паломничал по святым уголкам России, узнавал русский народ поближе и проникся большой любовью ко святой Матушке Руси. Его проповеди укрепляли дух народа. Изречения святителя сербского Николая афористичны, мудры, боговдохновенны. Каждое слово его словно Божья искра. Прислушаемся к его святым словам.

солнце отражается в чистых водах, а небо в чистом сердце. Люди не верят вере, проповедуемой маловерными. Ту пустоту в душе, в которой нет Бога, и весь мир не может заполнить. Вера Христова — это опыт, навык, жизнь, а не теория и не людское мудрование.

Если безбожник бросает тебе вызов, или поносят тебя безумцы, или гонят озлобленные люди, считай все это делом дьявола, ибо человек, создание Божие, по природе набожен, умен и добр.

Обрати внимание, именно дьявол вызывает тебя на долгие споры и бесполезные разговоры. Сделай благое дело во имя Христова, и дьявол убежит от тебя. Молись, тогда ты будешь иметь дело с настоящими людьми, благочестивыми, умными, добрыми, детьми Божьими.

Только сильный духом решается делать добро во славу Божию, без оглядки. Даже наихудший человек трижды в жизни вспоминает о Боге, когда видит праведника, страдающего по его вине, когда он сам терпит скорби по чужой вине, и когда наступает для него час смерти. Тогда душа человека особо приближается к Богу и вспоминает о нем.

Добрая воля в человеке – это сила созидающая, поющая, стихословящая, творящая, прославляющая Творца. Помни, ни офицерский мундир не сделает тебя храбрым, ни священническая ряса милосердным, ни судейская должность справедливым, ни министерское кресло сильным, если твоя душа не изобилует ни мужеством, ни состраданием, ни праведностью, ни крепостью. Воспитывай в душе эти качества: мужество, сострадание, праведность, крепость.

Когда в душах людей угасают лампады и свечи, фимиам превращается в удушающий дым, а сердце, сделавшись холодным и твердым, как камень, перестает быть алтарем любви, тогда и стены храма уже не радуют Бога.

как часто я замечаю, что дни поражений наших тяжелее забыть, чем дни побед. Бог благословил брак сначала в раю, а затем в Кане Галилейской на брачном пире. В браке две плоти становятся плотью единой. Два храма Духа Святаго обретают единый кров, единую Божью благодать. Берегите это.

Чем дольше мать лелеет и качает свое дитя на руках, нянчась с ним, тем позже оно начинает самостоятельно ходить. Вовремя отпускайте дитя. Пусть идет под молитвенным материнским покровом.

0: Вы слушали душеполезные изречения святителя сербского Николая Велимировича.
1: Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. Сила действующих в России не означает их победы, но только прелюдия к русской победе. Как русский, вы лучше меня должны знать причины страшной трагедии, которая произошла с русским народом. Но, насколько известно мне, беда в России произошла не по грехам русского народа, а по грехам части русской интеллигенции, точнее, из-за иудействующей русской интеллигенции. Вам известно, что русский народ выбрал Царство Небесное, еще когда принимал крещение от святаго князя Владимира Киевского, и выбора своего он до ныне не менял. Но русская интеллигенция поколебалась и изменила основополагающим жизненным понятиям. И то не вся интеллигенция, а некоторая ее часть. Еще во время легковерной царицы Екатерины русская интеллигенция стала раскалываться на два лагеря. В одном лагере были те, кто вместе с народом хотел, чтобы Россия всегда осталась Святой Русью, сохранила идеалы христианской святости в каждом человеке и во всем народе. В другом лагере те, кто хотел, чтобы Россия восприняла идеал земного владычества и земной культуры. Первые видели цель человеческой жизни над земным, в царстве вечной духовной действительности, в царстве Божьем. Вторые ограничивали все цели жизни пределами времени и границами плоти. Говоря сербским косовским языком, можно сказать так: первые избрали Царство Небесное, вторые – Царство Земное. Но нет ничего удивительного в том, что те другие оказались в одном лагере с иудеями, которые еще до Голгофской жертвы выбрали земное царство и распяли на кресте начальника Царства Небесного. Когда Христос благословил и чудесно умножил хлебы и накормил 5 хлебами 5000 человек, противники его, приверженцы земного царства, сразу восхотели сделать его своим царем. И когда Иисус узнал, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 15. Он мыслил о небесном, а не о земном. Чудом над хлебами он хотел явить неограниченную силу духовного мира по отношению к материальному, пассивному и бессильному. Однако иудеи истолковали это материально, и сущность Христова чуда была потеряна для них. Они хотели сделать его царем, как своего рода волшебника, который освободил бы их от Рима и создал бы для них великое земное царство, и только земное. За такие приземленные и извращенные помыслы укорил их Господь словами, сказав им в глаза: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. И действительно, с духовной точки зрения, порождение сатанино – все те, кто, потеряв из вида бессмертное царство неба, единственную цель и единственное достояние человеческое, ищет исключительно земного. Ибо очевидно, что не может быть конечной цели человека там, где царит смерть, как бы ни был богат человек. Известно и другое, что плата дается в конце службы, а конец нашей службы наступает в конце нашей жизни. Следовательно, награда воздается после смерти. А человеческая служба в этом мире, в соответствии с понятием жизненной цели, может быть троякой: служба Богу, служба Богу и мамоне, служба дьяволу. Истинная служба только первая, ни с чем иным не смешанная. Две другие – службы дьяволу. Народная русская интеллигенция совершала службу Богу, подчиняя все интересы земного царства интересам Царства Небесного. Царство не от мира сего. Антинародная русская интеллигенция хотела служить и небесному, и земному царствам, при этом первое используя как средство для получения второго. Поэтому сбылись на ней слова Спасителя: «Не можете служить двум господам». Антинародная русская интеллигенция, презирая народ как непросвещенную массу, как бесформенное и слепое болото, желала, так сказать, осчастливить народ укреплением земного царства, отвергая небесное. Около двух веков велась борьба между двумя лагерями русской интеллигенции и в политике, и в литературе, и в искусстве. Наконец, антинародная русская интеллигенция земным умом и сердцем возобладала над народной интеллигенцией с небесным сердцем и умом. И первая осталась в отношении ко второй, как два относятся к единице. Попущением сил небесных возобладали и пришли к власти иудействующие. Они и поныне властвуют над Россией, русской землей, но не русской совестью. Подобно слову, которое сказал Господь сатане об искушении праведного Иова. «Вот он в руке твоей, только душу его сберегу». Сколько бы сатана ни выглядел умным в своих собственных глазах, он глуп во всех своих кознях против святой небесной логики. И рука сатаны не коснется души русского народа, Господь не попустит. И сила, и действующих в России не означает их победы, но только прелюдию к русской победе. Как и в случае с Иовом, так и в случае с Россией, дьявол покорно рабствует Всевышнему, всемогущему, непобедимому, победоносному Отцу Света. Об этом свидетельствует и это подтверждает нам иудейская Библия, которую отвергли иудействующие. Словно странствующие акробаты, иудействующие безбожники ходят по канату князя ада, от провала к провалу, от поражения к поражению, со времен истории Змея-Искусителя и до ныне. И всегдашнее дело испокон веков – дерзко оболгать Бога, злобно отрицая небесное царство и тщетно строить земное царство. Но всегда воссияет свет Христов. Их тень в истории станет мрачным пугалом человечеству и толкнет его еще ближе ко Христу. Вы слушали фрагмент из книги «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.

«Отроки и отроковицы», мы продолжаем чтение повести Ларисы Пилипенко «Мы идем к Матронушке». В предыдущей передаче мы рассказывали вам о том, как мальчик Николенька познает житие будущей святой старицы Матроны Московской. Матронушка родилась слепой, но милостивый Бог вручил ей невидимое орудие – огненный меч и щит непрестанной молитвы. А Святой Дух, который наполнял все существо блаженной Матроны, позволял ей, слепорожденной, таинственным образом видеть и понимать то, что происходит на земле. Она видела жизнь духовными очами. Общаясь с самим Господом Богом, она помогала людям в борьбе со злой силой.

Наступила суббота. Наконец-то вся семья в сборе. Папа, мама и Николенька. Сегодня они все вместе идут в Покровский монастырь. Там, в таинственной раке, лежат мощи святой блаженной старицы Матроны. Мама читала, что перед смертью праведная матушка говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте мне, как живой, о своих скорбях. Я буду вас слышать и видеть, и помогать вам». Николеньке все это казалось невероятным. Но как может человек, которого уже нет на свете, помогать другим людям? Вот он, например, помогает маме мыть посуду или подметать полы. Папа помогает нести тяжелые сумки. Но ведь и он, и папа, слава богу, пока еще живы-здоровы. А Матронушка? После завтрака Николенька надел свой праздничный костюм, сел на диван и стал терпеливо ждать папу с мамой. «Ну что, мой юный друг, ты уже готов?» – весело сказал папа и улыбнулся. «Тогда в дорогу!» Николенька шагал с папой и с мамой по залитому утренним солнцем двору. В субботний день там много ребятишек. Кто-то играет в догонялки, кто-то рисует мелом на асфальте, кто-то выгуливает своего любимого щенка. Всем находилось дело. Николенька тоже любил гулять во дворе, но сегодня важное дело – он идет к святой праведной блаженной Матроне. «Мама, а святая Матрона, когда была маленькой девочкой, тоже гуляла с ребятами во дворе?» – спрашивает Николенька. «Почти не гуляла, сынок», – вздохнула мама. «Потому что была слепой?» «Потому что ее беззащитную обижали дети. Наломают, бывало, крапивы, настигают Матрону и посадят в глубокую яму. А сами с любопытством наблюдают, сможет ли она, слепая, выбраться оттуда?» От этих слов у Николеньки даже слезы выступили. «Как же так?» А папа погладил сына по голове и объяснил: «Сможет ли она, слепая, выбраться оттуда?» От этих слов у Николеньки даже слезы выступили. «Как же так?» А папа погладил сына по голове и объяснил: «С того момента, Никола, как наши далекие-далекие

Плохо ведут себя. Грубо выхватывают друг у друга игрушки, толкаются локтями, а то и дерутся. «Господи, помилуй!» — мысленно просит Николенька, чтобы молитвой отогнать сатану. Мама, папа и Николенька шагают по городу. Москва — большой город, а под землей метро — тоже большой город. У выхода из метро стоит нищий. На него больно и страшно смотреть. «Господи, помилуй!» — шепчет Николенька. Мама молча открывает сумочку и дает несчастному рубль. «Милостыня, приятно Богу», — говорит Николеньке мама и добавляет еще не вполне понятные ему слова. Человек милостыни спасается. А вот и Покровский монастырь. Из ворот и в ворота монастыря беспрестанно входило и выходило множество людей, и каждый из них, останавливаясь перед воротами, творил крестное знамение и делал поклон. Во дворе монастыря Николенька увидел длинную очередь, которая тянулась почти от самых ворот к стене храма. А на стене висела икона блаженной старицы Матронушки. Николенька, пока очередь приближала его к иконе, глядел на нее и все думал, что же он скажет Матронушке, о чем попросит ее. «Разговаривайте со мной». «Все горести свои открывайте мне, и я помогу», — услышал Николенька чей-то тихий голос из очереди. Мальчик даже приподнялся на цыпочки, чтобы посмотреть, не сама ли Матрона говорит эти слова. Недалеко от него стояла скромно одетая пожилая женщина и, держа в руках раскрытую книгу, зачитывала из нее своей внучке слова, которые матушка говорила своим духовным чадам. Девочка тихо стояла и внимательно слушала женщину. «Был с Матронушкой однажды такой случай», — продолжала рассказывать женщина. «Пришли как-то на пасхальной неделе к прозорливой Матронушке три женщины. Одной она дала просфорку, другой — святую водичку, а третьей — красное яйцо, и велела его съесть, но не сразу, а когда та выйдет за огороды. Только вышли за огороды, эта женщина вдруг уронила яйцо и разбила его. «Ай!» – закричала она, – «потому что из яйца выскочила настоящая мышь». Женщины испугались и решили вернуться обратно. А Матронушка, словно зная и видя все происходящее с ними, вдруг и говорит: «Что, гадко мыша-то есть?» «Ну как же я буду есть-то его?» – удивилась женщина, которой Матрона давала красное яйцо. «А как же ты людям-то продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам и бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке. Ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина оправдывается. «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали. Я же ее выбрасывала оттуда». «А Бог-то знает, что ты молоко-то с мышью продавала!» Николенька тихо стоял, потрясенный рассказом пожилой женщины. Матронушка, совершенно слепая, знала о каждом человеке все. Ей видны были все человеческие поступки. У Николы даже мурашки побежали по спине. Вот оказывается, что означают слова «страх Божий». «Да, от Бога действительно никуда не убежишь», — рассудительно сказал он, словно решив, наконец-то, невероятной сложности задачу. Папа по-дружески похлопал Николенька по плечу и сказал: «Ты, сынок, становишься настоящим мужчиной». Люди в очереди двигались благоговейно. Кто-то читал небольшие книжечки-молитвенники, кто-то тихо переговаривался, поглядывая на образ святой Матронушки. «А мученица-то какая была!» — рассказывает о святой сгорбленная старушка. «Ведь в 17 лет ноги у нее отнялись, и стала наша Матронушка сидячей. А сколько раз ей, матушке, приходилось переезжать с квартиры на квартиру. Своего-то угла у нее не было. Кто примет, у того и живет. Скитарицей была, а при этом всем людям помогала. Исцеляла их во славу Господа нашего Иисуса Христа».
Из своей-то деревни страдалица уехала.

Ехала, чтобы не мешать родителям. Она этих так любила. А в Москве-то ее то и дело хотели арестовать. Времена-то какие были? Бога запретили, церкви все позакрывали, а многие храмы и вовсе разрушили. Господи, спаси и сохрани. Старушка сердечно перекрестилась и устала, переминаясь с ноги на ногу, продолжала свой рассказ. Однажды пришел милиционер в дом, где жила в то время Матронушка, чтобы арестовать ее. А она ему и говорит: «Иди, иди быстрей, у тебя несчастье в доме. А слепая от тебя никуда не денется. Я же сижу на постели, никуда не хожу». Милиционер, слава богу, послушался ее и поехал домой. А дома жена от кирогаза обгорела и еле живая лежит. Он все же успел довести ее до больницы, и врачи спасли ее. Когда же утром милиционер пришел на работу, его спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он им отвечает: «Слепую забирать никогда не буду. Если бы она мне не сказала, я бы жену потерял. А так я ее хоть до больницы довез». Вот какой случай. Слепая была, а все-то знала наша Матронушка. А вот когда ей еще было мало годков, и она жила в своем родном селе Себино, она обратилась к своей маме с просьбой: «Мамочка, сходи, пожалуйста, к батюшке. У него на полке в четвертом ряду от низу лежит книга, а в ней икона Царицы Небесной «Взыскание погибших». У нас в храме такой нет, попроси батюшку, чтобы он принес эту книгу, и я напишу такую икону». Мама огорчилась, поскольку жили они очень бедные, денег у них не было на икону. А Матронушка попросила женщин-односельчанок пойти по всем деревням и собрать на икону денег. А среди жертвователей один крестьянин дал на икону рубль, нехотя, а брат его дал копейку, ну, как бы насмехаясь. Когда же деньги принесли Матронушке, то она их все перебрала, нашла этот рубль и копейку и сказала: «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Вот так и не взяла от них деньги на икону. Распевный мужской голос нарушил молитвенную тишину. К иконе праведной Матроны подходил седовласый мужчина с густой бородой. Он низко кланялся и совершал крестное знамение. «О чем же мне попросить Матронушку?» – заволновался Николенька, понимая, что просить надо только о самом важном. Переступив порог храма, Николенька вдруг услышал, как громко стучит у него от волнения сердце. «Ведь они сейчас подойдут к мощам блаженной Матронушки. Ну где же Матронушка?» – разглядывал Николенька по стенам лики еще неизвестных ему святых. И вдруг будто услышал за спиной тихий голос: «Здесь я, Николушка. Вот радость-то, что ты пришел ко мне». Со стены на него смотрел образ старицы Матроны. «Как светло и спокойно здесь», — подумал мальчик и наклонился к стеклу раки, стоявшей под иконой на красивом возвышении. «О, святая блаженная мать Матрона, моли Бога о нас!» — с замиранием сердца сказал Николенька. «Любимая матушка Матрона, пожалуйста, попроси Бога, чтобы никто и никогда не выгонял нас из нашего дома, и чтобы мои мама с папой были всегда живы и здоровы. И еще попроси Бога, праведная матушка, подарить нам большие, сильные крылья, чтобы уже здесь, на земле, мы стали красивыми птицами». Ника перекрестился, а папа поднял его, чтобы он мог дотянуться до иконы.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Сергия, чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжелоболящего Дмитрия, болящей Инны, болящего младенца Агапии, болящей Марии со сродниками, болящей Александры, Елены с чадами, Виктора с чадами, Виктора, болящей Людмилы, Владимира, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Любови, Елены с чадами, отроковицы Марии, Нины с чадами, болящей Елены, болящего Бориса, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Елены, тяжелоболящего Николая, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Наше слово сегодня будет о святителе Николае Сербском. Святитель Николай Чудотворец, небесный покровитель Нового Златоуста, новый апостол сербский. В 1956 году отошел ко Господу в 75 лет. Рано утром, в воскресный день, святитель Николай Сербский хотел служить божественную литургию, молился, и во время молитвы душа его мирно отошла ко Господу, перейдя из земной в небесную церковь, чтобы уже там служить Богу вечную небесную литургию. Братья и сестры, в 1991 году были перенесены из Америки в Сербию его святые честные мощи на родину, там, где он родился, как он и хотел. Это место святое он называл Божьей Лелечи. И там его честные мощи почивают в храме его небесного покровителя, в храме, который он строил, святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Воистину, святитель Николай Сербский жизнь свою положил за други своя. Это был известный миссионер, художник молитвы. Слово Божье у него изливалось из души, как песня. И вот, например, он говорил: «Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю». Вот что значит истинная любовь. Принося себя в жертву, переживать это не как потерю, а как дар. Поэтому святителя Николая Сербского его ученик Иустин Попович называл «Чудотворец молитвенных ритмов». Именно так отец Роман Зеленский и назвал сегодня нашу беседу, посвятив святителю Николаю Сербскому не случайно, потому что Господь сподобил батюшку отца Романа побывать у его святых мощей в Сербии. И отец Роман расскажет нам сегодня о своей поездке в Сербию, и поэтому я с радостью предоставляю батюшке Роману слово.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема так и называется «Чудотворец молитвенных ритмов». О трех предметах не спеши рассуждать. О Боге, пока не утвердишься в вере. О чужих грехах, пока не вспомнишь о своих. И о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. О, святый Боже, дай мне в друзья тех, у кого Твое имя врезалось в сердце, а во врагов тех, которые не желают и знать о Тебе, ибо такие друзья останутся мне друзьями до смерти, а такие враги падут предо мной на колени и покорятся, как только переломятся их мечи. Святой Владыка Николай Сербский является автором 15 томов произведений, необыкновенно любимых в православном мире. Их чтение укрепляет нашу святую веру, святоотечески наставляя современного человека на путь истины. Особенно хочется выделить здесь сборник писем, адресованных Владыкой самым разным людям и содержащих ответы на многообразные духовные вопросы. Этот сборник, получивший название «Миссионерские письма», является неиссякаемым источником христианских наставлений, где понятным, проникающим в самую душу языком излагается евангельское видение жизни и находится ответ на любой духовный вопрос, возникающий у нашего современника. Вот, например, какое проникновенное толкование дает нам Владыка Николай на знаменитое слово Господа нашего Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. «Читай это так, — говорит Владыка Николай, — не для того я пришел, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и скотство, целомудрие и разврат, Бога и Мамонну. Нет, я принес меч, чтобы отсечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Святитель Николай Велимирович, годы его земной жизни 1881 по 1956, епископ Охридский и Жичский, выдающийся сербский архипастырь и богослов 20-го столетия, обладатель 5 докторских диссертаций. Святитель оставил по себе богатейшее духовное и литературное наследие. Об одной из наиболее замечательных его книг «Молитвы на озере» архимандрит Иустин Попович, святой нашего времени, говорит: «В течение долгих столетий душа сербского народа искала слова, в которых она смогла бы выразить свою боль, печаль, стремление и молитву. И она нашла эти слова, нашла у владыки Николая. Читаю и перечитываю молитвы на озере, но вся их неповторимая сладость вливается в мою душу, когда я читаю и перечитываю их молитвенно. Он чудотворец молитвенных ритмов, имеет власть над моей душой. Говорю себе: ты пленник чувств, ты чувствами мыслишь, но когда его чудотворная молитва заструится в моей окаянной душе, вмиг чувства, эти тяжелые обручи души распадаются, и моя душа, моя раненая птица, окрыленная радостью, взлетает и летит в сладкие высоты вечности. А расслабленное мое сердце говорит: он разбивает клетку времени и пространства, в которой задыхается твоя душа, и выпускает мотылька души в лазурь безграничной вечности. Поистине, он канал, по которому вечность вливается в мою душу, а душа входит в вечность. Он превращает чувство моего личного бессмертия в чувство личной вечности. И я становлюсь странником на земле и жителем вечности. Он молитвой думает, молитвой философствует. Его устами говорят светоносные души великих православных подвижников. Он молитвенно чувствует Бога, молитвенно чувствует все творение. Он в молитвенных отношениях со всеми. Такое возможно только в православии. Душа полностью собирается в молитву, и ведомая молитвой идет через бескрайнее и непостижимое чудо, именуемое миром, ибо молитва — единственный зрячий поводырь ума, сердца и воли. Владыка Николай говорит о Христе: «Ибо живет Христом, он расширяет свою таинственную личность до богочеловеческих размеров, опытно и лично переживает боговоплощение и рождение Христа в своей душе. Это напоминает нам благодатно-опытную христологию святого Макария Великого. Смысл человеческого существования – родить Христа в себе, стать Богом, ибо для того Бог стал для человека хлебом». Когда свою молитвой напоенную душу он обращает к твари, то закипает жалостью и рыдает сотрясающим все его существо рыданием, ибо вся тварь больна, изранена и печальна. Воистину, в его слезах кипит печаль всего творения, воистину, его рыданием рыдают все очи и сердца, он болеет болезнями всего творения и грустит грустью всякой твари. Се Господь послал нам Иова, страдающего страданиями всего человечества и всего творения. И еще Он, наш Исаия, прозорливо и вдохновенно осмысляющий страдания вообще и оправдывающий богочеловеческое страдание в особенности. Мир больной, заболевший грехом, ибо грех болезни и презрение грешнику, презрение к больному. Молитвой ухаживает за больным наш лекарь, молитва лечит и излечивает. Не презирай грешников, но молись за них, жалей и сострадай всякому творению и не осуждай. Расширь и углуби душу свою молитвой и заплачешь над тайной мира горько и безутешно. Обрати в молитву свое сердце, душу и разум, и они станут горячей, неиссякаемой слезой за всех и за вся. Преосвященный молитвенник всю душу, сердце и разум свой обращает в молитву, и грехи всех грешников переживает, как свои, и боль всякой твари переживает, как свою, и кается за все грехи, как за свои, плачет и воздыхает. Молитва расширяет границы человеческой души до предела всечеловека, делает человека способным плакать слезами всех плачущих и печалиться со всеми печальными. В дивных молитвах нашего псалмопевца струится душа всечеловека. Границы времени и пространства исчезают, молитвы дышат небом, в них говорит уже не человек, но всечеловек. Его христолюбивой душой мы Христа возлюбили, и пока рабы времени сражаются за тленное земное богатство, наш бесстрашный воин вечности стоит на страже наших душ, молится, кланяется, плачет и рыдает за всех и за вся. Человеколюбивый Господи, даруй нам молитвенность Преосвященного Владыки Николая. Так ярко и образно пишет о нем другой святой, благословенный Сербии, преподобный Иустин Попович. Братья и сестры, великие смыслы Божьего промысла узнаем мы из книги святителя «Сквозь тюремное окно». Воистину, Библия о нашей судьбе пророчествует, ибо многие слова, которые сказаны в ней Господом израильскому народу, словно сербам сказаны. Вот что говорит он устами славного пророка Исаии: «Во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». За что ты разгневался на нас, Господи Небесный? За то, что вы, сербы, поносили меня своими хульными словами, что сквернословием своим испятнали имя мое больше любого другого? Ибо никто в аду не слышал, чтобы кто-то из сербов поносил сатану или его демонов, но все ангелы мои на небесах слышали от уст сербских сквернословия на имя мое и имена моих святых. Если вы найдете хотя бы одного серба, который бы поносил дьявола, я прощу сотни тех, кто поносил имя Бога Творца и Вседержителя. Но не найти вам такого. Сатана и бесы были в большей чести у вас, чем я, ваш Творец и Отец. Разве этого мало, чтобы я на вас разгневался? О Господи благой, прости нас и скажи, за что еще ты разгневался до сербов? За то, что новые господа сербские стыдились идти молиться в храмы, стыдились величать имя мое в школах и университетах, что стали обожествлять творение мое вместо меня, Творца неба и земли, что перестали прославлять моих ангелов и святых и начали возвеличивать смертных, что последовали за безумнейшими из безбожников и злобнейшими из еретиков, принимая и повторяя речи их, читая и создавая безумные книги, которые вели в адскую пропасть. Прежние сербские господа иначе почитали меня, и иначе народ сербский учили. Скажите, разве этого мало, чтобы я разгневался? О, Господи, воистину тяжки грехи наши, ну да будет милость Твоя больше наших грехов. Ох, братья мои, тяжко судиться с Всевышним, ибо Он всегда прав, а мы всегда виноваты. Наше счастье, что милость Его постоянный спутник Его справедливости. Если бы Он судил эту землю грешную только по справедливости, без милости, давно бы наступил конец мира. В гневе моем я поражал Тебя, но в благоволении моем буду милостив к Тебе». Многократно случалось это с Израилем. А все прошлое наше свидетельствует о том, что множество раз было и с сербами. Господь в гневе праведном поражал нас, но по великой своей премудрости миловал. Потому говорю вам, читайте Священное Писание, чтобы понять сербскую историю. Читайте Библию, чтобы иметь вам свечу в руках на темном пути судеб человеческих. И старайтесь ничем не вызывать гнева Божьего. Это правда, не скор он на гнев и не вспыхивает вмиг, как гневливый человек. Но когда разгневается, испепеляет людей». «Как огонь солому», — предупреждает владыка. Святитель Николай Сербский Велимирович — это один из святых отцов, бывший нашим современником. Это человек, который в безбожный и жестокий 20 век стал подобен древним пророкам. Это глагол, его глагол сжег сердца людей — и за это его называли новым Златоустом. Его призыв к христианам быть в жизни не сторонними наблюдателями, а духовными воинами-победителями обращен к нашим сердцам. «Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющий о поражении теряет победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни, воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш». «Одного только пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу». Кто же он, человек, написавший эти вдохновенные строки? Святитель? Философ и поэт, духовный воитель и исповедник, всенародно любимый пастырь, ставший изгнанником и умерший на чужбине, но вернувшийся в свою святую Сербию своими святыми мощами. Небесный заступник и вероучитель, с любовью почитаемый не только на его родной земле, но и по всему православному миру, особенно в России. Николай Велимирович родился в 1881 году в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины Велимирович в небольшом сербском селе Лелич. Его мать впоследствии приняла монашеский постриг. После окончания гимназии молодой Николай Велимирович поступает в Белградскую семинарию, где сразу же показывает себя способным учеником. По окончании семинарии он приступает к работе сельского учителя. В дальнейшем, благодаря выдающимся способностям и первым блестящим публикациям, он получает стипендию для учебы в Швейцарии, Германии, а затем в Англии. Кроме прочего, он успешно овладевает несколькими иностранными языками. По возвращении в Белград будущего владыку постигает тяжкая болезнь, ставшая для него важнейшей жизненной вехой. На одре болезни он дает обещание Богу посвятить свою жизнь ему, Святой Православной Церкви и ближним. За этим решением вскоре последовало чудесное исцеление Николая от тяжкой болезни.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И наша передача посвящена молитвеннику, святому апостолу и златоусту наших дней, святителю Николаю Сербскому Велимировичу. И передача наша «Беседа батюшки» так и называется «Чудотворец молитвенных ритмов». Так о нем сказал его ученик Иостин Попович. И батюшка после поездки в Сербию делится с нами, братья и сестры, теми боговдохновенными словами, которые Господь вложил в уста владыки Николая Сербского. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
1: В монастыре Раковица, неподалеку от Белгорода, он принимает монашеский постриг с именем Николай, а затем и рукоположение. В 1910 году иеромонах Николай проходит обучение в России, в Санкт-Петербургской духовной академии. Долго в академии даже не знали о том, что он к тому времени уже окончил два известных европейских университета. При приеме в академию он даже не упомянул законченные им западноевропейские факультеты, а поступал просто как вчерашний семинарист. Проповеднический и литературный талант сербского студента открылся на одном из академических духовных вечеров, где речью своей отец Николай поразил всю аудиторию, а особенно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. После этого вечера митрополит Антоний выхлопотал для него у государя стипендию на путешествие по России. Он посещает православные святыни русской земли и во время этого путешествия обретает истинную любовь к русскому царю, богопомазаннику, самодержавной России и русскому народу. Эта любовь останется с ним навсегда. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920-е годы, уже будучи епископом, он первым в мире заговорил о необходимости почитания царской семьи. За нерешительностью и безволием последнего русского императора, о чем немало тогда говорилось среди русских эмигрантов Сербии, он разглядел иные черты характера императора Николая Александровича и иной смысл предреволюционных лет русской истории, что само по себе очень интересно, братья и сестры. Уже в 1932 году святитель делает потрясающий вывод, что долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами идет на смерть, спасая ближнего своего. Русский царь и русский народ, неподготовленными, вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь с детьми своими и с миллионами собратьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли умолчать пред небом и землей, что наша свобода и государственность стоят России больше, чем нам? Мораль мировой войны неясная, сомнительная и с разных сторон оспариваемая являет себя в русской жертве за сербов в евангельской ясности, несомненности и неоспоримости. Во время Первой мировой будущего святителя, можно было видеть на боевых позициях. Он исповедовал и причащал сербских солдат и укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых. По поручению сербского правительства отец Николай побывал также в Англии, Америке, где в публичных выступлениях разъяснял общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Командующий английскими войсками заявил впоследствии, что отец Николай был третьей армией, сражающейся с Сербией. Замечательно, что сразу после окончания Первой мировой святитель Николай предсказал неизбежность нового трагического глобального военного столкновения в цивилизованной Европе. Основной причиной новой войны он считал уход европейского человека от Бога. «Белой чумой» называл владыка наступающую безбожную культуру и мировоззрение светского гуманизма. Однажды в одном из больших соборов Лондона некий англичанин публично вопросил отца Николая: «А есть ли в вашей земле нечто, подобное шедеврам нашей европейской архитектуры?» Будущий владыка моментально ответил: «У нас в Сербии есть уникальный шедевр азиатской архитектуры. Зовется этот шедевр Челикула, башня черепов». История его создания такова. Когда турецкое войско пришло усмирять сербское восстание, то препятствием продвижению к Нишу была крепость, в которой оборонялось около 5000 восставших. В конце концов турки ворвались в крепость, но сербы взорвали себя вместе с десятком тысяч карателей. На месте взорванного бастиона турки соорудили башню и вмуровали в ее стены 1000 сербских голов, которые были отрублены уже у погибших. Английский историк, присутствовавший при этом диалоге, подтвердил сказанное отцом Николаем, и высокомерный западноевропеец, задавший вопрос, смутился. В 31 год иеромонах Николай становится епископом Охридским в Македонии. Там, на берегах чудного по красоте Охридского озера, в самой колыбели славянской письменности, где проповедовали просветители Кирилл и Мефодий, он пишет ряд своих замечательных духовных трудов, в том числе и молитвы на озере, названный современниками второй псалтирью. Владыка выезжал в самые отдаленные концы своей епархии, встречался с верующими, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей, основывал сиротские дома. Для успешного привлечения людей к храму владыка Николай не чурался даже подвига юродства. Однажды он взял осла и сел на него задом наперед. Так он проехал через весь Охрид. Ноги волочились по пыли, а голова с раздуваемыми ветром взлохмаченными волосами болталась во все стороны. Никто не посмел обратиться к владыке с вопросами. Народ сразу стал перешептываться. Обезумел Николай, писал, читал, много думал и спятил. Воскресный день весь Охрид был в монастыре на литургии. Было интересно, что же такое произошло с епископом. А он служил литургию, как обычно. Все ожидали, что же будет на проповеди. По завершении службы владыка стал перед народом и, помолчав, заговорил. «Что? Пришли посмотреть на безумного Николу? Другим способом вас в церковь уже не затянуть? Все вам некогда, уже и неинтересно. Другое дело поговорить о моде, или о политике, или о цивилизации, о том, что вы европейцы. А что же унаследовала сегодняшняя Европа? Европа, которая за одну последнюю войну истребила людей больше, чем вся Азия за 1000 лет. Ах, братья мои, разве вы ничего этого не видите? Неужели не ощутили еще на себе мрак и злобу нынешней Европы? За кем же вы пойдете? За Европой или за Господом? Хорошо известен случай, когда в присутствии короля Александра I, приехавшего в Охрид, владыка Николай выбросил в окно поданного к королевскому столу жареного поросенка со словами: «Вы хотите, чтобы православный государь оскоромился в постный день?» Народ в Охриде необычайно полюбил своего предстоятеля. Простые люди прозвали его дедушка-владыка. Они бросали все свои дела и спешили под благословение, как только он появлялся. Все свое свободное время епископ посвящал молитве и литературным трудам. Спал он совсем мало. Здесь один за другим появляются на свет такие его труды, как «Мысли о добре и зле», «О милии», «Миссионерские письма» и другие замечательные произведения. Ввиду опасности сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил народное богомольческое движение, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных гордых селениях. Это были люди, готовые не только регулярно посещать церковь, но и повседневно жить по канонам святой православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая за собой и других. Богомольческое движение, распространившееся трудами владыки по всей Сербии, было настоящим народным религиозным пробуждением. Многие монастыри, в том числе и Хиландарский монастырь на Святой горе Афон, наполнились послушниками и монахами из числа богомольцев, которые возродили угасающую монашескую жизнь. В 1934 году епископ Николай был назначен владыкой Жичской епархии, где продолжал свои подвижнические труды. Но случилось нападение гитлеровской Германии на королевство Югославия, и это нападение стало толчком, выпустившим на свободу всех демонов ненависти к православию и сербам, которые веками таились и вызревали в иноверческих племенах, составлявших ныне с сербами одно государство. Безжалостного врага, всей своей сокрушительной мощью, вторгшегося в пределы страны, сразу же поддержал внутренний враг – хорваты, фанатично приверженные римскому католицизму, босняки-магометане, косовские албанцы. Гитлер, сразу признавший своих в принадлежащих к европейской культуре хорватах и всегда искренне симпатизировавший религии ислама, отдал ненавистных ему сербов буквально на растерзание своим балканским союзникам. На страну опустился ад. Не забыл немецкий фюрер и лично владыку Николая. Его директива по Сербии гласила уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, причем в первом ряду патриарха Дожича, митрополита Зимонича и епископа Жичского Николая Велимировича. На все эти вражьи поползновения святитель отвечал молитвой. «Отовсюду окружили нас, и хотят потопить нас в смерти, ибо желают, чтобы нас не стало. Они смеются над тобой, разве ты не слышишь? Они издеваются над нами из-за тебя, разве ты не видишь? Они пьяны от запаха крови человеческой и радуются слезам сирот. Желая полностью разделить участь в своих посомах, владыка сам явился к оккупантам и сказал: «Вы стреляете моих чад в кралево, теперь я пришел к вам, чтобы вы убили вначале меня, а потом уже моих чад, тех, кто находится у вас в заложниках». Владыку арестовали, но расстрелять его не решились, поскольку Дмитрий Льотич и Милан Недич предупредили гитлеровцев, что если они казнят человека, которого многие сербы почитают как святого, то от всеобщего восстания доведенных до отчаяния людей уже не удержать. В 1941 году в монастырь Любостину, где поначалу владыка Николай содержался под арестом, пробрался посланник не сдавшегося оккупантам полковника Дражи Михайловича из Равной горы, майор Полошевич. Ему святитель передал послание, где наказывал воеводе Дражи организовать четницкое движение в Боснии и спасать истребляемый народ сербский. Героический народ Сербии не сидел сложа руки и не ждал милости от тех, кому она неведома. Не впав в отчаяние от всего творящегося, православные патриоты Сербии начали неравную и трагическую борьбу со всесильным врагом, насмерть встав за свои попираемые святыни и страждущих ближних. В эти страшные дни было поднято древнее знамя четницкой борьбы за крест честный и свободу золотую, столетиями вдохновлявшее православные народы Балкан на священную борьбу. Дража Михайлович, вскоре ставший одним из величайших и ныне наиболее почитаемых героев православной Сербии, с честью пронес это благословение владыки через все военные годы, ведя героическую, неравную борьбу за веру и народ, вплоть до своего мученического конца. Подняли древний флаг сопротивления символом смерти и воскресения, Адамовой головой и девизом «С верою в Бога! Свобода или смерть!» и другие герои православного народного движения Сербии, и в том числе славный вождь четницкой динарской дивизии воевода-священник Момчила Джуич, лично хорошо знавший владыку. В 1944 году епископа Велимировича и патриарха Гавриила Дожича бросили в концлагерь Дахау. В своей книге «Земля недостижимая», посвященной узникам нацистских концлагерей, владыка выводит образ Господа Иисуса Христа в художественном образе бойца православного сербского вооруженного сопротивления, мученически переносящего допросы и пытки в гитлеровском лагере уничтожения, из воспоминаний семьи Зерновых о встрече после войны в Америке. Вот сейчас, братья и сестры, я зачитаю это уникальное воспоминание о владыке Николае. «Мы встретились. Он сильно постарел, однако взгляд его черных глаз, как и в прежние времена, пронизывал собеседника насквозь, лучше сказать, проникал прямо в душу. Мы стали вспоминать о былом, говорили о жизни, о церкви, о России. Владыка, спросила я, страдания и лишения убивают в духовном смысле узников концлагеря или воскрешают? Хотя, например, знаю людей, причем верующих, которые в лагерях не имели сил молиться, все их силы были сосредоточены на куске хлеба, головке лука, кружке кипятка. Владыка ответил: «В лагере, бывало, забьешься в какой-нибудь угол и повторяешь про себя: „Я прах и пепел, Господи, возьми душу мою“, и вдруг душа возносится на небо, и видишь Бога лицом к лицу. Но ты не можешь этого вынести и говоришь Ему: „Готов, не готов, не могу, верни меня обратно“. Затем снова часами сидишь и повторяешь про себя: „Я прах и пепел, Господи, возьми душу мою“, и вдруг снова возносит тебя Господь. Короче говоря, всю жизнь, что осталось мне, отдал бы, если только это можно, за один час пребывания в Дахау». Владыка поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, и я не смогла вынести этого взгляда. На меня смотрели глаза человека, который видел Господа лицом к лицу. Владыка рассказал мне еще и другое. Порой приходили тюремщики и, издеваясь, спрашивали: «Веришь ли, что Иисус Христос был Богом?» «Нет», — отвечал я им. Тогда они начинали смеяться и снова спрашивали: «Так ты, значит, больше не веришь?» «Не верю, но знаю», — твердо отвечал я. И тогда они, не скрывая раздражения, уходили. Позднее они снова появлялись и опять вступали в разговор: «Правда ли, что твой Иисус был сыном одной жидовки?» «Нет», — отвечал. «Так чьим же тогда он был сыном?» «Сыном человеческим», — отвечал я, и они не знали, что еще сказать. Владыка Николай был столпом сербской церкви. Теперь, после своей смерти, он постоянно видит Бога лицом к лицу. Как видно, братья и сестры, владыка даже в лагере смерти вел духовную борьбу с врагом и исследовал разные ухищрения зла. Вместе со своим народом в годы войны владыка Николай пережил страшные мучения, но Бог сохранил его в этих скорбях. После окончания мировой войны в 1941-45 годах к власти в Югославии пришли коммунисты во главе с ненавистником сербов, хорватом Иосифом Тито. Честь антифашистской борьбы, начатой православными четниками, была присвоена коммунистическим партизанам. На патриотов обрушились репрессии, на весь православный народ Сербии опустилась долгая темная ночь богоборческого правления, возглавляемого врагами святой веры. Все национально-сербское подвергалось преследованиям, упразднена была даже сербская кириллица и повсеместно введена хорватская латиница. Вот как мудро об этом пишет владыка Николай: «Когда человек поворачивает свое лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели. Когда человек окончательно отрекается от Бога и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и сделать, что не служило бы к его полному разрушению и телесному, и душевному. Потому не спеши казнить безбожника. Он нашел своего палача в самом себе, самого беспощадного, какой только может быть в этом мире. Святительникному. Потому не спеши казнить безбожника. Он нашел своего палача в самом себе, самого беспощадного, какой только может быть в этом мире. Святитель Николай был объявлен коммунистами врагом.

церковную и общественную деятельность, писал, вновь осмысливал судьбы сербства и православия. Там-то он и создает такие жемчужины, как жатвы Господни, земля недостижимая, единый человеколюбец, первый закон Божий и райская пирамида. Оказавшись за океаном, он продолжил общение с четниками, которые тоже попали, как и он, на чужбину, и в частности с известнейшим из них священником-воеводой Момчило Джуичем. Святитель Николай видит предназначение своего родного народа в служении Богу, в постоянной борьбе за крест честный и свободу золотую. Он говорит нам, что мы все под знаком креста и свободы. Под знаком креста означает зависимость от Бога, под знаком свободы означает независимость от людей. А еще под знаком креста значит идти за Христом и сражаться за Христа. А под знаком свободы значит освобождаться от страстей и всякой нравственной гнили. Мы не говорим просто крест и свобода, но честной крест и золотая свобода. Крестовое знамя, сербское знамя. Под ним пали на Косове, под ним завоевали свободу в восстание. Владыка пишет и проповедует до последнего часа своей земной жизни. А народ Сербии, оказавшийся на стыке православия, ислама и католицизма, несет высочайшую миссию хранения чистоты православия и храброго противостояния воинствующему иноверию в самом сердце Европы. По решению коммунистических властей владыка Николай был лишен югославского гражданства, что окончательно поставило крест на возможности его возвращения на родину. Тем не менее, Священный Синод ежегодно извещал его о предстоящих архиерейских соборах, приехать на которые он уже не мог. Последние месяцы своей жизни владыка провел в русском монастыре в Саут-Канаане, штат Пенсильвания. За день до своего упокоения он отслужил божественную литургию и причастился святых христовых тайн. Святитель мирно отошел ко Господу рано утром, в воскресенье 18 марта 1956 года. Из монастыря святителя Тихона Задонского тело его было перенесено в монастырь святого Саввы в Либертвилле, и 27 марта 1956 года похоронено около алтаря храма в присутствии большого количества сербов и других православных верующих из всех уголков Америки. В Сербии на известие о кончине владыки Николая во многих храмах и в монастырях звонили колокола и служились поминовения. Несмотря на коммунистическую пропаганду, почитание святителя у него на родине росло, а труды его издавались за границей. Мощи святого владыки Николая были перевезены из США в Сербию 5 мая 1991 года, где их на аэродроме встречал сербский патриарх Павел, многочисленные архиереи, духовенство, монашество и народ. Торжественная встреча была устроена в храме святого Саввы на Врачаре. Мощи святого Саввы оставались там до 1594 года, когда Синан Паша вывез их в Белград, где и сжег 27 апреля на Врачаре. После освобождения турецкого ига сербский народ и православная церковь решили воздвигнуть на этом месте храм. Далее мощи святителя Николая были перенесены в его родное село Лелич и положены в храме святителя Николая Мирликийского,
19 мая 2003 года Архиерейский собор Сербской Православной Церкви единогласно принял решение о канонизации епископа Жичского.

0: Николая Велимировича. Определением собора память его совершается 18 марта в день упокоения и 20 апреля в день перенесения мощей. Общецерковное прославление угодника Божия святителя Николая, епископа Охридского и Жичского, совершено 24 мая 2003 года в храме святого Саввы на Врачаре. Таков крестный жизненный путь этого великого человека, о котором его ученик, преподобный Иустин Чилийский, скажет: «Комар должен говорить о полетах орла, величайшего сербского орла в истории сербского народа и сего святого края. Что комар может пропищать? Что? Что свечка скажет о солнце? Как свечка похвалит солнце? Простите, но мы все теперешние сербы – грошовые свечки против солнца, плывущего по сербскому небу. А второе солнце есть владыка Николай. Мы, как клещ, не можем увидеть солнце. Впились мы в руно европейской культуры, кино, театры, достаток, одежда, меню, клещи. Нам сияет солнце, а мы его очами не видим. Многие намеренно ослепили себя теперь. Слушай, разве ты можешь оценить солнце, когда Творца солнца не признаешь? Ты потухшая свечка сербская. Даже если бы Господь всякое мое слово притворил в херувима и в серафима, в ангела, я бы и тогда не смог достойно, ни в меньшей мере достойно воздать хвалу величайшему сербу после святителя Саввы, равноапостольному святому владыке Николаю Сербскому. Он сербский Григорий Богослов». Этими словами я выражаю наилучший комплимент, величайшую похвалу, какая может быть произнесена. Святитель Григорий Богослов – высший ум, созерцавший тайны божественного существа, наивысший из людей по дару Божьему, и подобного ему дал Господь сербскому роду, сербский вечный Григорий Богослов. Евангелист среди святых евангелистов. Вот сербский святой евангелист. Представьте, всякое его слово есть благая весть, всякая речь его – малое Евангелие. Как благоводный корень, чем сильнее его тереть, тем сильнее благоухает, так чем больше читаешь владыку Николая, тем больше молишься благодаря чтению и ощущаешь, сколько небесного благоухания архангельского в его книгах, сколько Евангелия вечного, того Евангелия, в кое ангелы желают заглянуть. Среди святых апостолов вот сербский святой апостол, среди святых целителей, среди лекарей, среди чудотворцев вот сербский чудесный доктор, святой владыка Николай. Скажите, кто исчислит все те души, которые владыка Николай своим словом и своей молитвой исцелил? Кто бы мог обозреть многих и многих, чью недужную совесть святой владыка излечил, наделив их истинной верой в истинного Бога? Кто? Поистине он лекарь душ и совести сербских, небесный лекарь совести сербской. Вся его жизнь была завещанием святосавским, косовским. Всегда всем жертвовать за Христа, Христом никогда. Завет святого владыки Николая – это завет святителя Саввы, это завет святого царя Лазаря. Владыка Николай, величайший сын сербского народа после святого Саввы сербского. Аминь. Да будет так. И мы все согласны с этим. И пусть всегда в православных храмах звучит тропарь этому златоусту 20 века. Златоусты проповедниче воскресшего Христа, путеводителю рода сербского, крестоносного в веках, благогласная лира Духа Святого, слова и любы монахов, радование и похвало священников, учителю покаяния, предводителю богомольно воинства Христова, святый Николай Сербский и все православные, со всеми святыми небесные Сербии, моли единого человеколюбца, да дарует мир и единение роду нашему. Вот, братья и сестры, какая звучит молитва в этом тропаре к владыке святителю Николаю Сербскому. И всегда будем помнить тот завет, который он доносит до нас. Всегда всем жертвовать за Христа, Христом никогда. Аминь.
1: Спаси Господи, батюшка, а я дополню устами святителя Николая Сербского. Важно то, что святитель Николай Сербский, будучи в изгнании, гоним от людей, он был не оставлен Богом. Господь являлся ему в концлагере Дахау. Он имел возможность лицезреть Господа лицом к лицу. Поэтому он так спокойно и бесстрашно обращался к нему, действительно, как сын, как верный сын к своему небесному Отцу. И в молитвах он изливал душу свою, будучи на чужбине. Святитель Николай Сербский был гоним. Он был отвержен родиной своей, людьми своими, чадами своими. Но на чужбине он обращался к Господу, и Господь укреплял его, как и укреплял его, когда он был в концлагере Дахау. Святитель Николай говорил, слушаемся в его боговдохновенное слово. «Кто это смотрит на меня так пристально сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Господи, прекрасный мой покров, отри слезы мои! Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им». И будучи наедине, святитель Николай Сербский обращался к Божией Матери. Он видел в ней свою опору и свой покров. «Матерь Божия, сохрани меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня, как тайну, о которой зависть догадаться не может. Матерь Божия, ты была моей тайной драгоценной, и открыл я тебя миру. И мир надругался надо мной, ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Мать Божия, сокрой меня глубоко-глубоко от очей человеческих и от языков злых туда, куда только Твое око проникает и где только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая, Мать Божия, сокрой меня от всех, кроме тебя». Так молился святитель Николай Сербский. И действительно, его боговдохновенное, божественное слово касается ныне и наших душ. И его ученик архимандрит Иостин Попович также молился и просил, чтобы человеколюбивый Господь и нам даровал такую же молитвенность, как была у преосвященного владыки Николая. И сегодня, братья и сестры, вспоминая владыку Николая Сербского, мы видим, по слову архимандрита Иустина Поповича, его ученика, что владыка Николай Сербский своей христолюбивой душой и ныне молится за нас у престола Царя Славы. Его христолюбивой душой и мы Христа возлюбили, потому что владыка Николай Сербский сам видел Христа, и он и ныне сегодня нам его открывает. Но пока рабы времени, рабы мира сего сражаются за тленное земное богатство, за успех, за власть, наш бесстрашный воин, воин вечности, святитель Николай, стоит на страже наших душ, молится, кланяется, плачет и рыдает за всех и вся. Святителю Отче Николая, сербский чудотворец, златоуст нашего времени и апостол наших дней, моли Бога о нас. Мы молимся Ему. А отец Роман был у его честных мощей и был на Охридском озере, где владыка сербский творил свои молитвы. Батюшка, в завершение, пожалуйста, скажите, вот тот момент, когда вы прикладывались к мощам святителя Николая Сербского, о чем вы думали?
0: Я ощутил величайшую благодать Божию. Я с благоговением и радостью приложился к раке его святых мощей. И когда я вместе с настоятелем храма молился, то я ощущал радость большую. А как светило солнце, проникая в храм и освещая его святые мощи. И когда мы молились царским чином, когда шел императорский молебен, то солнце освещало служебник еще царских времен, и сердце наполнялось радостью. Я понимал, что так молился и сам святитель, потому что он свято почитал царскую семью, чтил царскую богоустановленную власть и всегда молился о царском доме и о России, о русском народе. Для меня это паломничество, оно многое означает. Я ощутил, что действительно я не зря попал туда. Господь открыл для меня этого величайшего святителя. Также я сподобился отслужить молебен на могилке его ученика, преподобного Иустина Поповича Чилийского. Действительно, вот эти два замечательных святых Сербии, благословенной Сербии, они молятся за весь мир, за всю Россию и, конечно, и за многострадальный сербский народ, но и за нас тоже, за многострадальный русский народ. Божье вам всем благословение, братья и сестры, и храни вас всех Господь.

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме, во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным перед вечерним богослужением. Далее рассказ о Богородичной иконе, именуемой Кипрская, жития преподобного Федора Трихины, святаго мученика младенца Гавриила Белостокского, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника и передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном и толкование протоиереем Олегом Стеняевым евангельского чтения четвертой недели. Затем душеполезное чтение изречения святителя Николая Сербского и фрагмент из его миссионерских писем. Вторая часть рассказа Ларисы Полипенко «Мы идем к Матронушке» продолжит нашу программу, а завершит ее пастырская беседа священника Романа Зеленского о святителе Николае Сербском.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Христос воскресе! Воскресе! Христос воскресе!
3: Воскресе!
2: Христос воскресе!
3: Воскресе! Воскресе!
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышим, как нам святой апостол, евангелист Лука через спасительные деяния апостольские передает непреложную истину. Он нам сегодня рассказывает о том, как святой апостол Павел, будучи Савлом, находился в Дамаске. Это близ Иерусалима, куда, собственно, он, когда еще был Савлом, вел христиан для правителя, который в гневе совершал разные злодеяния. И вот этот же Савл, который стал потом святым апостолом Павлом, сегодня в Дамаске рассказывает иудеям о Христе, о том Иисусе, которого они предали, о том Бога-человеке, который нас и нашего ради спасения взошел на Голгофу, принял тяжелые страдания, страсти, где испытывал боль, где Он с креста взирал на всех тех, кто Его не оставил. Про этого Иисуса Савва рассказывал. Иудеи что? Они захотели от Него избавиться. Они хотели Его убить. Но ближайшие ученики и спутники Христовы через окно в корзинке спустили святого апостола Павла, который ушел в Иерусалим. В Иерусалиме многие насторожились, узнав о том, что некоторый Савл сегодня говорит о распятом Иисусе и проповедует Его через Слово. Но святой апостол Варнава попросил никого не бояться, и они приняли Его. И он стал святым апостолом Павлом. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, говорит нам святой псалмопевец и пророк Давид. И поистине Господь из разных мест, из разного состояния или разных причинных обстоятельств может призвать того, кто станет Божьим избранным сосудом. Тот, кто будет проводником, залогом спасения и его божественной благодати. Таковым и стал святой апостол Павел, который поборол в себе грех и то, что в нем бурлило. И мало того, что он поборол, побороть это еще не совсем целое дело. Надо побороть и измениться. То есть должно в человеке произойти изменение. Изменение ума. И после того, как происходит изменение ума, у человека рождается покаяние. Потому что покаяние еще надо заслужить. Это же дар Божий. И когда Господь этот дар безвозмездно нам дарит, мы должны его максимально в себе сохранить. Мы сегодня чествуем молитвенно память святой блаженной матери нашей Матроны Московской. Помните, как сказал о этой праведнице святой праведный отец наш Иоанн Пресвитер Чадворский Кронштадтский. Он издалека узрел ее как сосуд нерушимый, несокрушимый, как цельный сосуд, который не разлился, не разбился, а сохранил в себе и чистоту ума, и чистоту сердца, и пронес это, невзирая ни на что, потому что святой блаженной Матроне тоже пришлось потерпеть. Над ней и смеялись, и издевались. И она, конечно, закалила в себе терпение, которое и стало, и сделало ее возможной стать участником и наследницей Царствия Небесного. Святой Иоанн Кронштадтский вдали заметил ее и попросил ее позвать к себе. И он ее благословил и помолился о ней. И Господь слышит молитву праведного, потому что праведный ходит пред Богом и предстоит пред Богом. И за это имеет очень большое дерзновение быть ходатаем и молитвенником за многих. Даже оптинские старцы последние говорили о святой блаженной Матроне, о том подвиге, который, знаете, как называется, у нее в Акафисе есть такие слова, что она не была мученицей, как вот некоторые мученики, но она за то, что претерпевала, была мученицей Христовой. То есть без пролития крови, потому что она терпела разные выходки в свой адрес. И все это с любовью переживала, переносила. Поэтому мы ее и называем блаженная, святая блаженная Мать и Матрона, моли Бога о нас. Сегодня нашему вниманию предлагается слово, которое называется «покаемся». В неделю о расслабленном. Вот мы расслабились немножко после Великого Поста. У нас была неделя антипасхи, потом неделя святых жен мироносец. Вот. И вот уже мы приближаемся к неделе, где воспоминается о расслабленном, и тоже подрасслабились. Прости нас, Господи. Вот. И слово сегодня нам предлагается, которое называется «покаемся». Святой апостол Павел, про которого сегодня в Деяниях мы читали, пишет в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно! И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Но что праведники не нуждаются в покаянии. Праведник, он как феникс процветет, я как кедр и же в Ливане умножится. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что истина имеет возможность лишь одна – освободить всякого человека от греха, проклятия и смерти. Смерти именно вечной. Но многие люди, не понимая и не рассуждая о смерти, уже здесь, они живые, но дела у них мертвые. Потому что дела их никоим образом не проповедуют Христа, ни распятого, ни воскресшего. А Господь говорит, по делам их узнаете их. И тут же дополняет нам эти фундаментальные слова святой апостол Иаков, что вера без дел есть мертвое состояние души. Верно, как говорит апостол Павел, и действительно, всякого принятия достойно это слово, ибо более прекрасного, более радостного, более утешительного слова не найти на земле. И никакие изречения мудрецов не могут с ним сравниться. Поэтому очень многие ученые, которые смирились перед своими достижениями, были Богом награждены еще большими и наивысшими дарами. Потому что вся их ученость была направлена на благодарение, на восхваление, на прославление Бога. И Господь, видя их малое, сказал, что над многих вас поставлю. Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир спасти грешников. Услышав и правильно уразумев это слово, человек сразу обогатится высшим богатством в мире и исполнится таким блаженством, которое ничто другое ему дать не сможет. Многие святые отцы, вот сегодня мы вспоминали очень кратко про плеяду оптинских старцев, чем ближе приближались к солнцу правды, тем больше себя умоляли, тем больше себя смиряли, тем больше они переживали, чтобы не обидеть, не оскорбить Бога и человека, которому надо служить в первую очередь. Но как мы можем служить Богу в первую очередь, если мы еще не научились служить нашему ближнему? Каждый, конечно, хочет сразу Богу служить, только Ему одному, только Ему единому. Но вот Евангелие говорит о том, что если человек не научился любить и служить ближнему, то вряд ли он сможет угодить Богу. Вот тут надо, конечно, самого себя регулярно спрашивать, насколько я могу прислужить или угодить ближнему. Ну, угодить, конечно, не в том смысле, вот, что где-то как-то вот криво или лукаво, а угодить именно в контексте того, о чем говорит нам сам Христос. Проявить закон любви о благодати. Заметьте, не к святым и не к праведным послал Бог любви Сына Своего, нет. Он послал его искать и спасти погибших, омыть нечистых своей кровью, возродить грешников к новой жизни, искупить своей смертью все человечество, погибающее во грехах. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли и познали истину. Он не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живы. Услышав о таком поразительном чуде, весь мир должен бы повернуться во прах пред Господом. Но, к нашему сожалению, еще многие, многие даже не ищут Бога. Не то чтобы не знают, они даже Его не ищут. Но Господь о них все равно печется и думает. Почему? Потому что Он и этим людям посылает такое же солнце, как и тем, кто верует в Господа. Этим же людям Он посылает урожай. Этим же людям Он посылает и пропитание, и одежду. Потому что Он хочет, чтобы все спаслись. Даже те, которые еще пока Его не узнали и не услышали. Мы же тоже христиане, православные, славяне, как новый Израиль, можно сказать, как новые мехи евангельские, познали Господа совсем недавно относительно того, сколько живет человечество. Но мы приняли его, вот, и как вот сегодня нам сказано в Священном Писании, что мы приняли его, и теперь на нас лежит большая ответственность. Нам уже не будет возможности сказать, нам никто ничего не рассказывал, мы тебя не знали, поэтому так и жили, так поступали. У нас не будет такой возможности оправдать свои дела и свои поступки таким образом. Вот. А Господь как говорит, что многие думают, когда гонят Христа в лице христиан, как они гнали в 20-м столетии мучеников, исповедников церкви нашей. Они думали, что они таким образом благоугождают Господу. Вот как вот сегодня мы видим на святой украинской земле церковь. Я уже про войну сейчас не говорю. Церковь не может быть в нормальном состоянии. То есть раскол на расколе. Сколько там сейчас патриархов проживает, уже можно сбиться со счета. Один патриарх, ну так называемый, умер. Вот. Тут же избрали другого патриарха. Как они так вообще живут, избирают? У них нет такой возможности даже. Они вот наряжаются в священные одежды, избирают друг друга, рукополагают, рассказывают, что они настоящая церковь. А настоящую церковь выгнали из Киево-Печерской лавры. Настоящую церковь гонят, отбирают у них храмы. Люди молятся по домам, прославляя Христа воскресшего. Это что-то напоминает, как было и в начале 20-го столетия. Это что-то и напоминает, как это было в древней церкви, когда собирались и в катакомбах, и в разных местах. Это напоминает именно то время, которое мы сейчас переживаем. От Дня Пасхи до Дня Вознесения. Как переживали святые апостолы, когда собирались по домам? Но Господь являлся им и укреплял их веру. Являлся Он с такими словами, что говорил: «Мир вам». Вот только та церковь, где говорится «Мир вам», и является настоящей и истинной. А где, извините, приходят с молотками, со всякими топорами, замки срывают. Это разве церковь? Это позорище. Такая церковь не может. Тут же, понимаете, они открывают двери, тут же идут в алтарь и молятся. Это как называется? Это разве такая церковь? Вот. И вот в таких же условиях жили апостолы. Потому что всех апостолов, кроме апостола любви, святого Иоанна Богослова, всех замучили. Кого-то распяли на кресте, кого-то кверх ногами, кого-то, как святаго Андрея Первозванного, распяли на таком кресте буква Х, вот, тоже Христов крест. И многие, многих других распинали и убивали, и гнали, и били. И то же самое мы сегодня видим. Понимаете? Это же такое вот, как позорище, когда одна церковь предъявляет претензии другой церкви. Как это может быть? Поэтому Господу такое дело-то не угодно. Ему угодно, когда Он призывает всех к этой истине, про которую вот мы сегодня с вами и друг другу напомнили. Проникнемся же и мы чудом этой мысли, этих слов. И если даже доселе ничего не могло сломить наше упорное, ожесточенное сердце, теперь, внемля этому чудному призыву божественной любви, сокрушенные, подавленные бесконечным милосердием нашего Спасителя, пролившего за нас свою святую кровь и призывающего грешников к покаянию, поспешим, кающиеся к Его ногам в горячей молитве и благодарении за неизреченный Его дар. Аминь. Христос воскрес!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю или 3 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Ошивенского, мученика-младенца Гавриила Белостокского, святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Кипрской иконы Божией Матери.

Дорогие братья и сестры, 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование кипрской иконы Божией Матери. На острове Кипре в разных его местах находится несколько чтимых икон Божией Матери. В греческом синоксаре передаются следующие сказания о них. На воротах, ведущих к одной из церквей острова Кипра, а именно церкви Пресвятой Богородицы, была поставлена икона Богоматери, изображающая ее сидящую на престоле с предвечным младенцем и с двумя ангелами по сторонам. Однажды какой-то аравитянин, проезжавший мимо этой церкви, задумал поглумиться над христианской святыней. Он прицелился из лука в образ Богородицы и пустил стрелу, которая попала в колено Богоматери. Тотчас из раны потекла в большом количестве кровь. Это знаменательное чудо привело в ужас святотатца. Он помчался на своей лошади домой, но не успел доехать до своего двора и на пути пал мертвым. Так божественное провидение наказывает святотатцев. Время явления этой иконы, названной «Кипрская», относится к концу XIV века. Она находилась в монастыре, устроенном на месте ее явления. Явление другой иконы Богоматери на острове Кипре, именуемой Ястребскую, произошло при следующих обстоятельствах. Однажды правитель Кипра отправился на охоту, взяв с собой ястреба, выученного своим хозяином быстро ловить охотничью дичь. Случилось так, что ястреб, гоняясь за одной птицей, попал в тернии и запутался в них. Прибывший к этому месту правитель пожалел своего ястреба и приказал слугам вырубить тот куст, в котором запутался ястреб. Слуги исполнили приказание своего господина, и вот перед глазами присутствовавших открылась дивная картина. Посреди куста стояла икона Богоматери. Она получила название Ястребской. Видя в ее явлении знак особого благоволения Божией Матери к этому месту, правитель Кипра устроил здесь монастырь, в котором и была поставлена явившаяся икона. Событие это относится к тому времени, когда остров Кипр находился еще во власти христиан. А вот что известно о чтимом списке кипрской иконы Божией Матери в селе Стромане, что недалеко от Москвы. Прославилась эта икона в 1841 году при следующих обстоятельствах. Дочь одного крестьянина села Стромане именем Марфа заболела золотухой. Болезнь с течением времени стала усиливаться, и больная впала в совершенное расстройство. Припадки ее настолько стали сильны, что угрожали даже жизни Марфы. Больную исповедовали и причастили святых Христовых тайн. Но милосердный Господь не допустил ей умереть во цвете лет. Ей было всего 18. Марфе стала являться во сне кипрская икона Богоматери, стоявшая на паперти над входом в их приходскую церковь. От иконы Марфа слышала голос, говоривший ей: «Возьми меня к себе в дом, отслужи молебен с водосвятием, и будешь здорова». Не раз Марфа спрашивала священника и причт об этой иконе, но они не могли ее найти, так как не обращали почти никогда своего внимания на место нахождения иконы. Тогда привели больную в церковь, чтобы она сама отыскала икону, виденную ею во сне. Поиски долго не увенчивались успехом, пока, наконец, Марфа не вышла на паперть и не увидела над церковными дверьми старинную икону Богородицы. Заметив икону, больная радостно воскликнула: «Вот она!» После того, как был отслужен молебен с водосвятием, больная сразу почувствовала облегчение в своей болезни. Когда жители окрестных сел услыхали о чудесном исцелении девицы Марфы по молитвам перед кипрской иконой Богоматери, то стали в большом числе приходить в церковь для служения молебнов перед прославленную иконою. Благодатная сила исходила из нее и исцеляла тех, которые со смирением и надеждою на заступничество Богоматери перед Богом приносили к ней свои молитвы. Так прославилась
Кипрская икона Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!

братья и сестры, 20 апреля по православному календарю и 3 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Фёдора Трехины. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Фёдор Трехина, то есть Власеничник, был сыном богатых родителей и происходил из города Константинополя. Оставивший для Бога родителей и богатство, и славу, он удалился из отечества и принял монашество в одном из пустынных монастырей. Здесь он проводил столь строгий образ жизни, что весьма истощил плоть свою, так что по лицу сделался похожим на мертвеца. В течение целых ночей он стоял на молитве и, несмотря на холод и мороз, никогда не покрывал своей головы и носил только одну колючую власяную одежду, за что и был прозван, как сказано, власеничником или трехиною. Затем его же именем стал называться и тот монастырь, в котором святой проводил свою суровую жизнь. За свои подвиги святой Фёдор получил от Бога власть над бесами и, сотворив много чудес, с миром отошел к Господу. Он совершал чудеса не только при своей жизни, но и после своего преставления, ибо от его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым во славу Христа Бога нашего излечивались многие болезни и изгонялись нечистые духи. Вы слушали житие преподобного Фёдора Трехины.

Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю или 3 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память мученика-младенца Гавриила Белостокского. Святой мученик-младенец Гавриил Белостокский Заблудовско-Слуцкий был сыном благочестивых крестьян Петра и Анастасии и родился 22 марта 1684 года в деревне Зверки Заблудовского прихода Белостокского уезда Гродненской губернии. Крестили его с именем святаго архангела Гавриила в храме тогдашней Свято-Успенской Заблудовской обители, одной из немногих в западно-русском крае, сохранившей верность православию от посягательств.

0: Он приласкал дитя и тайно увез его в Белосток, где младенца предали мучению, распяли, прокололи бока, постепенно испуская кровь, дабы из этой невинной крови замесить иудейскую мацу. На девятый день ребенок скончался. Его бездыханного бросили в поле у опушки леса, вблизи деревни Зверки. Приближался праздник Святой Пасхи. К телу прибегали голодные собаки, над ним кружились хищные птицы. Но собаки не только не растерзали его, но охраняли даже от птиц. На доносившийся лай сошлись жители, обнаружили жертву. Выяснились обстоятельства преступления, и в мемуарах городского правления оставлена соответствующая запись. Жители Заблудова, еще ранее жаловавшиеся на усиление жидов в их городе, признали, что погиб младенец в результате ритуального убийства, совершенного жидами в Белостоке. Тело замученного Гавриила при стечении народа, глубоко взволнованного подобным зверством, предано было земле близ кладбищенского храма в Зверках и пребывало здесь около 30 лет. В начале 18 века по всей территории Белостокского уезда прошел мор. Людей едва успевали хоронить. В деревне Зверки детей старались положить поближе к могиле младенца Гавриила, чувствуя необычную благодать этого места. Однажды, во время погребения, случайно задели гроб мученика. К величайшему удивлению, тело обнаружили нетленным. Весть об этом молниеносно разнеслась среди верующего народа, усиливая почитание Гавриила. Это было в 1720 году. Мощи благоговейно перенесли в церковный погреб. В 1746 году сгорела деревенская церковь в Зверках, но мощи остались неповрежденными. Частично обгорела только ручка. Когда святые мощи были перенесены в Заблудовский монастырь, ручка чудесно зажила и вновь покрылась кожей. 9 мая 1755 года, ввиду напряженной обстановки, вызванной внешними обстоятельствами и недоброжелательностью инославного населения, архимандрит Слуцкий Михаил Казачинский для безопасности перенес мощи в Слуцкий Свято-Троицкий монастырь, один из важнейших центров православия в Западном крае. Крестный ход со святыми мощами, раку несли на руках, величественно прошествовал более 300 верст. В Слуцке святыня находилась до 10-х годов 20-го столетия, откуда мученик и получил именование «Слуцкий». Живая память и честь, воздаваемая ему народом, побудили построить на родине Гавриила храм. В день Святой Пасхи 1894 года состоялось его торжественное освящение. Спустя же 8 лет новосооруженный храм сгорел, но и на сей раз совершилось чудо – огонь не опалил иконы мученика. В Западном крае Гавриил издавна почитается святым. Память его празднуют 20 апреля, в день мученической кончины и в день Святаго Духа, когда мощи обносили вокруг монастырской церкви. Святой мученик Гавриил считается целителем детей. В 1894 году был учрежден ежегодный крестный ход из Заблудова в Зверки. Святые мощи несколько раз меняли место своего пребывания. Так, в 1910-1912 годах они, по благословению белостокского епископа Владимира, были временно перенесены в кафедральный собор Белостока, а затем в Супрыльскую лавру. Но в 1915 году, перед наступающим фронтом, мощи оказались опять в Слуцке. После ликвидации в 30-е годы Слуцкого монастыря мощи находились в Минске, сначала в музее, а затем в церкви Преображения Господня. С 1944 года по 22 сентября 1992 они хранились в Гродненской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, откуда торжественно были перенесены в Свято-Николаевский собор города Белостока. «Святый мученик, младенец Гавриил Белостокский, моли Бога о нас!»
1: О непорочный мученик Христом Гавриил!

0: Братья и сестры, 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Николая Сербского, епископа Охридского. Святитель Николай Велимирович родился 23 декабря 1880 года в горном селе Лелич в Западной Сербии. Один из 9 детей в крестьянской семье, он был отдан набожными родителями в школу при монастыре Келии. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белгородскую духовную семинарию, в 28 лет ему была присвоена степень доктора теософии. Тема его доктората была «Вера в воскресение Христова как основная догма апостольской церкви». Вслед за этим Никола Велимирович блестяще заканчивает философский факультет в Оксфорде и защищает свой второй, на этот раз философский докторат. Вернувшись в Сербию, молодой доктор начинает преподавать в Белгородской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах, сотрудничать с которыми начал еще в юношеском возрасте. Как это часто бывает с людьми, избранными Господом, Никола Велимирович неожиданно тяжело заболевает. В больнице он дает себе слово в случае исцеления всего себя посвятить Богу и родной церкви. Сразу же, вслед за этим, болезнь оставляет его. И немедля ни одного лишнего дня Никола Велимирович принимает в монастыре Раковица близ Белгорода монашеский постриг, становясь из Николы Николаем. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Долго в академии даже не знали о том, что он к тому времени уже окончил 2 известных европейских университета. При приеме в академию он даже не упомянул законченные им западные европейские факультеты, а поступал просто как вчерашний семинарист. Проповеднический и литературный талант сербского студента открылся на одном из академических духовных вечеров, где речью своей отец Николай поразил всю аудиторию, а особенно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. После этого вечера митрополит Антоний выхлопотал для него у правительства стипендию на путешествие по России. Таким образом, отец Николай посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ и никогда уже духовно не расставался с Россией. Она сделалась постоянным предметом его размышлений. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920-е годы, уже будучи епископом, он первым в мире заговорил о необходимости почитания памяти царской семьи. Возвратясь из России, отец Николай начал публиковать свои серьезные литературные труды. Во время Первой мировой войны отца Николая можно было видеть на боевых позициях. Он исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых. По поручению сербского правительства отец Николай побывал также в Англии и Америке, где в публичных выступлениях разъяснял общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Командующий английскими войсками заявил впоследствии, что отец Николай был 3-й армией, сражавшейся за сербскую и югославянскую идею. Примечательно, что сразу по окончании Первой мировой войны отец Николай предсказал неизбежность нового глобального столкновения. Знаток западной философии и культуры, он до подробностей точно описал методы, которыми будет пользоваться в следующей мировой войне цивилизационная Европа. Главной причиной войны он считал удаление европейского человека от Бога. «Белой чумой» назвал владыка современную ему атеистическую культуру. В 1920 году отец Николай был поставлен епископом в Охрид, древний город в Македонии, лежащий близ одного из прекраснейших в мире озер – Охридского озера. Здесь, в колыбели славянской письменности, где словно бы еще жили отзвуки проповеди Кирилла и Мефодия, владыкой Николаем, уже зрелым духовным писателем, были созданы истинные жемчужины его творчества. «Молитвы у озера», «Ухридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные концы ее, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь в церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Так называемое богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки Николая по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. В 1934 году епископ Николай был назначен владыкой Жичской епархии. Духовный центр ее, древний монастырь Жича, требовал всестороннего обновления, как и многие монастыри в этой части Центральной Сербии. Вскоре трудами и молитвами владыки множество древних церквей наполнились светом. Началась Вторая мировая война, когда Сербия уже в который раз в истории разделила судьбу с Россией. Гитлер, нашедший себе преданных союзников в хорватах, закономерно предполагал в сербах своих противников. Разрабатывая план по вторжению в Югославию, он приказывал своему командующему Южным фронтом, в частности, следующее – уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, причем в первом ряду после патриарха и митрополита стоял епископ Жичский Николай Велимирович. Вскоре владыка вместе с патриархом сербским Гавриилом оказались в печально известном концлагере Дахау. Единственные в Европе церковные лица такого сана, взятые под стражу. Они были освобождены 8 мая 1945 года. К сожалению, это освобождение не означало для владыки Николая возвращения на родину. В Югославии в конце войны насильственным способом пришел к власти атеистический, открыто антиправославный режим. Находясь в эмиграции в Америке, владыка Николай продолжал служить и работать над новыми книгами. «Жатва Господня», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец» и многие другие. Его заботой была и отправка помощи в разрушенную войной Сербию. В это время все его литературные труды на родине были запрещены и оклеветаны. А сам он, узник фашистского концлагеря, превращен пропагандой в сотрудника оккупантов. Последние дни владыки протекали в русском монастыре Святого Тихона в Южном Ханаане, штат Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он мирно отошел ко Господу. Смерть застала владыку Николая за молитвой. Тело владыки Николая было перенесено в сербский монастырь Святого Саввы и похоронено с почестями. Последняя воля владыки быть похороненным на родине в то время по понятным причинам не могла быть выполнена. Ну, как видно, сильна была молитва народа, который сразу же после смерти владыки, задолго до его канонизации, начал молиться ему, как святому. Прославление святителя Николая Сербского, как местно чтимого святого, совершилось в монастыре Лелич 18 марта 1987 года на день памяти владыки Николая. 3 мая 1991 года Сербия вернула себе как святыню мощи святителя Николая Сербского. Перенос мощей владыки вылился во всенародное торжество. И день этот, 3 мая, был внесен в церковный календарь. Его мощи покоятся ныне в его родном селе Лелич. Церковь, где хранятся они, с каждым годом становится местом все более многолюдного паломничества. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2003 года имя святителя Николая было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви с празднованием его памяти 20 апреля по православному календарю, 3 мая по гражданскому, день перенесения мощей, так же, как это установлено и в Сербской Православной Церкви. Святитель Николай Сербский, моли Бога о нас.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 14-е, зачало.
2: Премудрость прости услышать.

По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме на овчьи купели, я же глаголица еврейский Вифезда, пять притвор имущий, в тех слежаши множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды». Ангел Бог Господень на всяко лето схождаши в купель и возмущаши воду, и иже первие влазаши по возмущении воды, здрав бываше, я цем же недугом одержим бываше. Беже ту некий человек 38 лет, и мы в недузе своем, сего видев Иисус лежаша, и разумев, яко много лета уже имяше, в недузе глагола ему, хочешь ли цел быть, отвеща ему недужный, ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, вержет мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде меня слазит, глагола ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи, и объездрав бысть человек, и взем одр свой, и хождаше, беже суббота в той день, глаголах уже жидови исцелевшему, суббота есть, и недостоин ти взять его одра твоего, он же отвеча им, и же мя сотвори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи, вопросиша же его, кто есть человек, реките, возьми одр твой и ходи. Исцелевы же не ведяше, кто есть, Иисус бо уклонся, народу сущу на месте. Потом же обрети его Иисус в церкви и рече ему, «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Иди же человек и поведай иудеям, яко Иисус есть, и же мя сотворит

Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус Христос.

Толкование святителя Феофана Затворника по книге «Мысли на каждый день года». Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно. В других, хотя не так ясно, но истина остается истинною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною. Но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь нездоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога источник жизни и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному, прежде всего другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим положится путь и благодетельному действию лекарств. Слышно, что был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится святых тайн. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

20 апреля, 3 мая по гражданскому календарю. Посланники Христовы. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 5. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, которым его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглядевшись вокруг себя, крестьянин увидел на мерзлой земле под деревом плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу. И, недолго думая, он взял его на руки и понес домой, в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих. Но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им. Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег, хотя бы на сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо его озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословляя охваченную благоговейным недоумением семью. То был сам Христос, предвечный младенец, явившийся под видом бедного, страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем самого Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем, дневник православного священника».

Сегодня день памяти русского национального героя, спасителя Отечества в смутное время, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Дмитрий Михайлович родился 1 ноября 1578 года и происходил из рода князей Стародубских. В 15 лет князь начал дворцовую службу, сначала стряпчим, затем пожаловал в столпники. В 1608 году он был назначен воеводой, разгромил польско-литовский отряд под Коломной. В 1609 году князь Дмитрий отбил от города Зарайска сторонников Лжедмитрия II. Весной 1611 года участвовал в первом ополчении Прокопия Ляпунова, сражался с польскими войсками и отличился во время боев на Лубянке. Был тяжело ранен и вывезен в Троице-Сергиев монастырь, затем в родовое село Мугреево. Вскоре Дмитрий Михайлович возглавил второе ополчение вместе с Козьмой Мининым. Осенью 1611 года он прибыл в Нижний Новгород. Князь Дмитрий Пожарский сформировал и возглавил армию, которая смогла разгромить польских интервентов и освободить Москву 26 октября 1612 года. На Земском соборе он сыграл выдающуюся роль при избрании царем Михаила Федоровича Романова. В день венчания на царство 11 июля 1613 года Дмитрий Михайлович стал боярином и был пожалован в отчиной в Балахнинском уезде. В 1613-19 году князь участвовал в войне с поляками и мародерами. Затем был воеводой в Твери, Новгороде, воеводой армии прикрытия во время русско-польской войны, ведал различными приказами. В 1634-35 году возвел каменный шатровый храм Покрова в подмосковном селе Медведково. А в 1636 году Казанский собор на Красной площади в честь святыни Нижегородского ополчения Казанской иконы Богоматери. Погребен Дмитрий Михайлович в родовой усыпальнице в Суздале, приняв перед смертью схиму с именем Козьма в память сотоварища по ополчению. Сегодня мы вспоминаем святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. Патриарх Пимен в миру Сергей Михайлович Извеков родился 23 июля 1910 года в Богородске, ныне Ногинск. В 1925 году он окончил среднюю школу, затем переехал в Москву. Там, в Сретенском монастыре, будущий патриарх принял монашеский постриг. Затем Пимен был рукоположен в иеродиакона и позднее в иеромонаха. Во время войны он был призван в армию. Несколько позже служил священником в Благовещенском соборе города Мурома. Помимо этого служил в Ильинском монастыре в Одессе, был игуменом в Ростове, служил в Псково-Печерском монастыре. В 1950 году Пимен стал архимандритом и был переведен наместником Троице-Сергиеву лавру. Он уделял большое внимание восстановлению и реставрации храмов. В 1957 году был возведен в епископский сан, а в 1960 году стал архиепископом. На Поместном соборе в 1971 году Пимен был избран патриархом московским и всея Руси. Патриарх Пимен был одним из первых священнослужителей, попытавшихся наладить диалог с советской властью. Он поддержал епископа Феодосия, который обратился к Леониду Ильичу Брежневу с письмом о вопиющем бесправии церкви. В 1988 году состоялась встреча патриарха и постоянных членов Священного Синода с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который рассказал о начале разработки закона о свободе совести, призванного вернуть церкви ее духовно-просветительские права. Вскоре состоялось торжественное празднование тысячелетия крещения Руси. Это было огромным позитивным сдвигом в отношениях церкви и советского государства. Постепенно увеличилось число приходов,
церкви были возвращены ее святыни. В 1989 году состоялось причисление к лику святых патриарха Тихона. С этого момента начался процесс канонизации православных мучеников и праведников XX века. В этих изменениях была также немалая заслуга патриарха Пимена. В конце своей жизни патриарх Пимен много болел. Патриарх Московский и всея Руси Пимен скончался в 1990 году.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Поучение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за прислушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, Поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном». Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Спомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу «Дадеся», свидетельствует он, «пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. «Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое», замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишение, скорбяще, озлобление. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия. «Богу неблагоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовал на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. «Прильпей земли, душа моя!» — исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» — Псалом 118, стих 25. «Подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя, Твое всесвятое слово и Твой всесвятой промысл, растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами. Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному, и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии – принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел, о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно мудрее. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная внушаемого смиренно мудрее. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели,

сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. Примите наказание, да никогда прогневается Господь и погибнете от пути праведного. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 12. Примите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Примите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему. Не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются Ему, как свидетельствует апостол. «Аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет в притворе Соломоновом между множеством других болезней.

0: остальных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, — присужденный земными праведниками на побиение камнями, и отселе к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в ааде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает протоиерей Олег Стеняев.
1: Сегодня мы вспоминаем Евангелие о расслабленном. Это воскресное Евангелие читается в это воскресенье, Евангелие от Иоанна, 14-е зачало. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Здесь мы видим, что Христос, посещая иудейские праздники, научает нас не уклоняться от христианских праздников. Ибо все, что делал Христос, Он делал, подавая нам пример. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда». Слово «Вифезда» переводится как «дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Блаженный Августин объясняет, что эта купальня, называемая по-еврейски Вифезда, символизирует собою ветхозаветную церковь, которая имела как бы 5 крытых ходов. Эти 5 крытых ходов указывают на пятикнижие Моисея. И народ лежал в расслаблении в этих 5 крытых ходах, потому что закон был ослаблен плотью, и никто не мог его по-настоящему исполнить. Но когда ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Ангел Господень по временам, сходящий в купель, по блаженному Августину, это Иисус Христос, который, когда исполнилось время, Он воплотился на земле. И Он привел всю эту воду в движение. Вода – это символ народа, как объясняет блаженный Августин, народа иудейского, ибо в этот народ Христос входит по божеству, по человечеству, выходит из него. Но исцелиться может тот, который проявит упование на страдания Христа. Такое объяснение дает блаженный Августин вот этим словам, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Какая ни была болезнь, это нравственная и моральная болезнь, то есть человеческие грехи, которые мы преодолеваем во Христе и со Христом. И далее мы читаем с 5 стиха. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет, то есть достаточно длительное время. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Когда в деле своего спасения мы начинаем уповать на эти 5 крытых ходов, что, мол, мы начнем исполнять закон Божий, пятикнижие Моисея, которые символизируют эти 5 крытых ходов, в то же время мы не находим в себе внутреннего ресурса начать исполнять закон. И Ава Дорофей пишет, что любая заповедь – это величайший повод для смирения, потому что по-настоящему мы не можем исполнить даже одной заповеди. И здесь есть такая аллюзия интересная. В Писании сказано, тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон. И по аналогии, тот, кто исполнил хотя бы одну заповедь по-настоящему, он исполнил весь закон. Но у нас ничего этого не происходит, не получается. И вот этот человек, который находился в болезни 38 лет и не мог по болезни погрузиться в купель при возмущении воды, это символ человека, который пытается начать исполнять волю Божию, но у него не получается, не хватает сил, внутренних религиозных ресурсов. Таким человеком был и апостол Павел, который свидетельствует о себе, что по внутреннему человеку он находит удовольствие в законе Божьем, но в членах своих, в теле своем, видит закон греха, противоборствующий закону Божию, закону ума его. То есть он соглашался с законом Божиим. И Павел восклицает, чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти? И вот этим избавителем является Христос. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? А кто из нас не хочет быть здоровым нравственно, морально, физически и духовно? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Нам всегда нужен такой человек, который может стать другом для нас в деле нашего спасения. И такой человек – это один, это Бога-человек, Христос Иисус, о котором сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И Господь видит нашу неспособность исполнить закон. Он видит нашу неспособность возвыситься над своей собственной порочностью. И Он предлагает нам пережить исцеление в Нем, во Христе. Иисус говорит ему, встань. Эти слова Христа обращены и каждому из нас, которые ищут спасения во Христе, потеряв надежду на собственное исправление. Христос говорит, встань, возьми постель твою и ходи. То есть перестань находиться в этом расслабленном состоянии. Возьми твою постель, встань и ходи. И смотрите, что происходит далее. 9 стих. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. То исцеление, которое мы получаем во Христе и со Христом, оно происходит именно тотчас. Тотчас, имевший сухую руку, протянул ее. Тотчас слепой прозрел, тотчас расслабленный выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Их логика была порочна. Она противоречила даже тем доктринам иудаизма, которые были в то время и которые описаны в иудейской Мишне, где черным по белому записано, что три великие добродетели, которые можно делать и в субботу, это проявлять заботу о больных, это хоронить мертвых и заниматься сватовством. Суббота – это покой. Но какой же покой был для расслабленного человека? Болезненный покой, неспособность существовать деятельно и активно перед Богом и другими людьми. Это был не покой, это было крайнее беспокойство тем расслабленным состоянием, в котором он находился. Наш покой – это Христос. В нем мы освобождаемся от нравственных и моральных недугов, становимся новыми людьми, другими людьми. И хотя дьявол все время напоминает нам о прежде содеянных грехах, уповая на Христа, мы имеем надежду в нем и с ним начать жизнь с белого листа, с чистого листа. Как апостол Павел пишет, что Христос все рукописание наших грехов, то есть весь тот бесовский компромат, который был собран лукавыми духами на нас, Христос властной рукою пригвоздил к древу креста. Иудеи возмущаются: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». А исцелил его тот, который называется в Писании господином субботы. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал его, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Многие люди до сих пор не знают, кто он, Иисус из Назарета. Иисус из Назарета – это истинный Бог и истинный человек, который в своем богочеловечестве являет нам образец